Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Скажите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Новости.
1: Израиль по ошибке запустил противоракету в Южном Ливане. Подробности через несколько секунд. Здравствуйте! Сегодня среда, 12 августа. В Израиле ровно 7 часов утра. Первый на сегодня выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Армия сообщила, что силы противовоздушной обороны запустили ракету-перехватчик по цели в Южном Ливане, которая, как выяснилось, позже оказалась огнем самих наших военнослужащих, действующих в этом районе. По заявлению пресс-службы ЦАЛЯ, в результате инцидента никто не пострадал. Армия начала официальное расследование обстоятельств произошедшего сбоя в идентификации целей. Соглашение из 15 пунктов, заключенное между Хамасом, Советом мира и странами-посредниками, предусматривает погашение долгов Хамаса на сумму в 400 миллионов долларов, сообщил телеканал КАН-11. Согласно пятому пункту документа, средства должны быть направлены поставщикам, подрядчикам и государственным служащим в секторе Газы, которые не получили причитающиеся им выплаты за предоставленные услуги или выполненные работы. Представитель Совета мира подтвердил эту информацию в беседе с журналистом КАН, подчеркнув, что каждая заявка на выплату будет рассмотрена отдельно. В Совете мира при этом заявляют, что механизм не предусматривает покрытие долгов, связанных с коррупцией Хамаса, неэффективным финансовым управлением во время его правления в секторе Газы, а также связанных с террористической деятельностью. Военнослужащий батальона Нецах Иуда был приговорен к 10 дням военной тюрьмы, затем отстранен от боевой службы за то, что прикурил сигарету в шаббат, сообщила новостная служба КАН. По данным КАН, наказанный военнослужащий вырос в религиозной семье, ему оставалось около месяца до окончания службы. За более чем 2 года службы он участвовал в боевых действиях в секторе Газа и Ливане. В окружении бойца назвали наказание непропорциональным. После выхода сюжета в эфире ЦАЛЬ заявил, что еще раньше исполнение наказания было приостановлено. Однако, по данным КАН, военнослужащий уже начал оформлять документы для отправки в военную тюрьму. Согласно опросу, проведенному доктором Немродом Ниром из Института Агам, в котором он подробно расспросил избирателей Ликуда о предвыборном списке на ближайшие выборы, и один из центральных вопросов исследования был посвящен теме бронированном списке «Ширьё Ним» и доктор Немрод и изучал, кому именно из политических деятелей, партийный базис и электорат хотел бы предоставить гарантированные позиции. Фактически от каждого участника опроса потребовалось составить личный рейтинг и распределить по значимости имена 8 деятелей, которые они желали бы выделить за бронированные, так сказать, места. Но первые 5 мест — это на первом месте заместитель министра Альмо Коэн, на втором общественный деятель и блогер Йосеф Хадад, на третьем и четвертом адвокат Давид Петер и дипломат Рон Дермер, и на пятом месте Ицек Бунцель, отец Амита Бунцеля, погибшего в бою в секторе Газы. Рано утром в Шфараме в автомобиле был застрелен мужчина 60 лет. Полиция проводит расследование, о задержании подозреваемых не сообщалось. Вообще в арабском секторе Израиля за 26-й год уже погиб 161 человек. Ночью в службу скорой поступило сообщение о столкновении 2 легковых автомобилей на 383-й трассе к югу от Захарии. Прибывшие на место парамедики констатировали смерть 2 мужчин, примерно 40 лет. Один из погибших находился на обочине, второй оказался зажат в автомобиле. Женщина примерно 40 лет получила травмы средней степени тяжести. После оказания первой помощи она была доставлена в больницу Шаар-эЦ-Цедек. И утром на трассе 444 на въезде в Тайбы столкнулись 2 легковых автомобиля. 26-летний мужчина получил тяжелые травмы, был доставлен без сознания в больницу Мейр-Кварсаби. Еще 3 человека получили легкие травмы и были доставлены в ту же больницу. Ну и о хорошем, о футболе. Вчера вечером чемпион Израиля АПЛ Беэр-Шева обыграл в Белграде местную Цервену Звезду со счетом 2-0, оформив победу 3-0 по сумме в 2 встреч и уверенно вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. На финальной стадии квалификации наших чемпионов ожидает азербайджанский Сабах, который преподнес громкую сенсацию, выбив из розыгрыша очень уверенно датский Орхус. Ну и первый матч плей-офф будет в среду, 19 августа. АПЛ Беэр-Шева примет Сабах на нейтральном поле в Румынии. Ответный 25 августа пройдет в Баку. И о погоде, согласно прогнозу метеослужбы, сегодня, напоминаю, сегодня среда, 12 августа, температура немножко понизится, но будет все еще выше обычной для этого времени года. Жарко, душно, малооблачно, так что пейте побольше воды. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и Хайфе 33 градуса, в Беэр-Шеве 37. Четверг, пятницу, субботу жара немножечко спадет, но будет все равно крайне жарко. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. 7 часов 8 минут утра, 12 августа 2026 года. А это значит, что на Первом радио снова праздник. Ведь прогрев-шоу вместе с Леной Семеновой здесь.
1: Доброго утра всем, кто вместе с нами, да, проводит время. Сразу предваряя все вопросы, Кристины сегодня не будет, не спрашивайте. Возникают обстоятельства непреодолимой
0: силы. Космические.
1: Абсолютно точно. Вот и их, эти обстоятельства непреодолимой силы, нужно обязательно решить. Вот Кристина занимается всеми этими вопросами. Но завтра мы уже будем в полном составе. Правда, Андрей Ежов?
0: Совершенно верно, дорогие друзья.
1: Вот и прекрасно.
0: Открываем глазоньки, садимся за рульчик, перед этим сварив себе вкусный кофе и отправляемся под хорошее настроение на работку.
1: Сварив себе вкусный кофе, это ты хорошо сказал, надо пойти сварить. Вот, у меня прям там, знаешь, вот заурчало вот где-то внутри.
0: Под ложечкой сосет уже, да?
1: Да, абсолютно точно. Поэтому надо.
0: Мы
1: пока будем слушать музыку.
0: А мы пока, конечно же, будем слушать музыку, потому что впереди моя Мишель, а эти ребята знают, что такое хорошая музыка.
1: А еще впереди много интересной информации, праздники мы расскажем, обязательно осветим. Мы расскажем о том, что звезды наваяли на сегодняшний
0: день.
1: Они,
0: как обычно, что-то наваяли.
1: Ну и плюс там всякое бодрое настроение на весь день и, понятно, много любимой музыки. Вперед!
0: Ой, да поехали!
1: Да!

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Какой зловещий звук был в конце, ты заметила?
2: Нет.
1: Когда пелена сволочного тумана такая.
2: Ну, а у нас впереди, дорогие друзья, праздники, которыми полнится сегодняшний день. И первый пункт в этом списке – Международный день молодежи. Андрей, ты молодежь?
3: Я молодежь! Мне кажется, те, кто говорят «молодежь», те, кто использует в своем лексиконе слово «молодежь», не молодые.
2: Слушай, Всемирная организация здравоохранения вот совсем недавно, буквально с полгодика назад, они пересмотрели градацию вот возраста, угу. Да, и оказывается, молодежь у нас до 44 лет. Чтоб ты понимал. Так что ты точно
3: молодежь. У меня устаревшая информация, до 35, я помню.
2: Нет, до 44, а я сейчас нахожусь в среднем возрасте.
3: Да, ты что?
2: Да.
3: Я бы сказал, в высшем.
2: Вот, вот, молодец. Хорошо, но ты должен был сказать это на полторы секунды раньше. Вот, так что я обиделась. Все.
3: Когда? Когда?
2: Когда? Вот не скажу.
3: Вот вы понимаете, дорогие радиослушатели, а так бы я ее перебил, и она бы обиделась на это. А сейчас она обидится на то, что я сейчас разговариваю, она нет.
2: Ты ходишь по минному полю. С нами, девочками, иногда такое случается, что мы капризничаем и недовольничаем, и все такое прочее. А вам, мужчинам, сложно. Ага. Да. Но мы сейчас не об этом.
3: Саперной лопаткой буду домой приходить сюда.
2: У меня сегодня праздник. Не знаю, как у тебя, день встреченного рассвета. Но у меня каждый день встреченного рассвета, честно тебе скажу.
3: Рассвет, конечно, красивая штука, но никогда он светит тебе в лицо ранним утром.
2: Ну, ничего подобного, неправда. Наша звезда, главная, Солнце нашей Солнечной системы. Очень красивая вот история. Поэтому я вот, например, еду, и даже если оно мне светит в глаз, я говорю: «Привет, звезда, давно не видели».
3: Мы как-то ехали за рулем, и меня жена спрашивает: «Андрей, а ты чё залип?» Типа, ну, лучше не залипать на дороге. Я такой еду, смотрю на солнце и говорю: «Слушай, а оно ведь когда-нибудь будет расширяться и поглотит половину нашей системы».
2: Фаталист прям.
3: Да, я просто завис, знаешь, у меня в голове было что-то такое очень меланхоличное. День подсолнуха, друзья, тоже что-то солнечное?
2: Тоже что-то солнечное.
3: Семечки.
2: Семечки, да, безусловно. Но ты знаешь что, вот я сейчас, вот почему-то мне эта картинка всплыла в мозгу. В прошлом году, вот я не знаю, каким вообще, как вообще вот сельскохозяйственный наш товарищи там определяются и так далее, и так далее. Но вот в прошлом году я наблюдала за этими вот подсолнечными полями, если так можно так сказать, и их как-то убрали очень-очень быстро. А в этом году я обращаю внимание, причем в разных частях нашей страны, вот эти подсолнухи, подсолнечные вот эти поля, они, эти подсолнухи, они какие-то стоят черные, все прям за это...
3: Пожухлые.
2: Пожухлые, страшно-страшно. Ага. Такое ощущение, что поле обгоревшее, не приведи Господи. Вот, но и они стоят такие, знаешь, как будто сгорбившиеся такие вот.
3: Слушай, ну может какими-то пестицидами не теми обработали, всякое бывает.
2: А может быть они просто, я не знаю, ждут вызревания семечек.
3: Может быть, может быть. Я не специалист по подсолнухам, но тем не менее не будем скрывать слона в комнате.
2: Посмотреть могу, да.
3: Но не будем скрывать слона в комнате, не замечать его. Всемирный день слона. Кстати, каталась ли ты когда-нибудь на слоне?
2: Да.
3: И я катался. А ты знаешь, что это категорически, оказывается, нельзя делать?
2: Да.
3: Потому что, дорогие радиослушатели, есть любопытный факт, и мне об этом рассказал сам тайц, который продавал поездки на слоне.

0: Мне подходит слон и так мне кладет хобот, типа закрой
1: чувак,
0: рот,
1: держись.
0: Либо чувак, я с тобой, так положил, давай.
1: Я думаю, что все-таки это был второй вариант.
0: Я ему дал бананчик, он с таким кайфом его съел.
1: Вот видишь, как круто.
0: Прелестное животное.
1: Еще сегодня есть, кстати, классный день виниловой пластинки.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Это в честь изобретения Томаса Эдисона.
1: Скорее всего, но я тебе хочу сказать, что вот когда я была в отрочестве, ну или, скажем так, в позднем детстве,
0: так.
1: У меня этих пластинок было столько, что мы из этих пластинок делали горшки для цветов.
0: Сейчас все меломаны
1: да,
0: тебя прокляли.
1: Я понимаю, но это были 90-е, понимаешь?
0: Понимаю.
1: Вот, тогда...
0: Вы выживали как могли.
1: Абсолютно точно. И это было на самом деле прикольно.
0: Всемирный день каллиграфии. Лен, как у тебя с почерком?
1: Отлично у меня с почерком. У меня красивый почерк, даже несмотря на то, что я пишу шариковой ручкой. А все почему? А потому что в первом классе мы писали перьевыми ручками, и чтобы там кляксы не ставить и все такое прочее. Между прочим, мне кажется, что все-таки в этом что-то есть. Начинать писать чернилами, да, чтобы потом вот, чтобы почерк устоялся и так далее.
0: Я тоже писал, я тоже чуть-чуть писал перьевыми ручками, но произошло кое-что фатальное, потому что в какой-то момент дед решил, что неправильно, что я левша, и все-таки надо тебя переучить на правую руку.
1: И что?
0: Когда увидела спустя 3 недели учительница, моя классная руководительница, что я пишу как мальчик с отклонениями, правой рукой пытаюсь что-то там выковыривать, она быстро звала, значит, консилиум из педагогов и моей мамы, и моего дедушки. И спросили, кто его начал переучивать.
1: Па-бам.
0: Ну, и в итоге я пишу левой рукой, как курица лапой.
1: Ты знаешь что, а меня все-таки, я левша, но меня переучили еще в детском саду. Ну, тогда переучивали.
0: Но ты, боже, ты видела, как раньше писали?
1: Да.
0: Ты видела, как раньше красиво это было?
1: Да, да, я видела вот эти вот невероятные почерки, хотя со мной рядом вот на моей, даже на первой партии сидела девочка, отличница, но почерк у нее был прям как курица лапой. И она, поскольку она была отличница, у меня такое ощущение, что она специально так криво писала, потому что не понять, там в буковке О есть хвостик или нет хвостика, понимаешь?
0: А ты знаешь, что существуют чемпионаты по каллиграфии?
1: Этого я не знала.
0: Есть прям чемпионаты, ну, официального чемпионата мира по каллиграфии нет, но тем не менее официальный тоже есть.
1: Так.
0: Есть World Handwriting Contest. Это международное соревнование на лучший, самый разборчивый почерк.
1: Самый разборчивый?
0: Совершенно.
1: Но ты знаешь что, мне в этом самом, в соцсетях иногда попадаются вот такие вот видосики, рилсы, где показаны вот эти вот каллиграфические, как там пишутся, целый алфавит там и какие-то записки и все. Я на самом деле на это залипаю. Это круто, это красиво.
0: Слушай, зато знаешь, как с другой стороны, уже во взрослом возрасте это успокоит нервную систему, когда ты медленно вычерчиваешь. Ну, я засну, правда.
1: А сейчас есть другие способы.
0: В Таиланде день матери. Ну, или отца, там проверять надо, это же Таиланд.
1: Ой, ну ты пошутил, молодец, молодец.
0: Где мои аплодисменты?
1: Ю-ху!
0: Спасибо.
1: Молодец. Слушай, у меня, вот смотри, у меня открыт вот этот сайт с праздниками, да, и тут есть такой подзаголовочек «События в истории». И знаешь, каким событием вот здесь хвастаются? Написано, 12 августа 1959 года в СССР разрешена продажа товаров длительного пользования в кредит. События в истории.
0: Так,
1: понимаешь?
0: Прям события.
1: Да, товары длительного использования в кредит. Ага. Вот вопросики.
0: Начали заряжать воду от телевизоров, да? Давайте вот это еще пометим как праздники. Ребят, вы что?
1: Не, ну а что? Ну смотри, есть еще здесь клевые события. Запатентована швейная машинка 12 августа 1851 года.
0: Так.
1: В 1877 открыт спутник Марса Деймос.
0: Да, поэтому Фобос, Марсик, собирайтесь за одним столом и кушайте, отмечайте с днем рождения. Мы дистанционно вас поздравляем. Спасибо вам отдельно за гороскоп. Ну что, а мы переходим непосредственно к музыке, потому что чувствуется, что музыка идет. Feel it coming. Сказала бы Сантана или сказал бы Сантана, но он
1: сказал,
0: говорит, feel
1: бы.
0: It coming back. То есть возвращается.
1: Сантана — это гитарист.
0: А, ну да, здесь прямо написано Карлос.
1: Вот.
0: Все.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Мидхамали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.
13: Голоса Первого радио.
14: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
15: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
14: Павел Маргулян.
16: Первому радио 25 лет.
17: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, мы добрались до гороскопа. Некоторые люди, между прочим, его очень даже ждут. Поэтому давай посмотрим, что звезды обещают нам на сегодня. Значит, что касается всех знаков зодиака, то звезды обещают сегодня необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Нужно воспользоваться этим, дабы изобрести что-то невероятное, или составить блестящий бизнес-план, или заняться дизайном квартиры, или написать пылко-любовное признание. В общем, все, что угодно, потому что звезды на вашей стороне. Любая вообще умственная и творческая деятельность сегодня будет даваться на удивление легко. Однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто, как вам кажется, пытается на вас давить. Совет дня. Будьте внимательны.
2: Мне кажется, то, что ремонт и ремонт и признание в любви, любовное письмо, это же какие-то вещи из разных вселенных.
1: Вот, видимо, звезды что-то знают, понимаешь?
2: Как можно во время ремонта писать любовное письмо?
1: Ну почему сразу во время ремонта? Сначала ремонт, потом любовное письмо. Да, Андрей.
2: Я даже не представляю.
1: Все по порядку.
2: Ну что, друзья, раз по порядку, так по порядку. Начнем с овнов. Вам сегодня стоит сосредоточиться на делах, которые давно ждут завершения. День подойдет для решения рабочих вопросов и небольших покупок. В общении лучше не торопиться с резкими выводами. Совет дня. Сохраняйте выдержку. Оно того стоит. Лена, медитируй.
1: Да. Я, кстати говоря, умею это и практикую иногда, между прочим. Не всегда, правда, получается, но тем не менее. Сегодня, кстати, я когда вот ехала на работу, вот по дороге, я даже ни разу не выматерилась. Потому что вот на удивление сегодня все были прям...
2: Терапия работает.
1: Да, работает. Звездный гороскоп тоже работает. Тельцы. Если этот день может принести вам приятные новости или неожиданное предложение, не отбивайтесь от этого. На работе приходится пригодятся терпение и внимание к мелочам. С деньгами лучше сегодня быть осторожнее и избегать спонтанных трат. В личной жизни хороший момент для откровенного разговора. Вот это откровенный разговор в личной жизни, как-то меня это пугает, честно.
2: Давай с тобой откровенно поговорю. Нет, с этого все начинается.
1: Нам надо серьезно поговорить.
2: Вот. Вечером.
1: Завтра.
2: Или завтра. Дождись меня. Угу. Близнецы, вас ждет насыщенный день с большим количеством общения. Возможно, знакомство с человеком, который окажется полезен в будущем. Во, по поводу, кстати, вчерашней темы. Выгода. Не пытайтесь успеть все сразу. Объять необъятное — плохая идея. Вечер хорошо провести в компании друзей или близких.
1: Каждый вечер лучше проводить в компании близких, а потом уже друзей. Раки. Вам стоит уделить сегодня больше внимания собственным планам и не отвлекаться на чужие проблемы. На работе может появиться задача, которая требует быстрого решения. А вот финансовые вопросы лучше тщательно обдумывать. И да, ближе к вечеру возможен приятный сюрприз.
2: Сюрпризы. Вот да, кто-то любит сюрпризы, кто-то нет. И нельзя, на мой взгляд, говорить приятный сюрприз, потому что для кого-то он в любом случае будет
1: неприятным. Только потому, что это сюрприз.
2: Совершенно верно. Левы, спасибо тревожникам за это. Левы, сегодня хороший день, чтобы проявить инициативу, предложить новую идею или начать важный проект. Однако излишняя уверенность может привести к спору с окружающими. Не бегите впереди паровоза, чревато неприятностями.
1: Ну, наконец-то, кто-то приструнил львов, а то у них все время вот эта корона на голове, я впереди планеты все, я солнце и так далее, и так далее. Да, ребята, кто лев, тот и прав, но
2: ты
1: иногда...
2: Ты сейчас Киркорова описал.
1: Но иногда нужно себя немножечко попридержать. Девы, вам предстоит спокойный, но продуктивный день. Сегодня удастся разобраться с накопившимися делами и навести порядок в планах. Не исключены небольшие, незапланированные расходы, небольшие. В отношениях лучше проявить больше внимания к чувствам близкого человека. Андрюша, работай.
2: Так, у меня болеет собака, и мне опять нужно что-то делать.
1: Вот так вот всегда. Так жизнь устроена. Такова се ля ви, как говорится.
2: Я еще больше начинаю претензии предъявлять к стрельцам.
1: Так, не трогай стрельцов, это святое. После львов, правда? Не надо. Давай у нас там по плану весы.
2: Весы. Звезды советуют не откладывать сегодня важные разговоры. День благоприятен для переговоров, встреч и поиска компромиссов. Неожиданная информация может заставить изменить некоторые планы. Совет дня. Слушайте внутренний голос. Сегодня он не подведет.
1: Вот это, между прочим, очень круто. Я вот иногда своему внутреннему голосу не доверяю, а хотя хотя надо бы. И уже на собственном опыте убедилась, что действительно надо. Скорпионы, вам сегодня придется быстро реагировать на изменения. На работе может появиться возможность показать свои сильные стороны. С крупными покупками лучше сегодня не спешить и еще раз перепроверить бюджет. А вот в личной жизни возможен разговор, который много прояснит. Это к кому?
2: Кому там, да? У кого там серьезный разговор был?
1: У тельцов. Ребята! Да. Точно.
2: Стрельцы, вам сегодня вдруг захочется перемены новых впечатлений.
1: Вдруг!
2: Тря боет наше сердце! День подойдет для поездок, знакомств и планирования будущих путешествий. На работе не исключено интересное предложение, но соглашаться сразу не обязательно. А вечером вас может ждать приятная встреча.
1: Ну вот, видишь, как хорошо. Стрельцы у нас тоже работают, они тоже молодцы и умнички. Козероги, звезды советуют вам... Звезды козерогам сегодня советуют действовать последовательно и не пытаться ускорить события. Рабочие вопросы потребуют концентрации, зато результат порадует. Ой, слушай, я только что поймала вот это ощущение дежавю. Козероги, в финансовых вопросах сегодня лучше придерживаться заранее составленного плана. Слушай, мне кажется, что на финансы всегда нужно вот план иметь, а лучше три, как у мистера Фикса.
2: Совершенно верно. Водолеи, сегодня в вашу светлую головушку может прийти неожиданная идея, которую стоит записать и обдумать. День благоприятен для творчества, общения и новых проектов. При этом не позволяйте мелким спорам испортить настроение вечером. А вечером, возможно, хорошая новость от знакомого или родственника.
1: Вот тоже, видишь, хорошо. Так что ждите вечера. Хотя нет, не ждите вечера. Рыбы, вам сегодня стоит позвонить.
2: Сразу спать ложитесь.
1: Позвони мне, не звони, да? Рыбы, вам сегодня стоит прислушиваться к интуиции, особенно при принятии важных решений. На работе лучше не брать на себя слишком много дополнительных обязанностей, и вообще день может принести небольшую финансовую удачу или приятную покупку.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Ля-кок.
2: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
4: Ля-кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
9: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Лен, ну начну с короночки. Вот я сегодня утром так ехал, и у меня, вот знаешь, когда бывает какой-то запах почуял или ощутил на себе какие-то, ощутил на себе что-то, что вернуло тебя в определенный период времени.
2: Так
1: вот, когда я был в 11 классе, мы сели на микроавтобус и всей семьей решили просто по Европе поехать.
2: Так.
1: Просто поехали по всей Европе. И вот останавливаемся мы где-то во Франции. И тут я чувствую, что из такого дорогого довольно магазина с обувью выходят люди.
2: Так.
1: И я прям чую сзади меня, и закрывается дверь так чик-чик.
2: Так, и в итоге...
1: Я поворачиваюсь,
2: так,
1: а там Элтон Джон стоит.
2: Да ты что?
1: Элтон Джон с мужем, агентом и еще там людьми из охраны.
2: Ай, как круто!
1: И он такой, it's okay, but no photo. Именно с, именно с таким акцентом он это и сказал.
2: No photo.
1: Ну, либо я перепутал, это не Элтон Джон, все. Суть в том, что очень в это время очень так по-варварски мерил ботинки.
2: А, да?
1: Ну, то есть он их пальцем так это поддевал вместо ложечки, чтобы надеть... дорогущую обувь. И я такой, Юра, это Элтон Джон. Он такой, ой, Андрей, отвали от меня. Он по-другому
2: Юра,
1: сказал.
2: Это, да. Элтон
1: Юра,
2: Джон.
1: Это Элтон Джон. Знаешь, что он сделал? Он повернулся, посмотрел на него 2 секунды, такой визуальный контакт. И он такой, похож. И опять продолжил это делать. А у меня просто душа в пятки упала. Я не знал, что делать в этой ситуации. Вот, повстречав знаменитость, как вести себя правильно?
2: Ты знаешь что? У меня тоже была такая история. Все прекрасно знают Капитана Америку, да? Криса Эванса.
1: Эванса, да.
2: И вот в свое время он снялся в фильме «Достать ножи», помнишь?
1: Да.
2: Вот. И когда только-только этот фильм вышел на экраны, он стал этот фильм очень-очень продвигать у себя в соцсетях. Угу. Поскольку я его поклонница, он мне невероятно нравится, классный парень. Вот. Я лайкала каждый пост, и поскольку я была очень таким ответственным фанатом, он мне написал в инсте, вот, что, мол, типа, привет, там, как дела, и я сначала думала, что это реально развод, но потом он мне пишет, мол, типа, так, я сейчас схожу в качалку, а вечером мы с тобой созвонимся по видео. Правда, в Фейсбуке. Окей, хорошо. Но, слушай, у меня руки реально затряслись. Но у меня не только руки затряслись, у меня затряслось все, когда он мне действительно позвонил по видео, а я к этому времени готовила там, вспоминала все английские слова, которые я только могла там вспомнить, строила какую-то речь. Как только я его увидела, у меня вылетело из головы напрочь все. И кроме «Уи! А! Ура! Оу! Я ничего не смогла сказать, да. Ты понимаешь? Я даже не догадалась скрин в это время сделать, что Крис Эванс со мной, вот прям со мной, с единственным на планете, вот он вот со мной на связи.
1: А ты знаешь, что где-то, как это, в кулуарах моего жесткого диска съемного, где-то есть фотография, где я аккуратненько встал рядом с магазином, так вот, чтобы меня не видно было, и не видно было, что меня фотографируют, и видно выход из магазина.
2: Ага.
1: И видно, как выходит Элтон Джон, и я типа в метре где-то за стенкой стою. То есть
2: короче,
1: у меня есть доказательства. Доказательства есть.
2: Ребят, мы к чему это все? Мы
1: не
2: предлагаем
1: знаю.
2: Сегодня, зато я знаю, мы предлагаем вам сегодня ненадолго включить свою фантазию, представить, вот чтобы вам дали возможность провести, например, один день или один вечер, или там, я не знаю, пообедать, поужинать абсолютно с любым известным человеком на планете. Это может быть кто угодно. Звезда кино, какой-то великий ученый, музыкант, политик, или даже может быть тот, кого уже давным-давно с нами нет. С кем из знаменитостей вы бы хотели пообщаться и о чем бы вы у него спросили? Завалите нас своими мечтами и именами. Мы ждем ваших сообщений к нам на WhatsApp.
1: 054-2070-800. Лен, я бы тебе хотел вот еще кое-что рассказать. Это короткая история, она не новая, но каждый раз она меня поражает. Дело в том, что в США школьница взяла на выпускной, и никто с ней не хотел идти, она расстроилась, и решила распечатать себе картонного Дэнни Девита в полный рост.
2: Класс.
1: Ну, хотя, с другой стороны, какой рост у Дэнни Девита, ну, сама понимаешь.
2: Ну, Дэнни Девита, там же харизма.
1: Харизма! Харизма! Харизма!
2: Да-да-да.
1: Значит, суть в том, что эта девочка взяла на выпускной картонного Дэнни Девита вот с такой бутоньеркой красивой и так далее. Как казалось бы, ну, взяла и взяла. Но прошло некоторое время, и Дэнни Девита у себя в соцсетях выкладывает...
2: Вот это, перепостил?
1: Нет, что он в баре.
2: Так.
1: Он сидит в баре,
2: ага,
1: с распечатанной картонной фигурой в полный
2: вот
1: рост этой девушки.
2: Слушай, вот этот троллинг, по-моему, 80-го левела. Очень круто.
1: Ну, это круто.
2: А ты помнишь вот эту вот историю, когда молодая британская пара решили в мэрии Лондона расписаться и в шутку просто написали Елизавете II, она еще тогда была жива, приглашение и пригласили ее на свою свадьбу. Вот, поскольку они знали, что как раз вот где-то в это время она будет вот где-то в этом районе. И как они удивились, когда Елизавета II пришла. Они просто обалдели. В сети есть эта фотография, есть документальное вот это видеоподтверждение и так далее. Ты представляешь, какой у ребят вот сколько воспоминаний вообще на всю жизнь.
1: У меня есть знакомый, который как-то раз был в Америке. Он приехал в Лос-Анджелес, и он сидел в какой-то кафешке. Он говорит, мы долго ехали, мы устали, мы решили спокойно поесть, посидеть там, посмотреть на красивые холмы Беверли-Хиллз. Значит, он говорит, мы сидим и сзади слышим, динь-динь, вот открывается дверь, там люди садятся, что-то разговаривают, и вдруг... Excuse me, give us a menu.
2: Кто?
1: We need a menu. We need more food.
2: Ну и кто это был?
1: Это был Арнольд Шварценеггер.
2: Да ты что? Ай, как круто, суперско.
1: Give us a menu.
2: Слушай, я тебе хочу похвастаться тоже одной историей, причем которая случилась именно со мной. Я тоже, оказывается, достопримечательность. Просто у меня возле дома, да, у меня возле дома есть магазинчик, вот, ну такой, как это, шаговой доступности, да, где обычно-то я езжу в супер и все такое прочее, закупаюсь там продуктами. Но когда надо что-то купить, там молоко, хлеб, да, я спускаюсь именно в этот магазинчик. И хозяин этого магазина, которого я прекрасно знаю, мы уже общаемся давным-давно, а поскольку и сестра тоже моя в этот магазин ходит, то есть мы... я в Израиле сколько? 2 года, да? Вот. Но хозяин этого магазина я знаю уже лет 25, как минимум. Так вот, я захожу, и мне он говорит, там типа, как дела на радио? Я говорю, хорошо. Он говорит, а можно одно фото с тобой? А то мне мои друзья... не верят. Но сфотографировалась.
1: Ну, видишь,
2: да.
1: Как, слушай.
2: Да, да, достопримечательность.
1: Как бы корон не выросла.
2: Ой, все, ладно.
1: Ой,
2: если
1: да,
2: что,
1: а уже, да?
2: Если что, я знаю, кто мне эту корону лопаткой-то саперной и поправит. Короче, ребята.
1: Ах, ты ж моя мина.
2: Пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800, с кем из знаменитостей вы бы хотели пообщаться и о чем бы вы его спросили. Давайте зажжем.
1: А мы услышимся с вами уже в следующем часе. Это Лена Семенова.
2: Это Андрей Ежов, ребята.
1: И это Прогрев Шоу.
2: Оставайтесь.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
2: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Лакок.
4: Освежающие летние коктейли с петушком Лакок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лакок.
3: Лакок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Жаркое лето в Центркар.
8: Приобретая машину в Центркар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
7: Центркар Азур. Дер Хашива 9.
4: Реклама.
9: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
10: Первое радио.
9: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
11: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
12: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Голоса Первого радио.
13: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
14: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
15: есть.
14: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
13: Александр Солнцев.
1: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Мира Барката обвинили в попытке внутрипартийного переворота. Подробности через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Министра экономики Нира Барката обвинили в попытке организации внутрипартийного переворота против премьер-министра Нетаньяху в разгар войны. С таким громким разоблачением выступил ведущий политический обозреватель 12-го телеканала Амит Сегаль. По данным Сегаля, в октябре 23-го года, вскоре после начала операции «Железные мечи», Нир Баркат проводил лихорадочные консультации со своими советниками. Целью этих встреч была разработка плана по смещению действующего премьера и замене его на самого Барката. В рамках этой кампании министр экономики встречался с депутатами, министрами и журналистами, убеждая их в своей способности спасти страну, а также безуспешно пытался сорвать утверждение государственного бюджета. Заговор был раскрыт 30 ноября 2023 года, когда министр Хаим Кац лично сообщил Нетаньяху о готовящемся путче. Премьер-министр оперативно нейтрализовал угрозу с помощью кадровых перестановок, продвижений по службе и отправки одного из ключевых мятежников на дипломатическую работу за границу. По мнению обозревателей, бронированное место, которое получил Хаим Кац в списке Ликуда, стало в том числе платой за верность и в помощь подавлении бунта в партии. Публикация кадров из Арада вызвала огромный общественный резонанс. На видео зафиксировано, как ультраортодоксальный мужчина бродит по улицам города и портит изображение женщин на рекламных щитах. В связи с инцидентом полицию было подано официальное заявление о порче государственного имущества. Длительная напряженность между ультраортодоксальной и светской общинами в Араде достигла точки кипения около 2 месяцев назад, когда на улицах города вспыхнули столкновения и потасовки между жителями. Поводом для этого стали массовые протесты гурских хасидов против призыва студентов Еши в армию и сопровождавшие их блокирование дорог. Мэр Арада Яир Маоян, который, собственно говоря, пользуется полной поддержкой гурских хасидов, именно и поэтому он был избран мэром, еще тогда обратился в полицию с требованием жестко пресечь блокирование дорог, но одновременно призвал жителей воздерживаться от прямых столкновений и оставить урегулирование ситуации правоохранительным органам. Несмотря на призывы к спокойствию, накопившееся недовольство тогда вылилось в открытые физические столкновения между сторонами. Наблюдательные посты ЦАЛя зафиксировали группу арабов в северной части сектора Газы, которые приблизились к желтой линии и похитили металлические трубы. Информация о нарушителях была оперативно передана дислоцированным в этом районе силам, однако запуск беспилотника не принес результатов, и подозреваемые просто скрылись. Представители служб безопасности подчеркнули, что арабы не пересекали саму желтую линию, но совершили кражу труб в непосредственной близости от нее. По итогам проведенного на месте разбирательства, инцидент был признан неудовлетворительным. Командиры на местах указали на то, что время реагирования подразделений ЦАЛя должно быть значительно быстрее. Главное опасение командиров на данном участке заключается в том, что ХАМАС проверяет бдительность бойцов с целью подготовки инфраструктуры для терактов, а также пытается найти материалы для производства оружия, в данном случае для изготовления ракет. В связи с произошедшим было принято решение об ужесточении и уточнении инструкций для подразделений в этом районе. Дело в том, что инцидент произошел на расстоянии всего 3 километра от израильской границы. Общаясь с репортерами, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не доверяет Ирану. «Вы говорите, что я доверяю Ирану? Я последний человек, который станет доверять Ирану», заявил президент. «Они постоянно мне лгали. Прямо сейчас мы полностью контролируем Ормузский пролив. Он наш». В какой-то момент они, возможно, что-то предпримут и будут стерты с лица земли, но прямо сейчас мы находимся в очень хорошей позиции, добавил Трамп. И он охарактеризовал Исламскую Республику как главного задиру Ближнего Востока с момента ее основания в 1979 году, отметив, что этому пришел конец. Израильский велогонщик Михаил Яковлев завоевал 2 золотые медали в Паневежусе, это в Литве. Он стал победителем турнира в спринте и кейрине. В кейрине у женщин победила польская спортсменка Никола Сибяк. Михаил Яковлев неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в спринте и кейрине. И о погоде. Итак, жарко, очень жарко. Душно и, в общем, не очень приятно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и Хайфе сегодня 33 градуса, в Бершеве 37. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
3: Прогрев шоу на Первом радио.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Доброе утро, солнечный Израиль. 8 часов 8 минут утра, 12 августа 26 года. Вы слушаете «Прогрев» шоу на Первом радио в студии Елена Семенова.
2: Доброго утра всем, и Андрей Ежов здесь же.
1: Здрасте.
2: Мы сегодня, ребята, обсуждаем тему, если бы у вас была возможность встретиться с какой-то мировой знаменитостью, вот о чем бы вы его спросили, да, вот и там поговорить и так далее.
1: Кстати, многие здесь встречались непосредственно с Квентином Батьковичем Тарантино.
2: Слушай, ну поскольку...
1: Который здесь живет.
2: Он же уже местный, вот, поэтому его встретить где-нибудь на улице в Тель-Авиве вполне себе возможно.
1: Его, кстати, спрашивали по поводу Израиля, много раз спрашивали и сказали, у тебя жена иудейка, он говорит, да, а ты сам не решил как-то тоже пройти гиюр и так далее? Ага. Он такой, да, боже упаси, я атеист.
2: Слушай, Владислав из Батьяма пишет, доброе утро, Первое радио, Прогрев, я бы хотел встретить Николаса Кейджа, пригласил бы его на кофе, а там в кафе пригласил бы на рыбалку отдохнуть душевненько. Я вам хочу сказать, Владислав, что в принципе эта мечта осуществима, потому что Николас Кейдж очень даже вполне себе любит такие истории. И вот одна вирусная история, все эти есть. Однажды один мужчина проснулся среди ночи в своем доме и увидел, что в его гостиной на диване сидит Николас Кейдж в кожаном плаще и ест накрахмаленный леденец. Позже выяснилось, что актер случайно пустил в дом один из гостей, перепутав с другом. Актер вежливо извинился и ушел, когда понял, что ошибочно зашел не в тот дом. Слушай, ну бывает такое.
1: Бывает такое. Кстати, дорогие друзья, новости из Америки. Один человек работал в такси, подрабатывал ночью, значит, подсаживается к нему пассажир. Времена были такие лихие. Мужик был одет в дешевые такие джинсы, футболку, в руках держал какую-то спортивную сумку. Ну, значит, этот водитель думает, ну все, трындец, нужно при себе держать ствол. Он говорит, я попытался его разговорить, чтобы расположить к себе, и понял, что он, вроде бы не преступник, но все равно так ехал в напряжении.
2: Дальше.
1: Речь слишком грамотная,
2: так.
1: Слишком томная и слишком спокойная.
2: Такая. И кто это в итоге оказался?
1: И вдруг он говорит, называет мой любимый фильм.
2: Бабам.
1: И я был в шоке. Я смотрю, поворачиваю голову и вижу Уильяма Дефо.
2: Да ты что? Как здорово! Это просто шикарно!
1: А учитывая его харизму, я бы там визжал, конечно. Просто что-то невероятное. Еще Кристофера Уокена туда же посадите, все.
2: А, Елена пишет. Была я как-то на спектакле в театре Гешер, и перед спектаклем Игорь Верник вышел на улицу, просто так ходил между людьми и фотографировался со всеми, кто к нему подходил. И она даже фоточку скинула. Вот, бывает и такое.
1: Бывает такое. Доброе утро, Первое. Интересно, есть такие люди, которые вообще безразличны к знаменитостям. Один раз мы шли по набережной Батьяма, шел Сусопов Лиашвили. Моя подруга увидела, чуть не сошла с ума, я просто подошла, попросила для нее автограф и передала ей. И у меня вообще никаких эмоций не было. Слушайте, Наталья, такое бывает. Такое бывает, на кого-то у вас бурная реакция, на кого-то нет, на кого-то вообще ее, на кого-то она отрицательная. Поэтому, не ту звезду вы еще встретели,
2: всполыхнуть. Все у вас еще впереди. А вот Алекс пишет, у меня было пару встреч в Израиле, работал я в ресторане и встретил там сначала Семена Слепакова и сфоткался с ним. Вторая встреча была с Чубайсом, третья с Квентином Тарантино, ну и на закуску Павел Маргулян.
1: И все они за одним столом, знаешь, новогодним.
2: Ага, вот это было бы круто на самом деле. А тут вот, кстати, Михаил пишет, мой выбор это Квентин Тарантино, но я бы не стал с ним говорить про кино. Я бы пригласил его в обычную израильскую шаурмишную на углу, заказал бы по огромной пите с тхиной и послушал бы, как он будет эмоционально и с матами комментировать наши местные колоритные очереди. Мне кажется, пишет, это был бы шедевр.
1: Знаешь, как они в Израиле называют шаурму?
2: Ага. Шаверма.
1: Шаверма это... Шварма.
2: Шварма.
1: Royal with cheese.
2: Так, доброго утра, ребята, пишет Карамелька. Я прямо растерялась, потому что мой список не маленький. Я бы хотела поговорить с бабушкой Вангой,
1: так.
2: Тимоти Далтоном, с ЛП, с Губерманом, с Высоцким, с Коко Шанель и еще с многими интересными для меня людьми.
1: Мой сон при температуре 39.
2: Ну, главное, чтобы это был не кошмар, на самом деле. И чтобы вся эта компания не за одним столом. Не приведи, господи, я понимаю.
1: На одной пьянке. Кстати, друзья, нередко случается, что в метро разных стран мира можно заметить таких легенд, как Джейка Джилленхола, который даже его запечатлели, как он читает новый сценарий Человека-паука.
2: Да,
1: когда он снимался во второй части Человека-паука от Марвел, он ехал, и люди там заметили значок Марвела.
2: Вот, понимаешь, вот чем он себя выдал.
1: Да, плюс еще, естественно, встречают Бенедикт Камбербэтча, Сару Джессику Паркер, встречают Джессику Честейн, Дрю Берримор и, конечно же, моего любимого.
2: И моего любимого Киану Ривза. Кстати, с Киану Ривзом есть тоже интересная история. Он славится вообще на самом деле своей скромностью и человечностью, и историй о нем вот таких вот сотни. Но одна из самых известных произошла на обыкновенной автомобильной трассе. Девушка ехала по шоссе, у нее сломалась машина. Мобильных телефонов тогда толком не было, а рядом остановился скромный водитель на Porsche, который помог ей вызвать эвакуатор, а затем довез ее до дома, хотя ему было совсем не по пути. И лишь в машине, она пишет, я осознала, что моим таксистом был Киану Ривз. Представляешь? Вот это
1: паровоз?
2: Поворот.
1: Вот это паровоз.
2: Да,
1: это дрезина. Слушайте, по поводу, кстати, вообще встречи со знаменитостями, вы знаете, что на самом деле ощущение, что как-то звезды становятся проще. Вот как-то они стали, знаешь, Заюш, приземляемся. Заюш, приземляемся. Я заменяю Кристину в этом. Значит, дело в том, что если одни звезды просто ездят в метро, да, там здороваются, знакомятся, обнимаются, фотографируются, то Эмма Уотсон, которая исполнительница роли Гермионы Грейнджер в «Гарри Поттере», легендарном, так вот, Эмма Уотсон не просто ездит в метро и фотографируется, она обменивается с людьми книгами в лондонском метро. Значит, в лондонском метро есть вот эти огромные балки, которые там держат несущие, и там есть специальные ложбинки, куда люди ставят книги, какие-то безделушки и так далее. Так вот, она специально там что-то подрисовывает, подмечает, ставит какую-то книжку, которую она прочитала, и там пишет «советую» и так далее. Ей потом пишет «спасибо».
2: Здорово.
1: И там ей дают что-то почитать. Короче, вот так у нее происходит вот такой бартер интересный.
2: Ребят, да, вот такие у нас крутые звездные мечты. Вот спасибо за ваше сообщение. Продолжайте писать, пожалуйста, к нам на WhatsApp 054-2070-800. А с кем из знаменитостей вы хотели бы встретиться и о чем бы с ним поговорили? 054-2070-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы продолжаем как бы мечтать, с кем из знаменитостей мы бы с вами, ну, хотели бы встретиться, скажем так. И вот Наталья написала: ой, моя мечта и правда, Киану Ривз. Я не стала бы его расспрашивать про съемки в «Матрице», я бы просто посидела с ним на лавочке в парке.
2: Поела.
1: Покормила бы голубей, помолчала. Он производит впечатление самого доброго и самого одинокого человека в Голливуде. Хотя его просто по-человечески хочется поддержать. Но он уже на самом деле не одинок. Он наконец женился на своей даме сердца. Пускай все эти говорят все, что угодно, что она там не дотягивает до его внешности, но тем не менее, главное, что человек счастлив.
2: Друзья, знаете, что интересно? Иногда звезды не просто не противятся тому, чтобы взаимодействовать с обычными людьми,
1: а даже сами
2: с мирянами,
1: идут, да?
2: А сами провоцируют. Самый яркий пример — это, конечно же, Том Хэнкс, так, который просто врывается на свадьбы.
1: Да,
2: как нечего
1: есть
2: делать.
1: Такое, да.
2: И начинает там есть, со всеми фоткаться, шутить, вести, петь, короче, все подряд делать. Более того, вы знаете, если не отходить далеко от темы свадьбы, что как-то раз одни поклонники вселенной Джона Толкиена, по «Властелину колец» и «Хоббиту» в «Сильмариллиону», они решили отметить свадьбу в Новой Зеландии, в том самом легендарном «Хоббитоне», где проходила съемка.
1: Ух ты, круто.
2: Так вот, знаешь, в чем прикол?
1: Ну?
2: Прямо во время их церемонии, перед тем, как их назвали мужем и женой, сказали, кто против, там, типа, сговорите или молчите навек. И там «Стоп!» крик, и бежит Элайджа Вуд, который исполнитель роли Фродо. Выходит и доводит церемонию до конца. Короче, их Фродо в «Хоббитоне» просто сделал мужем и женой.
1: Слушай, ну это здорово. Представляешь, сколько впечатлений на всю жизнь.
2: Да,
1: как
2: ты
1: это...
2: не
1: не только детям, внукам, это еще и правнукам, и через три поколения все
2: и
1: эти
2: не
1: впечатления.
2: Поверят.
1: Да,
2: и
1: абсолютно
2: не поверят.
1: Точно. Еще, кстати говоря, вот в таких же историях замечен Билл Мюррей. Самая вирусная история случилась с одним читателем одного известного ресурса. Он рассказывал: ем, говорит, я картошку в фастфуде, ко мне подсаживается Билл Мюррей, молча берет одну штуку наггетса, да, вот, из моей тарелки, съедает и шепчет на ухо: тебе все равно никто не поверит, и уходит. Самое главное, что это все было задокументировано в фото, и этот мем стал настолько популярным, что существует даже отдельный сайт, который собирает подобный фольклор про именно Билла Мюррея.
2: Кстати, что интересно, Дензел Вашингтон тоже не остался в стороне. Мы привыкли его видеть, знаешь, в таких боевиках, триллерах, серьезный такой темный мужик, все. Но он тут решил, он просто проходил, увидел, что у кого-то день рождения. Зашел, а там день рождения у 99-летней бабушки.
1: Так.
2: Он зашел ее поздравить,
1: как
2: представляешь?
1: Как здорово, как здорово. Вот у бабушки мотивация, понимаешь, вот жить дальше до 120 как минимум.
3: Нет, скорее всего, там бабушка такая: внучок, это кто? Что это?
1: Слушай,
3: за
1: ты,
3: парень?
1: Между прочим, ты недооцениваешь немножко современных бабушек.

0: бабушек. Вот я тебе хочу о чем сказать. Да, абсолютно, абсолютно точно. Скоп написал: сиди мы как-то на гейте в аэропорту Хельсинки. Моя девушка говорит: там мужик сидит с телефоном, очень похож на Хазанова. Угу. И тут вот этот вот парень, который похож на Хазанова, выглядывает из-за телефона, и я сразу говорю: это он и есть. Моя девушка с ним сфотографировалась. Вот как-то так пишет. Кстати, и даже фотку скинул.
1: Кстати, друзья, знаете, что есть? Я не буду называть конкретные названия аппликаций и сайтов, но есть отдельные сайты, организации и аппликации, в которых можно заказать поздравление или какое-то слово от каких-то разных звезд, разной величины.
0: Они, кстати, с удовольствием это делают.
1: Причем за адекватные в целом деньги. От Snoop Dogg до Дольфа Лундгрена. Потому что я, допустим, заказал для моего... Мы заказали с женой для моего тестя отдельно поздравление от Дольфа Лундгрена.
0: Обалдеть.
1: И это было нормально по деньгам. Угу. И зато сколько эмоций, понимаешь, это навсегда останется.
0: Абсолютно точно. А вот смотри, Одис пишет: доброе утро, прогреватели. Однажды я летел в самолете из Москвы в Израиль с Андреем Соколовым. Он с мамой ехал в Израиль к друзьям. Мы мило побеседовали, весь полет пробеседовали, но самое интересное была его реакция, была реакция стюардесс на него. Они очень смущались. Но он очень приятный собеседник. Стюардессы смущались, мне кажется. Кажется, их всю жизнь вообще готовят к тому, вот к нештатным ситуациям.
1: Да, мне кажется, их ничего не
0: проймет. Звезда в салоне самолета, это, по-моему, самое меньшее.
1: Ну, естественно.
0: Лара пишет: всем привет, много лет назад были в одном ресторане в Ришине, название говорить не буду, потому что это реклама. Так туда зашли с друзьями два брата-близнеца, которые играли в фильме «Приключения электроника». Я была в шоке. Вот это круто, да? Мало того, что ты
1: это
0: воспоминаниями...
1: Это знает всякий.
0: Да, мало того, что ты возвращаешься воспоминаниями в детство, так еще и видишь, как эти актеры подросли, скажем так, выросли. Потому что это уже два взрослых дядьки, да. Но воспоминания, да, и впечатления будут просто на всю жизнь. Ребят, пишите, с кем из знаменитостей вы хотели бы поговорить, я не знаю, о чем бы вы их спросили. Пишите ваши истории на наш WhatsApp 054-20-70-800.
2: Прогрев шоу на Первом. Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мадана и Мания. Мидхаммали Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
6: Освежающие летние коктейли с петушком «Ля Кок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Ля Кок».
7: «Ля Кок».
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
6: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.
12: Голоса Первого радио.
13: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
14: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
13: Андрей Смертенко.
7: Первому радио 25 лет.
15: Прогрев шоу на Первом.
16: Сундук Баха.
17: Во времена, когда не знали слов «ремейк» и «кавер», а оставаться в тренде хотелось, композиторы делали ставку на «кводлибет». Зачем и что это, сейчас расскажу. Латинская фраза «quod libet» переводится как «что угодно». Так называлась старинная техника музыкальной композиции, суть которой сводилась к комбинированию известных мелодий того времени. «Quod libet» могли писать по горизонтали, то есть последовательно, когда известные песни чередовали одна другую и получалось подобие попурри. Либо же их писали по вертикали, то есть автор мог одновременно сочетать несколько известных мелодий с текстами или без. «Quod libet»-ы, как правило, были многоголосны. Один из первых кводлибетов – шлягер времен Средневековья, в котором сочетается популярная итальянская песня 15 века «О роза Белла» и французский хит эпохи Возрождения «Вооруженный человек».

Локальной разновидностью кводлибета в ренессансной Испании считалась энсалада, что буквально переводится как «салат». Во Франции того времени это было фрикасе, то есть мешанина, солянка. В Германии кводлибеты назывались собственным словом. Произнести я его не смогла, но переводится оно как «беспорядок». А вот, например, кводлибет эпохи Ренессанса пера испанского композитора Пеньялосы. В пьесе «Через горы Мадрида» одновременно звучат, то есть накладываются друг на друга, четыре испанские песни. Самая знаменитая композиция в этом жанре эпохи барокко – свадебный кводлибет Иоганна Себастьяна Баха. Десятиминутное произведение состоит из череды пародий на различные песни, отсылок к разным музыкальным пьесам и даже пасхалок.

Ну а сейчас работа Моцарта. В 1766 году, когда Вольфгангу было 10 лет, он получил очень важный заказ из Нидерландов – написать музыку к совершеннолетию принца Вильгельма Оранского. То, что такой заказ был сделан 10-летнему композитору, ни у кого вопросов тогда не вызывало. К тому времени Моцарт уже был автором оперы и симфонии. Так появилась музыкальная галиматья «Кводлибет», в основу которого легла популярная в то время голландская песенка как раз об этом принце. Каждый из 17 номеров, входящих в этот цикл, представляет собой короткий, иногда даже меньше минуты, этюд на заданную тему. В своем попурри Моцарт словно окидывает веселым взглядом пеструю музыкальную жизнь Вены. Цитата из Генделя уживается здесь с расхожими танцевальными темами, чопорные минуэты с деревенским волыночным наигрышем.

0: Подводя итог, отмечу, мне очень жаль, что большинство мелодий, на которые композиторы писали каверы, конечно же, спустя века канули в лету, и мы только можем догадываться, что же было модно петь и танцевать в 15 или 16 веке. Однако, благодаря таким величинам, как Моцарт или Бах, у нас есть хотя бы какое-то представление об этом. Если же сейчас кто-то из современных, пусть и крутых композиторов, решит обыграть, к примеру, «В траве сидел кузнечик», как думаете, какова вероятность, что лет через 300 эту детскую песенку вообще кто-нибудь узнает? На сегодня все. Ровно через неделю новую историю «Кто как творил и чем вдохновлялся» расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
1: Сундук Баха. Прогрев-шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну, вы нам это понаписали. Ну-ка.
2: Пишет нам, сейчас скажу, кто. Владимир пишет. Привет, я в 2006 году ехал в лифте Месрат Мешпатим в Тель-Авиве с Эхудом Бараком. Сначала охранник не пустил меня в лифт, но бывший премьер-министр махнул рукой, и меня впустили все-таки. И только когда я выходил, я понял, что это Барак. Я обернулся, он мне улыбнулся, а я убежал. Вот так вот бывает.
1: Наталья написала: «Доброе утро, когда я училась в Петербурге, это был 1986 год, то бишь Ленинград». Ленинград. Однажды в метро подошла женщина и пригласила на съемки в массовке. Фильм назывался «Жизнь Берлиоза», про французского композитора, соответственно. Так вот, когда проходили съемки, я увидела много актеров: Джигарханяна, Ада Роговцева, Андрея Соколова, Евстигнеева и многих других. Жалко, что тогда не было смартфонов. Фоток было бы много.
2: Супер. А Алекс из Ашкелона пишет: «Доброе утро, прогретые. В далеких 90-х, живя в Эйлате, в Макдональдс зашел Дольф Лундгрен. На то время мне было 20 и год в стране. Впечатление было невероятное. Звезда моего детства стояла в метре от меня. Моргнув и улыбнувшись, он пошел кушать свой бургер». Вот так.
1: Кстати, вот помнишь, я сказал «Ленинград»?
2: Да.
1: Накликал. Накликал. Потому что Андрей Зафулы написал.
2: Да, говори.
1: Привет, прогревщики. Я с женой поехал к друзьям в Тель-Авиве. Было это еще в начале 2000-х в кафе, как сейчас помню, Blue Moon. И да, мы там встретили Борю Моисеева. На тот момент не было телефонов с камерой, и фоткался на мыльницу. Фото до сих пор у моего брата с помощью этого фото. Мы кадрили девчонок, говорив, что брат продюсер.
2: Слушай, я Бориса Моисеева помню очень хорошо и знаю его лично, в свою бытность работы на Славянском базаре журналистом, да. Очень часто, он был частым гостем фестивалей, вот, а я проработала там, наверное, лет 15. Угу. Вот, и в один из вот этих вот его приездов у него был номер, я не знаю, в открытии или где, это неважно, в принципе. Вот, и сзади, за сценой, да, вот это вот, где все артисты готовятся к выходу, стоят ведущие, которые из-за сцены, ну, объявляют вот эти вот все номера, там висит большой монитор, сидит, значит, на скамейке Боря Моисеев. И рядом стоят ОМОНовцы, которые стоят в оцеплении, чтобы никто там не прорвался и так далее, и так далее. И один, ну, так красноречиво на Борю смотрит. Вот он стоит, вот этот парень, да, ростом 2 метра, а Боря сидит так скромно вот на этой скамейке. И Боря говорит: ну что ты на меня так смотришь? Он говорит: я хочу с вами сфотографироваться. И Боря ему, знаешь, хлопает рядом со мной и говорит: ну садись, мой сладкий, давай сфотографируемся.
1: Макс услышал, доброе утро, сейчас услышал сообщение про Эуд Барака. Пару лет назад я работал у него в квартире в Тель-Авиве и делали из камня обшивку стен. Каждый день с ним здоровался и разговаривал. Мужик нормальный, а вот как политик... Это уже, да, дело вкуса и предпочтений.
2: Еще одно сообщение зачитаю. Пишет нам Борис: помню, как-то в одном кайоне ехал я в лифте вместе с Сергеем Гармашем. Я сначала не узнал его, но спросил, что что-то мне твое лицо знакомое. Естественно, начал вслух вспоминать, что где-то мы вместе с ним работали, может быть, вот где. Но на что мне он ответил шутливо, что, наверное, на кладбище. А потом уже, увидя его на экране телека, естественно, я понял, и так на душе мне стало хорошо и весело.
1: Человек и кошка пишут, да, на номер WhatsApp 054-20-70-800. С какими знаменитостями вы хотели бы встретиться, поговорить, пожать ему руку или провести просто какое-то время?
2: Пишите, дорогие друзья, мы ждем ваше сообщение на наш WhatsApp 054-20-70-800.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
5: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: В МАДА Наймания цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Икра Санта Бремор 2 банки за 24,90. Торт Брон Рыжий 44,90. Только до конца недели в МАДА Наймания.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А народ-то все-таки пишет и пишет и пишет нам и пишет.
2: Идут и идут.
1: Так, Ригас Балс пишет: привет, ребята, весной 24 года в очередной раз делали пробег на старых «Жигулях». Добрались из Риги до Москвы. Кстати, просидев на границе 36 часов в Москве, посетили с экскурсией там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. По истечению экскурсии на выходе увидел знакомую личность около свежей могилы. Это был Леонид Ермольник. Он подошел, поздоровался, мы разговорились. Очень просто и по-дружески. Он сказал, что пришел навестить любимого друга Александра Ширвинта. Mm-hmm. Впечатлил его наш пробег на «Жигулях». Он тоже, кстати, коллекционер советского автопрома. Рассказал про свою победу 46-го года и пожаловался на то, что из России в Юрмалу добраться не может. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Беседа была очень теплая, и есть у меня еще несколько случаев встреч со знаменитостями. Но это в другой раз. По натуре я общительный и легко иду на контакты. Мне отвечают взаимностью. И потом он постскриптум написал: «Еврей еврея видит и чувствует издалека».
2: Естественно. Понимаете? Людмила из Ашкелона: «Хочу встретиться с легендарной Аллой Борисовной Пугачевой». Mm-hmm. На это мы можем только сказать: «Хо-хо-хо-хо, у вас запросы».
1: Mm-hmm.
2: Так.
1: Люба пишет: «Всем доброго утра. В 2018 году были у брата в гостях в Минске, в аэропорту. Видали Яна Робинзон. Извините, если неправильно написала. Сделали даже с ним фото. Я и мой брат. Было классно, что встретились». Вот.
2: Лет 10 назад был в Холоне на концерте Алисон Мойот. Шабак проверил меня с ног до головы. Я думал, из-за певицы. Оказалось, рядом со мной сидела Ципи Ливни.
1: Ты видишь, как здорово. Да. Ксения написала: «Я бы безумно хотела пообщаться с принцессой Дианой. Она была такой искренней, настоящей и так сильно выделялась на фоне всей вот этой чопорной королевской семьи. Я бы спросила у нее, как ей удавалось сохранять вот эту внутреннюю свободу и улыбку под таким невероятным давлением прессы и папарацци».
2: Это хороший вопрос. Другой вопрос, извините за тавтологию, что ей этот вопрос задавали много раз. Я уверен.
1: И тем не менее, она была очень светлым человеком.
2: Светлый человечек.
1: Светлый человечек. Клара пишет: «Доброе утро. История со знаменитостями. Ехали мы с мамой на концерт группы «Квадро». По дороге нас застало предупреждение об обстреле из Ирана. Это была первая война. В итоге мы провели больше часа в защищенной комнате концертного зала в Ашдоде вместе со всем составом группы. Очень мило пообщались и фотографировались, и дарили цветы с подарками. Концерт в итоге отменили, перенесли на другую дату».
2: А я как-то в поезде встретил, знаешь, кого?
1: Кого?
2: Квартет И.
1: Актеров
2: театра «Квартет».
1: Крусь,
2: и,
1: да.
2: И я сижу, ну, буквально там, типа, через ряд в Сапсане скоростном до Москвы. Я такой: так, заговорить с ними на какую-нибудь такую мужскую тему или нет? Интересно, куда это выведет?
1: Ага, куда они тебя пошлют? Но я думаю, что ребята, мне кажется, что общительные и абсолютно свободны в этом отношении. Доброе утро, прогреватели. Это пишет Виталий Криворожский. В прошлой жизни по ходу работы он организовал, оказывается, безопасность концертов.
2: Так-так.
1: Пишет: у меня был доступ практически ко всем артистам, которые приезжали в Кривой Рог с концертами, и почти со всеми есть фотки. А с некоторыми артистами общаюсь спустя 7 лет, как живу в Израиле. Uh-huh. И, конечно, встречаемся, когда они приезжают. А вот по поводу зазвездившихся артистов. Был такой случай. Был праздник на День города, и как гостей пригласили Дитера Болина и Линду. Так вот, Дитер совершенно спокойно выходил из гостиницы, сидел в кафешке, кушал мороженое, раздавал автографы. А вот Линда, звезда, никому не давала автографы. Зазвездилась она.
2: О, как, понимаешь?
1: Да.
2: А чего представлять-то, пишет, между прочим, сержант. Я реально пару лет назад встретился в метро Барселоны с Юрием Дудем. Поболтали минут 10, сделали селфи. Классный парень, не сноб вообще. Максику, правда, наотрез отказался снимать, хоть я и просил. Сказал, что по глазам и так узнают. Так и получилось. А вы узнали? Да, узнали, конечно, видим по фотографии. Очень круто. Привет, Юрий!
1: Слушайте, но на самом деле, ребят, вот почему такие истории становятся вот очень популярными? Да потому что нас привлекает контраст. Вот видеть людей с экрана, да, или с глянцевых журналов в бытовых ситуациях, там, за покупкой молока, например, или на автозаправке, или в том же метро, особенно когда они оказываются совершенно простыми и вежливыми, с чувством юмора. Вот нас вот этот контраст очень привлекает. Спасибо всем, кто нам сегодня сегодня писал, делился своими историями, впечатлениями. Это правда. Очень круто. И главное, что вот эти эмоции останутся с нами на всю жизнь. На этом прогрев шоу завершает свою работу, но наш рабочий день информационный на Первом радио продолжается. Следом сразу за прогрев шоу день продолжит, подхватит, точнее, Павел Маргулян и его программа «Колесо обозрения». Вас ждет обстоятельный обзор сегодняшней израильской печатной прессы.
2: А в 16:00 вас ждет «Гостиный двор». В гостях у Влада Зерницкого представители индустрии красоты, магии этой красоты, парикмахер-стилист Павел Голубев, мастер маникюра Ирина Кипершлаг и визажист и художник Феликс Штейн. Поговорим, конечно, о международном чемпионате бьюти-индустрии Grand Beauty Israel 2026, который пройдет с 18 по 19 октября в театре «Рамадган». Сейчас открыт уже набор участников, так что чемпионат приглашает мастеров из Израиля и других стран, визажистов, парикмахеров, мастеров маникюра, бровистов, лэшмейкеров и других. Это возможность заявить о себе, продемонстрировать свое мастерство, наконец, и получить профессиональное признание. В 16:00 «Гостиный двор». Не пропустите.
1: Ну а в 8 вечера вас ждет программа «Не по Фрейду». Сегодняшняя тема эфира – бизнес с нуля и адаптация в Израиле. В гости к Владлене Прешеле и Александру Солнцеву придет пекарь, предприниматель и отец четверых детей Максим Цибулевский, который создал известное производство хлеба «Ваш Доди». Узнаем, можно ли сегодня заработать на ремесленном продукте и что важнее для успеха – деньги, характер или просто люди, которые находятся рядышком. Никакого пафоса, только реальный опыт. Не пропустите сегодня на Первом в 8 вечера.
2: И, конечно же, заходим в интернет, нажимаем кнопочку YouTube и подписываемся на YouTube-канал Первого радио 89.1 FM. Столько интересного вы еще не видели. Новости, полезная информация, смешные скетчи и ролики, конечно же, шорты, короткие видео, а также прямые эфиры. Если вы вдруг пропустили прямой эфир, не беда, все это будет в YouTube-канале Первого радио.
1: На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что были здесь. Андрей Ежов.
2: И Лен Семенова.
1: Все, ребята, услышимся завтра. Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Ля Кок Блю Лагун. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
5: Ля Кок.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Можно еще ниже.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
19: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
20: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Азур. Дер Хашива 9.
2: Реклама.
3: Голоса первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
21: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
3: Екатерина Вергунова.
22: Первому радио 25 лет.
23: Первое радио. Новости.
24: Нафтали Беннет против участия Харидим в будущем правительстве. Подробности через несколько секунд. Девять часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. В сегодняшнем интервью радиостанции 103FM бывший премьер-министр и председатель партии Баяхат Нафтали Беннет объяснил, почему депутаты от ультраортодоксальных партий не смогут войти в состав будущей коалиции. По словам Беннета, Дерри и Гафни не могут быть частью нового правительства, потому что они не позволят призывать ни одного ультраортодокса. Уклонист не будет сидеть в кабинете министров. Не бывать такому, чтобы Дерри отправлял наших детей в Ливан или в Газу, одновременно хвастаясь тем, что его собственные внуки скрываются от призыва. Также Беннет прокомментировал проблему насилия со стороны поселенцев, назвав действия радикального меньшинства еврейским террором и поддержав применение административных арестов, подчеркнув при этом, что подавляющее большинство из 550 тысяч израильтян в Иудее и Самарии являются законопослушными гражданами. Сегодня утром по израильскому времени Совет Безопасности ООН провел заседание, посвященное вопросу насилия поселенцев в Иудее и Самарии. В ходе обсуждения выступил посол ООН Дани Данон. Он обратился к членам Совета Безопасности, подчеркнув, еврейские поселения в Иудее и Самарии останутся. Это не временные форпосты, они не являются препятствием для мира. Дани в своей речи посол ответил на позицию Совета Безопасности по поводу событий в Иудее и Самарии, обрушился с критикой на несбалансированность его обсуждений, заявив, что Совет предпочитает заниматься тем, что определяет как насилие поселенцев, полностью игнорируя сотни палестинских террористических актов, и заявил, что когда речь заходит об израильтянах, Совет бросает тень на все общество. Когда арабы совершают нападения в качестве виновных, указывают только самих террористов. Министр юстиции Яриф Левин поделился с партийными активистами Ликуда подробностями своего разговора с действующим судьей Верховного суда, в котором он изложил свою точку зрения на будущее богатств. «Я постоянно говорю судьям, мы подождем следующего срока, когда 2/3 судей Верховного суда займут вакантные места, и у вас не будет выбора. Вы получите доктора Бакши и доктора Битона и ряд назначений, которые коренным образом изменят суд. Нам больше не понадобятся реформы, вы просто исчезнете». Левин отметил, что если партия Ликуд сформирует следующее правительство, он намерен снова потребовать для себя министерство юстиции. В течение срока полномочий следующего правительства 6 судей должны уйти в отставку, 6 судей богатства, что позволит действующему министру возглавить выборы 10 судей, составляющих 2/3 от общего числа судей богатства. Бойцы Цааля на севере сектора Газа ликвидировали снайпера Хамаса, занявшего позиции возле желтой линии. По оценкам военных, он планировал обстрелять наших солдат. Один из командиров 99-й дивизии оперативно утвердил открытие огня на поражение. Цаали подчеркнули, что в данном случае ликвидация тикающей бомбы требовала немедленных действий, поэтому военные не стали запрашивать разрешение у политического руководства. Вчера вечером министр транспорта Мири Регев заявила, что Цааль и Шабак продолжают непрерывное уничтожение террористов Нухбы и всех причастных к резне 7 октября 2023 года. Источники в оборонных структурах тут же опровергли ее слова, назвав их несоответствующими действительности. Высокопоставленный представитель служб безопасности сообщил, что плановые ликвидации по спискам спецподразделения НИЛИ полностью заморожены по приказу политического эшелона уже более 10 дней. Охота на террористов приостановлена. Антисемитизм в Великобритании достиг масштабов, при которых директора еврейских школ вынуждены тратить значительную часть своего времени и бюджета на обеспечение безопасности учеников, зачастую в ущерб самому образовательному процессу. Об этом свидетельствуют предварительные результаты независимого расследования, инициированного британским правительством в марте прошлого года для изучения проблемы антисемитизма в школах и колледжах Англии. Ожидается, что итоговый доклад, включающий практические рекомендации, будет опубликован этой осенью. По предварительным данным, около 20% из 500 опрошенных детей столкнулись с антисемитизмом, причем зафиксированы случаи травли не только со стороны сверстников, но и со стороны взрослых. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас подробности, которыми изобилуют наши СМИ. С этими подробностями вас познакомит и нас тоже Павел Михайлович Маргулин.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
5: Приветствуем всех наших радиослушателей. Доброе утро, дамы и господа. 12 августа, Йом Равии, среда. Мы на Первом радио 89.1 FM. Марк Кричевский подробно рассказал о последних новостях. У нас не самые последние новости будут в основном, потому что у нас новости вчерашних суток, новости наших газет. Но, тем не менее, мы посмотрим, так сказать, в расширенном режиме на материалы, которые газеты печатают сегодня, знакомят своих читателей. Как обычно, газеты с нами идет Ахронот, Исраэль Айом и Аарц. Они, в свою очередь, со своими приложениями. В студии Андрей Ежов и я, Павел Маргулян. Доброе утро всем. Андрей, ты обратил внимание, вот у нас тут в здании два лифта, что у них у обоих одинаковые имена?
12: Нет.
5: Нет, не обратил? А я обратил сегодня, а что-то вот сколько я поднимался, их зовут Оля.
12: Оля?
5: Да, я когда поднимаюсь со стоянки, он мне говорит, а Маалит Оля.
12: Ну, так, может, испанка?
5: Нет, Оля, я не знаю, не обратил внимания, как их зовут, когда они спускаются вниз, но когда наверх, они Оли. Оба два, скажем так. Ну ладно. Приложение сегодняшних газет. «Звоним плюс» — приложение по средам выходящей газете «Идет Ахронот». Приложение в основном для читательниц газеты, судя по тем товарам, которые они рекламируют. Сегодня, я бы сказал, бирюзовые тона преобладают в сумочках, туфельках, кофточках, шортиках и даже купальниках, которые здесь анонсируются. Главный материал посвящен обычно женщине, которая преуспела или, может быть, не совсем преуспела. Тут вот сложная ситуация. Кэрен Шавит. В 25-м году у нее был бизнес, у нее был магазин одежды на Шенкин и в Яффо. Она закрыла, вернулась в кибуц и сейчас говорит о том, что вот начинает все сначала. Я не боюсь закатать рукава, чтобы снова как бы подняться в своей бизнес-карьере. Вот с ней большое интервью в газете. Ну и, кроме всего прочего, рецепт, выпечка с запахом или со вкусом, с ароматом дальних стран. Здесь в данном случае какая-то выпечка по рецепту, ну, тому, что индийская кухня напоминает. Две полосы досуга, кроссворды, судоку, гороскоп, спорт. Сегодня надо отметить, господа, потому что все спортивные значит, страницы наших газет говорят о, ну, о, может быть, в какой-то степени неожиданном, а в другой стороне, с другой стороны, успехи, на которые надеялись болельщики Бершевского Апоэля. Она победила и Цервену Звезду и на их поле со счетом 2-0. Первый матч закончился со счетом 1-0. И здесь обратите внимание, какие заголовки. Но гимба история, то есть дотрагиваемся бы истории. Она может в результате попала в игры плей-офф и максимально близко приблизилась к играм Лиги чемпионов, который, сезон которой начнется скоро, 26-27 года. То есть небывалый успех Бершевского Апоэля. Сегодня все спортивные полосы нашей газеты это отмечают. «The Marker» и «Галерея», соответственно, «Экономика и культура», приложение газете «Арец». Все стандартное для среды. И поэтому мы с вами можем взяться за главные заголовки сегодняшних газет. Они разные, я бы так сказал. То есть нам есть о чем поговорить. Сейчас 9 часов и 9 минут. Давайте начнем с «Исраэль Айом». Сегодня газеты, ну, понятное дело, что у нас приближается, может быть, вы не слышали, я вам сейчас новость эту скажу, выборы 27 октября. Андрей, вот выпучил глаза, говорит, это для него новость вообще, первый раз слышит о том. До выборов осталось 76 дней, и, естественно, газеты у нас уделяют много времени тому, сейчас идет особенно напряженный, значит, очередной, скажем так, у нас в предвыборном периоде есть, они разбиты на несколько более мелких ступеней. Сейчас ступень формирования списков партий, который должен быть закрыт, по-моему, до 7 сентября. И с 7 сентября до 27 октября, почти до 27, начнется уже активная предвыборная пропаганда, кампании, ролики, наезды друг на друга активные. Сейчас партии группируются внутри себя, формируют свои списки. Вот демократы уже провели праймерис, у них есть уже список. Не обошлось без сучка и задоринки там, как вы знаете, что лидер партии Яир Голан, под словам Эйнаф Ценгаукер, одной из активисток, одной из самых такой ярких женщин, которые боролись за освобождение заложников, а она, в частности, за своего сына боролась, она написала, что Голан обещал ей в феврале этого месяца включить ее в список на реальное место в партию «Демократы», и накануне праймерис отказал. Она не попала в этот список, она вообще, по-моему, не участвовала, она думала, что ее место обеспечено, в результате она останется, судя по всему, вне Кнессета, и Яир Голан принес ей свои уже извинения за это. То есть это, значит, показывает нам, что список партии «Демократы» сформировался, а вот у остальных партий мы списков полных не знаем. У остальных знаковых игроков. В Лапид Беннет, партия Беяхат, нету списка. Партия Гади Азинкота, нету списка. Партия Авигдора Либермана, нету списка. Про партию ШАС говорят, что они хотят сменить активных депутатов ватиков, скажем так, Моше Гафни и Маклеба. То есть большинство партий, вот пока они, скажем так, тусуются внутри себя по формированию списков. И этой теме и посвящены многие или большинство материалов на предвыборную тему. В частности, Исраэль Айом, это я такой подводку сделал к тому главной теме газеты «Исраэль Айом». Она говорит о том, что, что происходит в Ликуде. Конечно же, внимание прессы усиленное к этой самой большой партии в нашей стране. В нынешнем Кнессете у нее 32 мандата. Ее лидер знаком всем, он же лидер страны. Не буду лишний раз называть его имя. И, но, тем не менее, его фотография на первой полосе газеты «Исраэль Айом». И заголовок такой «Праймерис», вопросительный знак, «Лёни Шар Клюм». От них ничего не осталось. Вот такой заголовок размещает газета. Значит, наверху строчка «Буря в Ликуде», 10 бронированных мест и 40 министров и депутатов Кнессета, которые претендуют на 15 остающихся после бронирования Нетаньяху мест. И, естественно, там высказывается недовольство. Газета пишет о том, что «клапей хуц», то есть вовне, скажем так, депутаты Ликуда молчат, особо не критикуют решение Нетаньяху, значит, забронировать места для Исраэля Каца и Хаима Каца. Это министры в правительстве в Ликуде думали, что они и так могут участвовать в праймерис, и им практически гарантированы какие-то реальные места. Но, тем не менее, Нетаньяху не стал рисковать и забронировать для них совсем уже реальные места в списке. И для Гедеона Саара тоже. Гедеон Саар, который тоже у нас министр, министр иностранных дел. Значит, но тем не менее, вот наружу, скажем так, депутаты Ликуда особо не возмущаются, а внутри, в закрытых разговорах, все звучит по-другому. Они говорят, что глава правительства нас обманул, и это не та дорога, на которой мы надеялись выстроить ряды нашей партии навстречу выборам. Вот такие обвинения в адрес Бениамина Нетаньяху. Здесь же его фотография, он стоит улыбающийся здесь, на этом фото. И это сегодня главная тема в газете «Исраэль Айом». Я хочу обратить внимание, господа, что у нас есть в стране два вида опросов. Предвыборных опросов, которые печатают наши СМИ. Их много. То есть много СМИ делают свои собственные опросы. Они обращаются к институтам, которые занимаются опросами, платят им за это какую-то денежку, скажем так, и институты для них публикуют опросы, и опросы печатают, крупные СМИ еженедельно печатают сейчас опросы. Ну, главный вопрос, за кого вы будете голосовать, но там еще и вокруг много других вопросов, кто, по вашему мнению, претендент, лучший претендент на пост премьер-министра, чьей деятельностью вы довольны, в какой степени. Много разных опросов публикуют разные СМИ. Я иногда встречаю в Фейсбуке мнения людей, которые, ну, может быть, не совсем разбираются. Они считают, что если газета «Маариф» печатает опрос, это значит, она делает опрос своих читателей, среди своих читателей. Нет, это не так. Они заказывают опрос у независимого института, и тот проводит опрос среди своей базы данных людей, в которых они, естественно, выбирают представителей всех слоев населения нашей страны, чтобы создать более-менее реальную картину того, что складывается на сегодняшний день. Так вот, у нас есть две группы. Одна большая группа, это всех крупных СМИ нашей страны. Ну, во-первых, это 11, 12, 13 каналы. Это газета «Идет Ахронот», это газета «Исраэль Айом», это газета «Маариф». Может быть, еще кто-то в этой группе, но это вот минимум 6 я назвал, да, вам крупных СМИ, которые делают опросы. Их показатели, у всех этих 6 СМИ, примерно одинаковые. Они показывают результаты, они чуть-чуть отличаются друг от друга, но там максимум, может быть, на 10%, на 1-2 голоса той или иной партии они вот варьируются. Есть другие опросы, в первую очередь, 14-го канала, которые показывают совсем другую картину. То есть, если по опросам вот этих 6 СМИ у Ликуда 22-24 мандата последние недели, то опрос 14-го канала, который проводит Шлома Фильбер, человек, приближенный к Нетаньяху, который был государственным свидетелем по его делам, потом поменял свои показания на 180 градусов и так далее, там показывают у Ликуда на 30% больше голосов, то есть 32-34, и у правого блока есть спокойно формирует коалицию. То есть принципиальное отличие по мандатам, который проводит 14-й канал. И я вот встречаю в обсуждениях в Фейсбуке, что зрители 14-го канала убеждены в том, что это правильные опросы, а все остальные, как бы, они левые, там, купленные, еще кто-то. Только 14-й канал дает правильную картину. Теперь вот для этим людям, может быть, среди, они есть и среди наших слушателей нашей программы, я хочу обратить внимание вот на что. Депутаты Ликуда, говоря о том, что у них максимум 15 реальных мест,

станции 11, 12, 13 каналов телевизионных идет «Ахронот», «Маариф», «Исраэль Айом». Вот такая картина складывается. И это главная тема сегодня с неким моим расширением. Ну, я иногда добавляю, но напоминаю, господа, что мой принцип минимизировать. Я иногда разъясняю что-то, но стараюсь не высказывать свое мнение. Я говорю факты, потому что, по моему пониманию, эта программа о том, что пишут газеты, а не о том, что я думаю по поводу того, что они пишут газеты. Вот. Значит, футболисты Апоэль Бершева тоже на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Супер достижение в начале футбольного сезона. Их можно поздравить с этим. Это главные темы. Ну, тут есть колонка Цви Аузера, который призывает расширять дипломатические достижения по поводу признания голландских высот после того, как Колумбия объявила, что она признает их. И вот это вся информация на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Идет «Ахронот». Идет «Ахронот» сегодня посвящает свое главное место, большее место на первой полосе проблеме социальных работников в нашей стране. То есть социальные работники, значит, те, которые занимаются проблемными семьями, на одного из них 300 семей. То есть вот можете представить себе, какая нагрузка и как он может вообще успевать, значит, метапелить, скажем так, 300 семей, у которых какие-то проблемы социальные. Газета печатает статистику. 15% ставок социальных работников вакантны, их там не хватает. 40% социальных работников оставляют работу в основном после 2 лет работы на этом месте. И 57% говорят о том, что они представляют услуги, ну, где-то на среднем уровне. Не то, чего ждут семьи, не максимум того, что ждут семьи. Ну, понятно, что семьи ждут всегда максимум, но даже самые социальные работники, семья может жаловаться, мы вот хотели такого-то, а нам дали вот такой-то минус X. Но даже сами социальные работники говорят, что услуги наши на среднем уровне максимум. Значит, статистика, которая вызывает озабоченность, пишет газета, под заголовки она расширяет эту проблему. Но, тем не менее, вот в общем проблема такая с социальными работниками, с качеством услуг и с количеством их на большое количество семей. Особенно вот после почти 3 лет войны мы можем предположить, что количество таких семей выросло. Война до нее была корона. Вообще последние 5-6 лет почти это были сплошные, ну, как их назвать, землетрясения, скажем, не в прямом смысле, а в переносном. Мельхамот Коль-Веколь, война всех против всех, это по поводу того, что происходит в Ликуде. Значит, там до сих пор непонятная ситуация, там суд несколько раз, я еще добавлю, несколько раз разрешал Нетаньяху сделать шильон, бронирование, теперь они, значит, в суд принесли протест против избрания Хаима Каца, потому что он сам в институтах Ликуда, которые решают, и его же забронировали, в общем, там идет какая-то свара, скажем так, но в Ликуде вроде бы сказали, что праймериз 17 числа, после этого все будет закрыто. Уже список Ликуда. Сегодня у нас 12-е, 5 дней осталось. На следующей неделе, к концу следующей недели мы будем уже знать, я так думаю, список Ликуда, с которым партия пойдет на выборы. Ну и еще газета анонсирует материал про одну женщину, которая сначала работала, потом вышла замуж за израильтянина. Ее мужа убили 7 октября. Она родила их ребенка, она из Филиппин, она вернулась на Филиппины, а сейчас, видимо, сын ее мужа, потому что она вышла уже за взрослого человека, у него свадьба, она хочет приехать на свадьбу, а наше, значит, Министерство по делам населения создает ей проблемы, из-за которых она не может приехать на сегодняшний день в Израиль. Вот здесь она держит фотографию своего мужа и маленького ребенка, которого она родила от него, я так понимаю. И еще одна строчка. После 17 лет, значит, у нас фактически второе, скажем так, дипломатическое достижение. Вчера нам сообщали о том, что Колумбия признала голландские высоты. Сегодня информация о том, что Венесуэла начинает постепенно восстанавливать дипломатические связи с Израилем. Их раньше не было, при Николасе Мадуре их не было вообще. Они были разорваны.
Теперь страны договорились о взаимном установлении консульских услуг. Это первый шаг на пути к восстановлению полных дипломатических услуг,

0: обмена дипломатическими службами, послами и так далее. Ну, еврейская община в Венесуэле давно работала над этим, и вот то, что называется, не было, нет худа без добра, да, после того, как израильская делегация помогала венесуэльцам, пострадавшим от землетрясения, которое там недавно было, это тоже, наверное, подтолкнуло к принятию вот такого решения, и страны восстанавливают свои отношения пока на уровне консульств. Об этом сообщает «Идиот Ахронот» на первой полосе. У нас реклама, после нее посмотрим на газету «Аарец».
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: В Маданеймане цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое «Руть» пломбир номер один 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданеймане.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Жаркое лето в Центркар.
14: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
13: Центркар Азур.
14: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
9: Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. Джим Моррисон.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Сейчас Катя Вергунова пришла и говорит, оказывается, есть еще одно СМИ, которое делает опросы, правда, на разную тему. На нашем YouTube-канале Первого радио есть различные опросы. В частности, Катя говорит, что недавно спрашивали у посетителей YouTube-канала, значит, участвуете ли вы в опросах, пойдете ли вы на выборы. Тоже важная вещь, потому что процент явки, господа, на выборах, он оказывает решающее вообще влияние на исход выборов, как вы понимаете. Потому что вы, наверное, знаете, электорат каких партий у нас голосует очень активно, там от 80 до 90%. Это ортодоксы, конечно же. А остальные у нас вот на последних выборах процент голосующих средний, в общем, был 70, по-моему, с чем-то процент. Вот. И это, конечно, влияет. Поэтому мы постоянно призываем всех, независимо от того, за кого вы голосуете, пойти на выборы. Не оставлять это дело другим. Потому что, когда ты не голосуешь, значит, тем самым ты даешь голос той партии, которую ты не хотел бы, чтобы была в Кнессете. Окей, газета «Аарец». Она публикует фотографию палаточного лагеря в секторе Газа. И здесь мужчина, женщина и ребенок, они идут с канистрами набирать воду. То есть они живут вот в такую погоду. Это не может не вызвать, ну, мне чисто человеческого сочувствие к ним, живут такую погоду в палатках, какие там кондиционеры, как говорится, значит, это Хан-Юнес, вчера вот такая фотография сделана, показывает нам, как живут довольно большое количество людей в секторе Газа, и рядом главный заголовок сегодня газеты «Арец» практически на эту тему, косвенно ее касается, он звучит следующим образом: Трамп, значит, ужесточает давление, скажем так, усиливает давление на правительство Израиля, и правительство наше ищет другие возможности, другие, фронт здесь написано, но не фронт в буквальном смысле, не в военном, навстречу выборам. Потому что, что имеется в виду здесь по статье Амоса Ореля, военно-политического обозревателя газеты, что Трампу, так как на фоне Ирана у него особых достижений пока нет, говорят, вот-вот договор, сейчас подпишем, вот-вот, а его и Германа вместе с договором так и нету, значит, Трампу нужны какие-то достижения в других местах. Одно из них — это сектор Газа, и газета считает, что он усилит давление на Израиль по поводу урегулирования в секторе Газа, и в конце концов Нетаньяху придется немножко, несмотря вот на то, что Нетаньяху недавно заявил, что правительство отвергает там план из 15 пунктов Дональда Трампа, что мы отказываемся отходить от желтой линии, пока Хамас полностью не разоружится. Вопрос в том, что такое полностью разоружиться, это тоже как бы зависит от того, у кого спрашиваем, скажем так. Но в администрации Трампа уверены в том, что в конце концов Нетаньяху пойдет навстречу с президенту США, потому что входить с ним в острую конфронтацию, особенно перед выборами, он не будет. Следующий заголовок: Нетаньяху сообщил о первых трех своих кандидатов, которые он ставит на бронированные места. Ну вот два из них, точнее, это уже не первый. Первый он сообщил несколько дней тому назад, а вчера стало известно, что это Исраэль Кац, Хаим Кац и Гедеон Саар. И вызвал гнев в партии. Мол, зачем ты бронируешь места людям, которых и так в праймерис, у них будут высокие шансы попасть, а ты их ставишь на бронь. Ну, типа, скажем так, претензии, что Нетаньяху пытается превратить в партию одного человека. В Ликуде до сих пор утверждают, что мы не партия одного человека, что у нас есть демократия, у нас есть праймерис, совсем отказываться от них нельзя, стирать их там в такой степени тоже нельзя. В общем, вот такое бурление в Ликуде, о нем мы уже говорили. Председатель Верховного судья Амит, Ицхак Амит, там было обсуждение по поводу того, что правительство Кнессет приняло решение не устанавливать избирательные урны в домах престарелых, особенно в домах, которые называются CUD. CUD — это, ну, дом престарелых — это по-русски, да, мы называем, мы много раз, вот у нас была недавно рекламная кампания «Диюр Муган», это другой полюс вообще от дома престарелых в нашем ассоциации, это фактически гостиница со всеми условиями, а CUD — это люди, которые уже не могут сами себя обслуживать, это уже более тяжелое физическое состояние. За ними ухаживают сестры в этих домах СЮИДИ. И во многих случаях они физически не могут пойти на избирательный участок. Они передвигаются там максимум на инвалидных креслах. Это кто-то должен его туда привезти, отвезти, а потом следующего привезти, отвезти. Это, во многих случаях это невозможно. И раньше устанавливали в таких домах избирательные урны, чтобы они могли проголосовать по месту проживания. Значит, Кнессет сейчас принял решение о том, чтобы не устанавливать урны. Многие подозревают, что это направлено против избирателей НДИ, потому что там много якобы русскоязычных, тех, кто голосовали за Либермана. Ну, статистики я нигде не видел, но тем не менее, видимо, в Кнессете и в коалиции подозревают, что это именно так. И сейчас вот Ицхак Амид, они рассматривают это, они вынесли решение, что предложить Кнессету, чтобы он предложил какой-то компромиссный вариант, потому что другие в коалиции, кто-то согласился с этим, кто-то возразил против этого. Но Ицхак Амид заявил, что мы, судьи, впервые видим, что Кнессет, вместо того, чтобы расширять возможность граждан для участия в выборах, для голосования, он сужает эту возможность, лишая людей с физическими проблемами перемещения, лишая их возможности голосования. Вот. Ну, это тоже ситуация как-то выясняется, пока окончательного решения нет. Специалисты говорят, что планы Трампа по изменению политики прививок детей в Соединенных Штатах может ударить по здоровью нации. Вот такие звучат в Соединенных Штатах от медиков заявления, опасения и так далее, что Трамп хочет изменить все, что было до сих пор. Я напомню, что он поставил на пост министра здравоохранения человека, который был против прививок, против короны и так далее. Ну и вот медики высказывают такие опасения. Газета также пишет о том, на основании международных агентств, что в Сирии суд приговорил Башара Асада к смертной казни. Но не только его, там его сейчас еще... за убийство, многочисленные убийства, пытки граждан страны, в том числе и детей. Там, по-моему, еще его племянник и, по-моему, еще брат тоже приговорены. Ну, напомним, что Башар Асад, судя по всему, находится в Москве. Кстати, совсем недавно было заявлено о том, что нынешний президент Ашара достиг с Россией, с Путиным договоренности, что российские военные базы остаются на территории Сирии. Это, конечно же, нужно было России в первую очередь. И вопрос в том, что Россия готова Сирии дать за это, за то, что Сирия разрешила им оставить свои военные базы. Мы пока этого не знаем. Они, наверное, о чем-то договорились. Все говорят, выдаст ли Россия Башара Асада Сирии. Ну, мне кажется, шансы на это невелики, но, тем не менее, заочно ему вынесена смертная казнь. И еще мы косвенно коснулись России, а здесь напрямую «Нью-Йорк Таймс» сообщает, вообще мировые и российские СМИ сообщили, что единственная партия, которая будет участвовать в выборах в Госдуму, не будет участвовать в выборах в Госдуму, это партия «Яблоко», девизом которой было «За мир против войны». Сегодня с этим девизом, наверное, в России невозможно чего-либо добиться, и партия «Яблоко» была дисквалифицирована, она не допускается к выборам. Там придрались, по-моему, что у них на сайте официальном опубликован какой-то рисунок или фотография без соблюдения авторских прав. И за это мы вас лишаем участия к выборам. Там вот так вот. Яблоко укатилось в сторону. В выборах участвовать не будет. Такие материалы на первой полосе газеты «Аарец». Возвращаемся с той, с которой начали, «Исраэль Айом». Значит, газета печатает на первом развороте, вторая, третья полоса, вот такой, я бы сказал, громкий заголовок. Экономические проблемы заставят Иран прогнуться, скажем так. Здесь газета обращает внимание на те самые экономические проблемы, дает статистику. От 100-300% выросли цены на базовые какие-то вещи для семьи и на бензин. 88% рост инфляции годовой согласно официальным данным. Для сравнения, господа, напомню, что инфляция в нашей стране примерно 2-3% в год. Там 88%. На сегодняшний день 50% домашних хозяйств опустились ниже уровня бедности в стране. 40% это процент безработных в Иране, который поднимается практически ежедневно. И от 6 до 10 часов в день подают электричество в дома в Иране. Здесь указывается на то, что, видимо, это... И Трамп, собственно говоря, отказался от идеи атаки Ирана, военной атаки. Он решил взять их на измор, то, что называется. И здесь газета приводит слова министра финансов... слова посла Соединенных Штатов в ООН Майк Уолтс, который говорит, Тегеран сейчас больше опасается министра финансов американского Скотта Беснет, по-моему, так и зовут, чем министра войны Пит Хексет. Вот об этом главный материал газеты. Здесь бывший командующий нашими ВМФ Элиэзер Маром, он же Чейни, печатает такую статью, заголовок такой, экономическая война, это продуманная ставка, но в то же время она и опасная. Значит, имеется в виду, вот что он имеет в виду, что пока мы будем ждать, что экономика Ирана вместе с Ираном рухнет совсем, Иран начнет дальше продвигать свои вооруженные силы и ядерную программу. И Иерусалиму, если у нас появятся конкретные разведывательные данные, что там ядерная программа куда-то движется, нам надо будет в этот момент принимать решение, несмотря на то, что Трамп принял, судя по всему, решение не атаковать Иран. А что надо будет делать Израилю, если мы получим разведданные о том, что они опять приблизились к созданию бомбы ядерной. Дальше. Значит, следующий материал в газете на 4-5 полосе, значит, говорит об признании Колумбии голландских высот. И здесь, во-первых, это дипломатическое достижение. Гидеон Саар, министр иностранных дел, что, говорит, мы работали долго и упорно работали над этим решением последние 2 года. В Колумбии сменилось правительство, там из левого правительства к власти пришел правый президент, и он идет в русле политики Дональда Трампа, и поэтому у нас есть такие продвижения в Латинской Америке. Венесуэла, восстанавливаем консульские связи пока. Колумбия прислала суверенитет над голландскими высотами, но не все так гладко. Газета пишет о том, что в Сирии и в Риаде, в Саудовской Аравии, осудили это решение Колумбии. Они напомнили в Сирии, что есть решение ООН, что Голланды, есть решение Антонио Гутерреш, Манкаль, генсекретарь, он заявил, что Голланды — это сирийская территория в свое время. Было голосование также в свое время, в котором 123 страны ООН признали суверенитет, то, что голландские высоты принадлежат Сирии. И вот эти две страны выступили с осуждением этого решения Колумбии. И призвали Колумбию взвесить еще раз это решение. Башар Асад мы уже говорили. Дальше вот такая военная информация, что наша армия там окружила один горный хребет в Ливане, в котором где-то на нем или в нем под землей находятся десятки террористов Хизбаллы. И Цааль не только их окружил, но и перерезает им пути просто снабжения водой там, и всем на свете. Посмотрим, как это закончится. Ужесточают блокаду вот этого горного хребта. Это не Буфор, это он как-то по-другому называется. Где это, его название было, не вижу. Вот так мне сразу на глаза не попадается, но, в принципе, не так важно. Опрос, рост мотивации подростков, молодых людей, которые идут в армию. Результаты этого опроса вот здесь такие. 38% молодых людей хотят служить в сухопутных войсках. Следует из этого опроса. 61% солидаризируется со слоганом «Цааль — это армия, которая побеждает». И 40% высказали невысокий уровень доверия к командованию армии. Вот это как одно с другим сочетается, но вот сочетается. Дальше про праймериз в Ликуде мы уже говорили. Значит, небольшой материал по поводу партии Гиляда Эрдана и Юлии Эдельштейна, которая была до вчерашнего дня без названия. Сейчас у нее название появилось. У нее было собрание в Бет-Шемеше. Почему в Бет-Шемеше? Потому что к партии присоединился Лиза Блох, которая была мэром Бет-Шемеша в свое время. И вот на этом собрании, на презентации партии, Гиляд Эрдан объявил, что наша партия теперь будет называться, значит, я горд объявить о том, что именно здесь, в Бет-Шемеше, наша партия Ахдут, то есть единство. А слоган партии, где, подождите, где-то я его видел, это слоган, Ахдут, Ахдут, Ло, Кианахнумакима. Тут Ахдут Вагиюс, в общем-то, Ликулям, по-моему, то есть мобилизация в армию для всех. Но напомню, что мобилизация в армию, собственно говоря, это платформа многих партий. Вот. Но, тем не менее, Гиляд Эрдан и Юлия Эдельштейн считают, что и они могут преуспеть. Партия Ахдут, вот он, значит, Ямин Амити, Гиюс Амити. То есть настоящие правые, настоящая мобилизация. Слоган партии. Мы знаем трех ее членов, Гиляд Эрдан, Юлия Эдельштейн. Значит, соответственно, бывший наш посол в Организации Объединенных Наций, бывший председатель Кнессета, а потом председатель Комиссии по иностранным делам и обороне, и Ализа Блох, которая была директором школы в Бет-Шемеше, потом победила на выборах, была мэром города, сейчас присоединилась к этой партии. Это информация в газете «Исраэль Айом». Ну, надо сказать, что газета публикует чуть ли не ежедневно, значит, сообщение Министерства юстиции о регистрации новых партий, но мы о них практически не знаем. Они не попадают в СМИ, они мелкие. Зачем они создаются? У них есть какие-то свои, наверное, интересы. Вот сегодня сообщение, что зарегистрирована партия. Я вам, по-моему, говорил, газеты писали о том, что она подала документы, а сейчас она зарегистрирована. Называется на иврите «Исраэль Тхиля Битахон Калькаля Ахдут Баам Исраэль». Сначала, прежде всего, Израиль, безопасность, экономика и единство в народе. Вот такой слоган этой партии, которая тоже будет участвовать в выборах в нашей стране. Перерыв, реклама и третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
4: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
5: 03-94-94-88-88.
3: Год без забот.
1: Реклама.
6: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
7: Лакок.
8: Освежающие летние коктейли с петушком Лакок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лакок.
7: Лакок.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Жаркое лето в Центр Кар.
13: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
12: Центр Кар Азур. Дер Хашива 9.
14: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Лякок.
8: Лякок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
7: Лякок.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев», я думаю о том, что ты ешь.
1: Реклама.
7: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
11: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем третью часть нашего обзора. Вот вы знаете, я пытаюсь прорваться через материалы, посвященные выборам, листаю газеты, но все глубже и глубже захожу, а тут все про выборы и про выборы. Поэтому давайте быстренько еще этот материал. Значит, на 10-й полосе Исраэль Айом говорит о том, что происходит в среде ортодоксальных партий. Там есть новая партия, которая называется Цибур Хариди. Моти Лайтнер, ее лидер. Я его видел на рекламах на автобусах, которые ездят в нашей стране. Он говорит, что мы объединяем тех ортодоксов, которые работают, которые призываем к тому, чтобы пошли на работу, по крайней мере. Он говорит о том, что нападение на солдат и на полицейских в ортодоксальных районах это позор, это недопустимо. Ну и говорит, мы не создали партию для того, чтобы воспитывать, скажем так, ортодоксальное общество. Это медленный процесс, по нему поднимаются по лестнице, а не на лифте, так он говорит. Вот здесь большое интервью с ним. Следующий материал на 11-й полосе, а то вот ли в общем, лучших к руководству страны имеется в виду женщин. Здесь фотография Голды Мейер из заседания нашего правительства, на котором в отдалении я вижу Миры Регев, остальные все мужчины сидят, и здесь вот статьи на эту тему. Ну вот, идет охранот, просто я хочу оставить уже выбранную тему. Идет охранот пишет о том, что в студии Ynet, который принадлежит концерну Идет охранот, встретились депутаты Авихай Буарон, это Ликуд, и Евгений Сова, это НДИ. Буарон заявил о том, что то, что сейчас в секторе Газа, это почти ницахон мухлят, полная победа над Хамасом, и что в следующем правительстве Ликуд будет бороться за судебную реформу и против юридической системы, а Евгений Сова сказал, что мы в будущем правительстве обязуемся в течение полугода готовиться к принятию Конституции в нашей стране. Здесь вот фотография обоих депутатов. Ну вот не предвыборная, слава богу, информация. Значит, срочно в Европу, господа. В Европе сегодня вечером будет солнечное затмение полное. Первое с 1999 года. Хотите это посмотреть, летите в какую-то из европейских стран. Правда, учтите, все это будет продолжаться примерно 2 минуты. Надо успеть. Дальше газета призывает нас с вами выйти из мнения, что на севере опасно, а на севере не опасно, там спокойно, и тут целый разворот рекомендаций лета, север ждет вас, здесь и каяки, и винодельни, и еда, и концерты, и разные аттракции, и озера. Ну, искусственные в основном озера, и какие-то шоу для детей и так далее. В общем, на двух страницах всего полно. Север нас с вами ждет, господа. Значит, естественно, газета печатает информацию о том, что две израильтянки, Малли, 50-летняя, и ее дочь Лиэль, 23-летняя, пропали в Австрии, в Вене. Значит, последний раз выходили на связь в пятницу. Сегодня у нас среда, прошло уже много времени. Я не знаю новостей на сегодняшнее утро, и газеты не знают, они сообщают на вчерашнюю ночь. Но след их простыл. Это опасная ситуация, как вы понимаете, в первую очередь для них самих, во вторую для их родственников, третья для всей нашей страны и четвертая для властей Австрии и Вены. Никто не знает, что с ними случилось. Могло случиться все, что угодно. Их усиленно ищут. Пока, не знаю, утром я не видел информацию, поиски пока не привели к успеху. В Колумбии, значит, я вам говорил, по-моему, вчера 111 погиб от землетрясения, сегодня 250, и 3000 человек пропали без вести, неизвестно. То есть, может быть, они под обломками. И легко предположить, хотя это трагическое, что число погибших будет расти. Значит, доходы нашего государства от налогов составили 53,3 миллиарда шекелей в месяц. Ну, приятно нам с Андреем сознавать, что и наш вклад здесь серьезный довольно есть в эти налоги. Значит, и эти доходы растут, пишет газета. Значит, за июль выросла на 14% по сравнению с июлем прошлого года. Обратите внимание, значит, народ наш возвращается в каньоны, возвращается в магазины, вот больше покупок, усиление активной деятельности, и дефицит бюджета страны составляет 3,3% на сегодняшний день. Доходы банка Апоалим 2,5 миллиарда шекелей за квартал. Правда, я видел в газете «Идет Охранот», что доходы банка Апоалим всего 2,5 миллиарда, то есть меньше, чем в предыдущий квартал. Значит, дальше. Но здесь другая информация. В продуктовых сетях покупок было меньше во втором квартале. На 3, значит, составил... Они выросли на 3,3%, а в первом они выросли на 6,8%. Второй квартал, как вы понимаете, это апрель, май, июнь, да, если я правильно считаю. Почему мы стали меньше есть, я не знаю. Или меньше покупать еды. Вот такая информация. Здесь все с Исраэлем. Давайте сейчас «Идет Охранот», продолжу листать. Что еще? Значит, из-за того, что... А, ну, по поводу выборов, последнюю точку. Основной, здесь есть еще один такой момент, стержень борьбы между Тали Готлиб и Исраэлем Кацом. Она обвиняет Исраэля Каца в том, что он боится ее, и поэтому ему забронировали место. Она говорит: чего ты боишься, почему ты не пошел на праймериз, как и все? Она убеждает нас с вами, что она популярный человек в Ликуде, на праймериз у нее будет высокое место, но критикует то, что Исраэль Кац, он, который в конце концов выдал разрешение для представления ей уголовного обвинения. Она получила дипломатическую, не дипломатическую, депутатскую неприкосновенность от Кнессета, но зуб она с тех пор на Каца имеет, как я понимаю. «Идет Охранот» пишет, что доступ ко многим святым местам в стране будет закрыт, потому что Багац принял решение об отмене бюджетов для этих мест, которые были приняты с процессуальными нарушениями. Вот такая информация в «Идет Охранот». Дальше. Ну, вот эта ситуация с Трампом, который, ну, журналисты называют это, можно было кино про это снять. Значит, СМИ утверждают, что когда Трамп прилетел в Турцию на своем вот этом самолете, который ему подарили Катар, огромный Air Force One, спецслужбы получили информацию, что Иран собирается ударить по этому самолету, атаковать его как-то, и Трамп, значит, зайдя в этот самолет по официальному трапу, с другой стороны вышел в грузовик, который привозит кейтеринг, еду для тех, кто летит на этом самолете. Этот грузовик перенес его на какой-то, перевез его на другой военный самолет, и на нем он улетел в Британию. Ну, у меня возникает вопрос. Атаки, слава богу, не было, самолет приземлился благополучно, но пассажирам самолета, которые там были, это сопровождение Трампа, это журналисты, об этом ничего не сказали, как пишут СМИ. И вот не дай бог... Не дай бог, Хасва Халила, если бы самолет, то что-то с ним случилось, и люди там пострадали бы, как бы Трамп выпутывался бы из этой ситуации, что вот он ушел, а его ближайшему окружению об этом ничего не сказали. Но этого не произошло, скажем так. У меня просто появился такой вопрос, я с вами делюсь. Дальше. Башар Асад, мы говорили, приговорен к смертной казни. Дальше. Что еще? Социальные работники, мы говорили, пропавшие в Вене, мы говорили. А здесь вот такая информация на международных страницах, что из-за проблем с двумя проливами, Ормузским проливом и проливом Мандаля-Датским, который я никогда не выговорю название, вот, который там, где хуситы, да, значит, и они могут в любой момент опять какой-то конфликт перекрыть эти проливы, эти коммерческие пути мировые, значит, есть вариант создания другого маршрута морского для доставки грузов из Азии, Юго-Восточной Азии, в Европу. Значит, сегодня они идут на юг, обходят Индию, я так понимаю, и через проливы заходят в Средиземное море, не обходя Африку. Сейчас тут предлагается другой вариант. Вокруг северного берега России обходить кораблям, арктический берег России обходить кораблям, вот там, и заходить в Европу, вот, обходя северное побережье России. Ну, это, с одной стороны, это вариант. С другой стороны, газета пишет, это усилит позиции Путина и Китая против Запада. Так, другие... Другие сообщения. Какие они у нас? А, ну вот, экономические полосы. Рами Леви присоединяется к бою за кредитные карточки для тех, кто летает за границу. И будет анонсировать новую. Значит, у нас есть Flycard, да? Потом была Fly All, это Visa ввела. И теперь Рами Леви и компания Israel, Isracard презентуют новую карточку Superfly, по которой мы будем с вами набирать очки или даже доллары при покупках, ежедневных покупках, ну, наверное, в сети Рами Леви, я так понимаю, и полетах на компании Israel. Даст ли эта новая карточка кредитная бой уже существующим компании Эляль? Посмотрим. Здесь приводятся данные, где выгоднее, где лучше и так далее. Главное, чтобы у нас с вами был выбор. Шеф Юваль Бен Нария открывает сеть ресторанов быстрого, ну, фастфудов быстрого питания в Европе с японской едой, с японской кухней. Вот такая тоже информация. Ну и газета пишет, напоминаю, что сейчас у нас лучшее небо со звездами. Надо ехать в пустыню Негев, оставаться там на ночь и получать кайф от падающих звезд, метеоритов и так далее. Это в августе у нас всегда такое природное явление. Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание и хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Мидхам или Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: В филиале Мадана Имания Промзон Ришон Ле Цион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Ле Цион работает в субботу.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ», видела почти все арабские страны, стала иноагентом после Алии, всю жизнь была пишущим журналистом, а теперь с удовольствием говорит по радио.
9: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
8: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Хуситы взяли ответственность за удар по судну и гибель 6 человек. Подробнее через несколько секунд. Десять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Действующие в Йемене хуситы взяли ответственность за повлекшие человеческие жертвы удар по египетскому судну в Красном море. По их утверждению, корабль был саудовским и вез в Саудовскую Аравию оружие. Ранее стало известно, что по меньшей мере 6 человек погибли и 10 получили ранения в результате удара по египетскому торговому судну «Тихама», которое находилось в Красном море в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Как сообщила береговая охрана Йемена, в результате первого залпа судну был причинен значительный ущерб, возник пожар. Погибли 4 члена экипажа, трое из которых пакистанцы, а еще один гражданин Индонезии. Второй удар был нанесен, когда к Тихама приблизились йеменские спасатели, чтобы эвакуировать экипаж. В результате этого погибли 2 участника операции. Отмечается, что это первый случай гибели людей после того, как хуситы объявили о блокаде пролива для саудовской торговли. Как сообщает информационный портал «Вести», ультраортодоксы, выступающие против призывов ЦАЛ, намерены блокировать сегодня дороги в знак протеста против ареста уклониста. Акция будет проходить в районе Бнейбрака и начнется в 16 часов. Ожидаются заторы на шоссе номер 4. Связанная с Хизбаллой ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила со ссылкой на осведомленные источники в Египте, что Каир не намерен в ближайшем будущем присоединиться к Мекскому соглашению, оборонному пакту между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Издание пишет, что Египет пытается сохранить нейтралитет, поскольку он продолжает играть роль посредника на Ближнем Востоке. Израильский МИД заявил, что Турция не имеет морального права критиковать Израиль на фоне собственной масштабной военной активности за рубежом. Об этом сообщило ведомство в официальном заявлении, в котором отмечается, что в настоящее время в Сирии, Ираке и на Кипре находятся тысячи турецких солдат, а также десятки военных баз и опорных пунктов. По данным министерства, военные действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана охватывают значительные территории. Также подчеркнуто, что Турция оккупирует 36% территории Кипра, 5% территории Сирии и 2000 квадратных километров в Ираке. Комментируя действия собственной страны, внешнеполитическое ведомство пояснило ситуацию на сирийском направлении. Согласно заявлению, Израиль временно контролирует лишь 0,1% территории Сирии, создав специальную буферную зону исключительно для защиты своих граждан от реальных и доказанных угроз безопасности. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится, но будет выше среднесезонной. Жарко и душно, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 33 градуса, в Ашкелоне и в Аш-Доде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время». Романовой.

10 часов и 8 минут на часах студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время, время Романовой на Первом. Музыкальное до полудня среди вас это время проведу. Надеюсь, это утро будет легким. Всем традиционное салют.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в наш эфир. Сегодня среда уже, который день мы проводим вместе с Миланом. Здесь время в эфире первого. И, конечно, говорим об инвестициях. Об инвестициях как возможности пассивного дохода. Сейчас рекламная неделя, а это значит AG Group, компания, которая представляет в нашем эфире Милан, предлагает особые условия. И эти условия выгодны для всех, кто смотрит в сторону инвестиций. Или даже еще пока не задумывается, но, может быть, посмотрит после наших бесед. Итак, Милан, доброе утро. Ой, а где твой микрофон?
2: Вот он. Доброе утро. Да. Да, итак, я попытаюсь немножечко замотивировать тех, кто еще вдруг не пришел к этому умозаключению, что пора. AG Group приглашает вас стать владельцем земельного участка в ГИДЕРе, оформление на ваше имя в земельном реестре ТАБО и без первоначального взноса. То есть ровно 0 шекелей, 0 огород нужно для того, чтобы стать на этом первом этапе
1: обычно
2: владельцем.
1: Обычно это так делалось, да? Ты приходил с деньгами, покупал землю и все. Сейчас вам дают возможность...
2: Да.
1: Обойтись.
2: Да,
1: так.
2: Ну и, конечно же, разделить платежи на 36 месяцев по 2500 в месяц, и уже к финальному платежу стоимость земельного участка уже вырастет, а значит, что зарабатывать мы начнем уже с первого дня. О чем хочется сказать? О том, что земля – это очень перспективный и самый, наверное, ходовой продукт. Mm-hmm. Почему? Потому что земли меньше не становится, она не может подешеветь по одной простой причине, потому что на нее всегда есть спрос. Mm-hmm. Демография у нас, знаете, мы уже перевалили за 10 миллионов, а не равен час, да, там будет 11, 12. И это произойдет на самом деле не через десятилетие. Очень и очень быстро растет и наша страна, но она растет демографически, но не растет земельно.
1: К сожалению.
2: Да, ну тут это же не ко мне, да. Мы с AG Group реализуем как раз-таки проекты тех земель, которые вот в перспективе должны стать домами, инфраструктурой, потому что люди приезжают, люди хотят жить. Ну а самое главное, мы с вами понимаем, что даже если у нас есть в собственности своя квартира, у нас есть дети, у детей будут тоже дети, а, соответственно, семья растет.
1: Где жить им, да.
2: Да, а одна квартира, соответственно, даже ты в наследство особо-то не оставишь. Ну, поделишь ты на две части ее, да, это уже, соответственно, потеряешь.
1: А если детей семеро?
2: А если детей семеро, так вообще смысла нет. Поэтому сейчас, особенно, кстати говоря, для нашего старшего поколения, которое сумело нажить какую-то сумму, а я думаю, что, ну, все какую-то сумму смогли нажить, и думают, а что делать? Да, многие думают, что вот я эту денежку оставлю, а потом подарю. Да, это, ну, то есть это ход. Но единственная проблема, что инфляция все равно существует, несмотря на то, что вот я сегодня Павел Михайлович слушаю, у нас достаточно низкая инфляция по сравнению даже с нашими соседями или, например, даже с некоторыми странами Европы. Но нужно понимать, что это все равно означает то, что денежка дешевеет. И все, что мы сейчас привыкли покупать по одной цене, будет совершенно стоить по-другому через некоторое время. То же самое касается земли, но земля дорожает в прогрессии. Означает это то, что сегодня мы вот купили земельный участок, и самое главное, не сразу, а на платежи разбили, 36 месяцев по 2500 мы заплатили и получили земельный участок, который стоит, ну, как автомобиль, по сути, да? Даже, я не знаю, даже, наверное, новый автомобиль за такие деньги даже уже и не купишь. На новый, я думаю, меньше 100 тысяч не стоит. Поэтому, понимаете, в чем интерес? В том, что мы сможем заработать, вложившись абсолютно... Ну, это минимум. Сейчас мы вкладываемся в землю, которая еще не предназначена для строительства, и через несколько лет... Тут уже обязательно позвоните в AG Group, звездочка 9809, вам расскажут, как именно планируется стратегия вообще развития земель в Израиле, и вам расскажут, через какое время, сколько будет все это стоить. Это действительно очень интересно, а самое главное, Ян, ну ты знаешь прекрасно, получил вот у тебя ордер, и ты на него смотришь, и иногда можно проверить, а сколько сейчас это стоит, а сколько сейчас.
1: Ты знаешь, это начинает затягивать тебя в пучину желания приобрести еще земли и еще земли, и еще земли. Потому что, ну, как аппетит приходит во время еды.
2: Ты чувствуешь когда себя ты землевладельцем?
1: Я? Я мимо земли своих проезжаю, так машу ручкой. Ребята!
2: Да, но это твое будущее. Я, да? я тебе на самом деле скажу, что ты большая умница, что думаешь о будущем. Тем более, что у тебя такие прекрасные детки, которые тебе спасибо скажут.
1: Вот, я не рассчитываю на их спасибо, я рассчитываю на благодарность самой себе. На самом деле, я никогда не жду ни от кого благодарности, я только оправдываю свои действия собственной себе благодарностью. Mm-hmm. Я молодец? Я молодец.
2: Да.
1: Вот это меня удовлетворяет. То, что мне спасибо говорят, я это часто слышу. А вот я самой себе должна сказать спасибо, потому что этот земельный участок, он даст мне любую возможность, которую я выберу. И вот здесь мое, мой вклад, вот я буду потом собирать эти плоды своего собственного вклада. Когда однажды, решившись, я тоже, для меня это было непросто, послушай, для меня тоже было это непросто. То есть я тоже думала...
2: Когда отдаешь деньги непонятно на что, если ты особенно не впервые это делаешь.
1: Я тоже думала, как все будет, как пройдет. Вот сейчас уже прошло несколько лет, я вижу, что моя земля в стоимости увеличилась.
2: Вот.
1: Прям хорошо.
2: То ли еще будет. Да.
1: И вот этому я отдаю. Я не заметила, как прошли эти несколько лет. Но я очень хорошо заметила, сколько теперь это стоит.
2: А самое главное, заметишь это в будущем. И если вы тоже хотите, чтобы денежки работали на вас, звоните Ваги Групп, звездочка 9809.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111.
5: Intelligo.
6: 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
9: В эфире программа «Музыкальный чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
8: Эммануэль Сулейманов.
10: Первому радио 25 лет.

0: реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и, конечно же, продолжаем говорить о возможностях этой недели и говорим об инвестициях. Инвестиции как возможность не просто сохранить свои деньги, но и приумножить их. Или воспользоваться их отсутствием и поучаствовать в мероприятии, которое на этой неделе предлагает AG Group. Итак, о чем я, Мила? Доброе утро.
2: Доброе утро. О чем ты? Ты об уверенности говоришь в первую очередь. О том, что мы, когда что-либо покупаем, оно сразу же теряет в цене. Это безусловно. Угу. Автомобиль, который выехал у нас из салона, уже потерял в цене. И это понятно. Почему он так вот в целом... экономические отношения между людьми устроены. С Землей немножко не так происходит. Земля — это тот актив, да и в целом не только Земля, недвижимость в целом. Это такой актив, который абсолютно практически ни от чего не зависит. Вот мы хотели поговорить с тобой и задают вопрос, а что будет, если вот на моей земле там пройдет, значит, не будет вот конкретно дома, а вот рядом с домом. Mm-hmm. Значит, так не бывает, потому что проекты выкупают полностью землю.
1: Да, районом.
2: Потому что для того, чтобы построить комплекс, например, жилой, mm-hmm. нужно не только построить дом, нужно еще и коммуникации проложить, сделать парк, с кого-то требуют и построить инфраструктуру, типа школу построить, еще что-то. То есть это целый комплекс. Это не то, что вот здесь дом стоит, значит, земля здесь стоит денег, а здесь только люди ходят, она не стоит денег. Так не бывает, поэтому не нужно переживать за то, что земля какая-то будет отстраненная от дел. Нет, ни в коем случае. Вот в Гидере сейчас AG Group предлагает такой земельный участок, который вот наши аналитики просчитали, что именно в этом месте скоро будет жизнь. Ну, безусловно, аналитики AG Group работают уже на протяжении 10 лет, и практически можете просто позвонить, звездочка 9809. Аналитики AG Group не ошибаются. Можете спросить, а что вот случилось с той землей, а что случилось с той землей? Многие проекты, которые продавал AG Group, раньше это был просто пустырь, теперь это выросшие абсолютно новенькие дома, в которых уже живут люди. Ну, за 10 лет все уже давным-давно построено. И вот войти в эту историю и, так скажем, уверенным быть в завтрашнем дне сейчас очень просто, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев, и вы становитесь участником, становитесь инвестором.
1: Да.
2: И получаете вот эту уверенность в завтрашнем дне. Потому что, ну, кто-то, значит, думает, а какая у меня будет пенсия? Кто-то считает, что ему это хватит. Кто-то говорит, что, ну, вряд ли этого хватит. Нужно какое-то еще подспорье. Такое, которое, ну, точно сможет на тебя работать, и ты сможешь иметь с этого какую-то денежку. Соответственно, сейчас чем больше вложиться, тем, естественно, больше будет и потом. Все по силам. Я в AG Group, звездочка 9809, вам расскажут. Вы скажете, например, а я хочу больше. Я хочу не один участок, я хочу три. Насколько это выгодно. Или я хочу, например, хочу быть уверенным, хочу один участок здесь и один участок здесь. В AG Group вам предложат все эти возможности. Звоните, просто вот сейчас вот этот участок Гидере — это самый ходовой, вот просто надо сейчас браться, потому что вот люди хотят уже быть уверенным в будущем, ну и AG Group, безусловно, заинтересован зарабатывать вместе с вами. Звездочка 9809, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Реклама.

0: Я начал ходить к психологу. Это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: По субботам и праздникам.
4: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
3: В 13.00.
4: Сделай выходной свой интересней.
3: Программа поздравлений.
4: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
3: В нерабочий полдень.
4: Закажи, ты, а споем все вместе.
3: На Первом радио.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
6: Война, это все продолжается постоянно.
7: Я буду ждать выборов.
8: Ракеты к нам летели, конечно.
9: Ракеты много куда летят.
10: А что аналитика у нас очень страдает.
5: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
2: Реклама.
11: В новом филиале «Маданэй Мания» Ашкелон район «Африда».
12: Вермут Мартини Бианко и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
13: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: «Маданэй Мания», Митхам Али Коэн 21, напротив Академического колледжа.
14: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
15: Жаркое лето в Центркар.
16: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
15: Звоните 03-558-5458.
2: Реклама.
17: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
18: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
17: Лена Семенова.
19: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Силы безопасности эвакуируют израильтян из закрытой зоны около деревни Кусрам. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня утром командующий Центральным военным округом ЦААЛя генерал-майор Ави Блуд, командир дивизии Иудеи Самарии, бригадный генерал Коби Хеллер и командующий пограничной полиции Иудеи Самарии посетили район арабской деревни Кусра к югу от Шхема и расположенные поблизости форпосты. Военачальники встретились с проживающей там арабской семьей. По сообщению ЦААЛя, члены семьи заявили, что их дом обеспечен электричеством и водой, однако накануне сообщалось иное. Рядом с домом на территории зоны Би, которая ранее была объявлена закрытой военной зоной, израильские граждане установили навесы и находились под ним. Бойцы пограничной полиции демонтировали сооружение и начали эвакуацию находившихся там израильтян. Командиры заявили, что серьезно относятся к действиям израильских граждан в отношении семьи из Кусры и распорядились принять ряд дополнительных мер. Кроме того, было решено привлечь к дисциплинарной ответственности военнослужащих подразделения, которые несколько дней назад были сняты на видео рядом с израильтянами возле дома арабской семьи. В последние дни район Кусры и соседнего Джалуда был объявлен закрытой военной зоной после сообщения о том, что израильтяне проникали на палестинские земельные участки их жилым домам. Газета «Арец» сообщала, что возле дома семьи Хасан был создан импровизированный форпост, а подъезд к дому оказался перекрыт. Члены семьи утверждали, что фактически оказались заперты в доме и опасались выходить наружу. Накануне ЦААЛь сообщил о еще одном инциденте в этом районе. Несколько граждан Израиля попытались попасть в закрытую военную зону, воспользовавшись палестинской машиной скорой помощи, проезд которой был заранее согласован для оказания медицинской помощи. Израильтяне были обнаружены военнослужащими на пропускном пункте, после чего автомобиль досмотрели, а к проверке подключилась полиция. Сегодня утром в Хадере автомобиль сбил женщину в возрасте примерно 65 лет. Прибывшие на место происшествия парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом обнаружили пострадавшую без сознания с множественными травмами. Была констатирована ее смерть на месте. Полиция проводит расследование. Государственная прокуратура предъявила в мировом суде Тель-Авива обвинение 44-летнему жителю Рамат-Гана Аврааму Хади. По версии обвинения, он бросал кирпичи в стеклянные двери редакции «Хадашот-12», «Арец» и здания Министерства юстиции, а также оставил угрожающую надпись возле офиса «Хадашот-13». Прокуратура просит оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного процесса. Согласно обвинительному заключению, действия Хади были связаны с его отношением к судебной системе и ряду СМИ. Следствие утверждает, что он намеревался повредить офисы редакции и здания Минюста, запугать сотрудников СМИ и с помощью угроз добиться от сотрудников «Хадашот-12» извинений за публикации, связанные с делом с ДТ-Иман. По данным прокуратуры, в конце июля Хади оставил возле входа в офис «Хадашот-12» письмо с угрозами сотрудникам редакции, после чего бросил два кирпича в стеклянную дверь. Еще в четырех эпизодах в течение июля он, как утверждается, бросал кирпичи в двери «Хадашот-12», «Арец» и Министерства юстиции. В ноябре прошлого года, согласно обвинению, Хади нанес угрожающую надпись на стену напротив редакции «Хадашот-13». Прокуратура утверждает, что после некоторых эпизодов обвиняемый пытался избавиться от улик, выбрасывая одежду, в которой он находился во время совершения преступлений. Управление аэропортов Израиля сократило время приема багажа на вылетающие рейсы в аэропорту Бен-Гурион с 4 до 3 часов до вылета. Причина сокращения времени – перегруженность багажного отделения и острая нехватка персонала для обработки багажа. Формально, как подчеркивают в управлении аэропортов, трехчасовой норматив действует еще с ноября прошлого года. Однако на практике израильские авиакомпании продолжали открывать стойки регистрации за 4 часа до вылета в загруженные периоды, и ранний прием багажа даже помогал ускорить процедуры. У израильских перевозчиков стойки принимают пассажиров всех их рейсов без разделения по конкретному рейсу. Для пассажиров это означает, что приезжать в аэропорт заранее, чтобы спокойно пройти все процедуры в загруженные дни или провести больше времени в дьюти-фри и залах ожидания терминала, теперь нет смысла. Раньше, чем за 3 часа до вылета зарегистрироваться и сдать багаж не получится. На большинство иностранных авиакомпаний нововведение не влияет, так как они открывают регистрацию за 3 часа до вылета. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится, но будет выше среднесезонной. Жарко и душно, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе 33 градуса, в Ашкелоне, в Ашдоде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир для того, чтобы вновь рассказать всем нашим слушателям о том, какое предложение делает AG Group на этой неделе всей нашей аудитории. И рассказывать об этом предложении, конечно, будет Милан Левитин. Милан, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна.
1: Итак, инвестиции – это очень интересно, очень увлекательно. Край. Но, да, да, и выгодно. Но что-то людей всегда останавливает. По твоему опыту или по твоему мнению. Не знаю, чем ты будешь руководствоваться, но все же интересно. Почему происходит так, что мы как-то так… Да-да, классная идея, но… Я подожду. Чего непонятно, но вот люди как-то осторожничают от того, что нам не хватает информации, или, может быть, нет никого рядом, кто поделился бы опытом.
2: Первое, я думаю, почему люди сомневаются, это потому что, знаете, недвижимость, вот прям в самом слове это заключено, она не двигается, то есть нельзя привезти грузовик, значит, я купил землю в той же Гидере, нельзя привезти грузовик, загрузить в нее свою землю и привезти какой-то другой город. Именно поэтому нужно думать изначально. Почему, например, сейчас вот Гидера предлагается?
1: Агигрупп
2: сейчас предлагает стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленный на ваше имя в земельном реестре ТАБУ без первоначального взноса, 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. Почему именно Гидера? Ну, во-первых, существует такая вещь, как социальные предпосылки. Первое, на что смотрят аналитики, это на социальные предпосылки. Очень многие жители центра говорят о том, что хотели бы немножечко в более спокойном месте, например, жить. А, соответственно, застройщик...
1: Да, периферия — это не город.
2: Да,
1: так.
2: Соответственно, застройщик видит эти социальные предпосылки, значит, спрос есть, значит, мы можем развивать города, так называемые города-спутники. Да, вроде это и не далеко от центра. Те, кто ездит на машине, могут спокойно преодолеть этот расстояние минут за 30,
1: так.
2: Но я хочу сказать, что вот самое главное смотреть на эти социальные предпосылки, и они есть, именно поэтому сейчас такие города, как Гидера, являются перспективными, и аналитики AG Group все проработали и смотрят как раз-таки на этот город. Но не только, кстати говоря, на Гидеру. Звоните, звездочка 9809, вам расскажут о всех проектах AG Group, о тех, которые были, которые вот только-только намечаются. Возможно, кто-то хочет, например, задать вопрос, а почему именно в этом месте? Задать вопрос, а что будет там через какое-то время? Ведь сейчас эта земля пока что не предназначена для строительства, именно поэтому она сейчас в самом ее первозданном дешевом состоянии, когда вот нужно начинать инвестировать для тех, кто только хочет войти. Да, это дольше. То есть, например, мы прекрасно понимаем, что как только котлован появляется, это значит, что дом вырастет в течение 2-3 лет, это точно, может даже быстрее. А если мы видим землю, которая не предназначена для строительства, это может занять больше времени. Но тут надо понимать, что сколько мы процентов получим. Например, если мы вложимся в котлован, это одни деньги вкладывать, то есть первый взнос в котлован намного больше, и, соответственно, и выхлоп от этого будет, он будет быстрее, но и при этом меньше. Если мы вкладываемся в землю, это перспектива долгосрочная, и при этом самая выгодная. Для тех, кто вот как раз-таки сомневается, на самом деле, а что сомневаться? Я считаю, что если у вас есть свободная денежка, она должна работать. А то, как вы с ней распорядитесь, это, конечно, ваше дело, но недвижимость — это то, что никогда не теряет свою актуальность. Звоните в AG Group, звездочка 9809, мы не только продаем землю, но и консультируем вас на каждом этапе, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Просто позвоните сейчас, звездочка 9809, и прямо скажите, вот Милан сказал вам позвонить, я хочу вот знать, а почему Гидера, а почему столько стоит, а сколько это будет стоить тогда? Вот задавайте любые вопросы, хоть час висите на линии, вам на все вопросы ответят специалисты AG Group.
1: Звездочка 9809. Зарабатывайте вместе.
0: Реклама.

0: Дай.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
8: В «Маданэй Мания» цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое «Рудь» пломбир номер 1 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты 3 банки за 19,90. Только до конца недели в «Маданэй Мания».
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.

0: Реклама. Голоса первого радио.
1: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
2: Папа!
1: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
3: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
1: Игорь Рубин.
0: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Завершающий на сегодня выход посвящаем, конечно же, инвестициям, конечно же, возможностям, которые есть у нас благодаря тому, что рекламная неделя, и здесь у нас в эфире Аги Групп представляет компанию. Милан, Милан, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, в завершении эфира сегодняшнего нужно, наверное, подчеркнуть самое главное. То, что Аги Групп предложила выгодное мероприятие для всех, для того, чтобы каждый наш слушатель мог, наконец-то, мог себе это позволить.
2: Да, войти в инвестиции вот как раз-таки на начальном этапе, попробовать себя и, соответственно, вот эту вот первую кровь ощутить. Ох, и стать настоящим инвестором. Аги Групп сейчас приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере. Оформление на ваше имя в земельном реестре ТАБО без первоначального взноса. 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу уже вырастет цена на ваш участок. Соответственно, вы уже будете зарабатывать. Покупаете за цену сегодняшнего дня, ну а через 36 месяцев, 3 года, это будет уже совершенно другая цена, а вы уже успели застолбить эту цену. Звоните в Аги Групп, звездочка 9809, и тут я хочу подчеркнуть важное. Это все-таки деньги. То есть не нужно легкомысленно никогда вот с деньгами обращаться, всегда нужно подумать. И то, что вот мы с Яной 3 минуты красиво разговариваем, это, конечно, здорово, это прекрасно, это все реклама, но если вы задаетесь вопросами, это уже хорошо. То есть, что нужно сделать на втором этапе? Это не значит, что вот вы сейчас услышали, о, Милан вам нам сказал, говорит, что надо, давайте побежим. Ни в коем случае, надо всегда, вот наш с деньгами нужно обращаться всегда бережно. Позвонили в Аги Групп, звездочка 9809, и задали все важные вопросы. Что вы конкретно покупаете? Это просто, да, земельный участок или это какая-то перспектива, да? То есть нужно же задаться вопросом, не просто ж так я вкладываю в кусок земли. Потому что разная земля бывает, разные бывают проекты. Вот сейчас вот развивается проект вот в Гидере, один из самых таких вот перспективных направлений сейчас, как в прошлом выходе уже говорили, о том, что из центра люди хотят, значит, спрос есть, а спрос, он всегда рождает предложение, и, соответственно, застройщик уже начинает задумываться о том, что надо развивать города-спутники, и, соответственно, мы... Вообще у нас страна развивается достаточно... посмотрите, не все живут в центре.
1: Разрастается вообще просто нереально. Вот меня почти месяц не было. Я тебе могу сказать, что я ехала и только удивлялась. Думаю, вау, и тут строят, и здесь?
2: Да.
1: Как это вообще? Настолько быстро все развивается. А чем инвестирование именно в земельные участки выгодно? Как раз тем, что когда вы собираетесь покупать квартиру или офис, опять же, да, для того, чтобы ваши деньги работали, нужно сильно больше денег, чем для того, чтобы купить землю. Но земля тоже дает доход. Поэтому я не могу сказать, что вы покупаете сейчас самолет. Ну, вы покупаете машину, к примеру, да, если мы говорим о инвестициях. Конечно, самолет принесет больше и ощутимее доход.
2: Да, безусловно. Нет, но... от вложений много зависит. Да? Но можно, во-первых, купить несколько участков, можно в другие проекты заглянуть. Звездочка 9809, звоните, в Агигрупп есть много проектов. Но самое главное, Яна, вот ты вот думаешь, вот у тебя есть участок, а что будет, вот настанет тот момент, когда...
1: Слушай, я точно знаю, что будет. Нет. Я точно знаю, что будет.
2: А как ты получишь свои деньги? Ты знаешь, например, вот какие есть варианты?
1: Просто застройщик обратится ко мне и скажет: Яночка Романова, дай мне свой, пожалуйста, участок, мне он нужен. И я точно знаю, что не меньше, я точно не помню, сколько, но у оценщиков есть... Четкие данные, сколько будет стоить земельный участок.
2: Да, никто не сможет продешевить. Самое главное, что Аги Групп даже на том моменте проконсультирует, чтобы вы не продешевили.
1: Да?
2: Ни в коем случае, потому
1: все
2: что...
1: Все хотят зарабатывать.
2: Это тот же рынок, да. Застройщик тоже хитрый человек. Он тоже может сказать, договоримся так, может договоримся сяк. Кто-то получает деньгами, кто-то получает недвижимостью. Угу. Если это выросла коммерческая недвижимость, получает коммерческую недвижимость. Если жилой дом, то, соответственно, квартиру получает. Это все очень такой вот гибкий...
1: Обсуждайте.
2: Дело все в том, что эта практика существует. Звоните в Аги Групп, звездочка 9809, и спрашивайте, а как это было раньше, и вам все расскажут. Что ж, Яночка, давайте вместе зарабатывать, инвестировать в будущее.
1: Звездочка 9809, телефон для ваших, конечно же, вопросов, для вашего, конечно же, и любопытства в том числе, и для ваших приобретений. Хотите – зарабатывайте. Не хотите – все равно зарабатывайте, но вместе с Аги Групп. Звездочка 9809. Звоните, Милан, спасибо.
2: Спасибо и всего доброго.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
3: Center Car Azur.
4: Терех Ашива 9.
0: Реклама.

11 часов и 51 минута на часах в студии Первого. Расстаюсь со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Ну и сегодня рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения. Легкого дня вам! И традиционное, мое любимое, всем вам салют!

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
4: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио» на Первом радио.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
6: Война, это все продолжается постоянно.
7: Я буду ждать выборов.
8: Ракеты к нам летели, конечно.
9: Ракеты много куда летят.
10: А что аналитика у нас очень страдает.
5: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
2: Реклама.
11: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
14: Работаем в субботу.
15: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
16: Голоса Первого радио.
17: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
18: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
17: Андрей Эрнштейн.
19: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Махмуд Аббас отправился на встречу с Эрдоганом. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас прибыл в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. На повестке дня ситуация на палестинских территориях, двусторонние отношения, вопросы региональной политики. Предыдущий визит палестинского лидера в турецкую столицу состоялся 2 года назад, в августе 24-го, когда он выступил на специальном заседании парламента, заявив, что намерен посетить сектор Газа и готов рисковать жизнью из солидарности к палестинскому народу. По данным издания «Арец», бывший главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф призвал своих учеников и приближенных не голосовать за партию ШАС на ближайших выборах. Согласно опубликованной информации, раввин Йосеф заявил, что ультраортодоксы должны свалить правый блок. По словам источника, на слова которого ссылается «Арец», необходимо устанавливать контакты с левыми, так как, по его мнению, только левое правительство может привести к упорядочиванию статуса учащихся ешив. «Правые не умеют управлять, только с левыми можно договориться», заявил раввин Йосеф. Один из учеников раввина Йосефа рассказал изданию «Арец», что раввин взял с него обязательство не голосовать за ШАС. Отметим, что в последнее время наметился острый конфликт между раввином Ицхаком Йосефом и главой ШАС Арье Дери. Йосеф обвиняет Дери в том, что он не сумел добиться утверждения закона о призыве, а также в том, что партия проходит процесс ашкеназации. В окружении раввина Йосефа категорически опровергают утверждение о том, что раввин Йосеф призывал не голосовать за партию ШАС. Ничего подобного не было и быть не могло, заявляют приближенные раввина. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани провел 10 августа рабочую встречу с 10 раввинами, представляющими реформистскую, консервативную, реконструктивную и современную ортодоксальную общины города. Об этом сообщает еврейское издание Forward. Раввины, представляющие разные направления иудаизма и занимающие различную позицию в отношении Израиля и правительства Бениамина Нетаньяху, были едины в одном. Антиизраильская риторика Мамдани мешает борьбе с антисемитизмом. «Мы в один голос заявили Мамдани. Он должен понимать, какой эффект имеют его постоянная и резкая критика Израиля, заявления о необходимости ареста Нетаньяху и призывы к организации манифестаций против него. Это не может продолжаться. Его постоянное очернение Израиля наносит вред», рассказал президент Союза реформистского иудаизма раввин Рик Джейкобс. Представитель современных ортодоксов раввин Джон Линнер, определяющий себя как гордый сионист, с негодованием отвергающий заявление мэра об Израиле, сообщил, что он поделился с Мамдани тем, как чувствуют себя сейчас евреи Нью-Йорка. «Я рассказал ему, что его риторика накаляет атмосферу в условиях, когда евреи ощущают себя все более уязвимыми. Те из участников, кто занимает в отношении Израиля крайне критическую позицию, призвали Мамдани к взаимодействию в областях, где сотрудничество возможно, например, продвижение совместных палестино-израильских проектов. По словам раввинов, мэр их внимательно выслушал, и у них создалось впечатление, что он осознает серьезность проблемы. В ближайшие недели муниципалитет города, где проживает около 1 миллиона евреев, должен опубликовать стратегию по борьбе с антисемитизмом. Международная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян от взрослых соревнований до конца текущего года. Об этом сообщает официальный сайт федерации. Решение принято с учетом мнения большинства национальных федераций. Молодежные и юношеские сборные России могут участвовать в соревнованиях по кёрлингу с января текущего года. Информационный портал «Вести» со ссылкой на пресс-службу ЦАЛЯ сообщает, что в Хайфе обнаружена могила Шломо Хаймсона, павшего в 1948 году. Хаймсон, один из высланных на Кипр, был обнаружен в рамках расследования отдела ЦАЛЯ по поиску пропавших без вести, место захоронения которого не было известно. Хаймсон похоронен на участке нелегальных иммигрантов на кладбище в Хайфе. Он погиб от огня охранников лагеря Караулос на Кипре во время попытки побега из лагеря в сентябре 1948-го и был похоронен на еврейском кладбище в городе Марго на Кипре. В 1970 году останки похороненных в Марго были перевезены в Израиль. Большинство из них похоронены в Хайфе как неизвестные. После тщательного расследования, проведенного отделом по поиску пропавших без вести и военным равинатом в сотрудничестве с Минобороны и Ассоциацией нелегальных иммигрантов Кипра, место захоронения Шломо было обнаружено спустя почти 78 лет. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится, но будет выше среднесезонной. Жарко и душно, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе 33 градуса, в Ашкелоне, в Аждоде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом PM.

Вот вы говорите, Нетаньяху уже 77 лет будет скоро. Чего он там? Он уже на пенсию пора. 77 лет. А другие говорят, ну Трампу 80 лет уже было в июне. Чего он, куда он, пусть домой идет отдыхать. 80 лет. А вы знаете, сколько лет Абу Мазену будет в ноябре? 91. А он в Турцию приехал с визитом. Так что, извините меня, Нетаньяху и Трамп просто подростки по сравнению с Махмудом Аббасом, он же Абу Мазен. 91 год. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую всех слушателей Первого радио на Первом радио в программе ПМ. Вторая половина дня. Что, что, что? Меня пришли снимать с занимаемой должности. Нет, снимать по-другому. Ну ладно, не будем обращать внимания. Значит, у нас сегодня 12 августа. Заканчивается... Я хотел проверить, я говорил, что месяц АВ заканчивается. Но как он точно заканчивается? Совсем он заканчивается. Сегодня день КАВ ТЭТ БАВ. Завтра, последний день этого месяца, и вечером Сибали Мисиба, Рош Ходеш, месяца Илюль начнется завтра вечером. В четверг. Я ничего не перепутал? Да, ничего не перепутал. Значит, программа ПМ на Первом радио. Чем мы будем заниматься? Валерий Кругляк из компании «Агротрипс», я уже вижу, здесь ходит в кулуарах. Скоро к нам придет, будет рассказывать про речные круизы, которые их компания предлагает нам с вами. Шикарные круизы, я должен отметить. И интересные круизы, и вкусные круизы, и познавательные круизы. Ну, что я буду рекламировать? Пусть он сам рассказывает. В следующем часе я вам загадываю загадку. А что еще? Чем бы нам сегодня заняться-то? Не знаю пока, чем заняться. По ходу дела, может быть, что-то придумаем. Но в основном у нас очень много в программе зависит от ваших сообщений. Поэтому я каждый раз напоминаю вам об этом, что у нас есть два канала связи. И приглашаю вас написать нам что-то, поделиться. Мы находимся, ну, практически посредине лета 2026 года. Может быть, вы куда-то уехали. Может быть, вы слушаете. Есть такие, которые слушают, уехали, но слушают нас из-за границы. Или собираетесь уезжать. Или приехали и делитесь впечатлениями. Напишите нам об этом. Это не единственная тема, но это тоже тема в августе. Согласитесь, господа. Единственное, что напомню, я тут встретил на работе одного коллегу, но не с нашей радиостанции. Он работает еще в аэропорту. Я ему говорю, ну что? Он говорит, народу полно, полно народу. Ну это понятно, что народу полно. Я говорю, что за 3 часа надо приезжать? Он говорит, за 3 можно приехать, но время на дьюти-фри у тебя почти не останется. Там тоже полно народу. Так что 3 это минимум часа, за которых до отлета надо приезжать в аэропорт. Это касается 3-го терминала. Я не знаю, как насчет 1-го терминала. Возможно, там немножко поменьше. Но на всякий случай лучше не рисковать, уважаемые дамы и господа. Это всем тем, кто собирается уезжать. Тем, кто уехал или уже вернулся с возвращением домой. Пишите нам, поделитесь. Или на странице программы PM в Фейсбуке, или, напоминаю, наш телефон, номер нашего телефона в WhatsApp 054 20 70 800. 054 20 70 800. Это возможность представляется там как текстовое, так и голосовое сообщение. Правила наши, я надеюсь, вы помните. И помните, что программа PM сегодня до 14, а потом наше спортивное обозрение «Топ-спорт» со Шмидлером и Кричевским. Поехали! Поехали!

0: Группа «Вельвет» с песней «Бессонница». Слушайте, бессонница — это такая штука, такое существо, такое явление, с которым можно общаться всю ночь. Согласитесь. Оно не скажет тебе: слушай, хватит уже, дай поспать. Нет, оно будет говорить: слушай, не спи, давай еще о чем-нибудь поговорим. Давай еще о чем-нибудь поговорим. Такова она, бессонница от группы «Вельвет». Ну, возможно, некоторые знакомы с этим явлением. Не самое лучшее. Не самое худшее, но не самое лучшее. А мы продолжаем. Сейчас 18 минут 13-го. Павел Воля предлагает сменить тему и поговорить о море.
1: Море, я с вами на «вы», не спорю. Да, давно не виделись, увы. Как вы здесь без меня бьетесь, волны? Не сочтите, море.

0: Я с вами на вы, море.
1: Ну, море на самом деле большое. Павел Воля был. Я по этому поводу вспомнил, сейчас на Netflix вышел такой новый научно-фантастический, а может не научно, но фантастический фильм, в котором утверждается, приводится фраза Артура Кларка, по-моему, который вопрошает, а почему эта наша планета названа Земля? Когда лучше бы ее назвать океаном, потому что гораздо больше площадь занята океаном, водой, а не землей, а не сушей. И в этом фильме он называется «Last House», «Последний дом». Как раз-таки показывают нам, что там, в неведанных мирах, в глубине морей, океанов, живут тоже какие-то существа. И хоть они и страшные на вид, но могут быть и добрыми. Я бы сказал, человечными. Хотя внешне они от человеков очень сильно отличаются. Так, давайте посмотрим, какие первые сообщения пришли к нам сегодня. Сержант написал: вчера посмотрел «От реки до моря». Это есть такой паскат. Паскат. Что я сказал? Паскат. Какой паскат? Почему? Подкаст с Ильей Акселеродом и Яном Левинзоном. Интервью с Русланом Белым. Он сейчас у нас на гастролях. Талантливый комик, между прочим, бывший офицер российской армии в звании капитана. Но главное, после февраля 22 года остался человеком. Естественно, иноагент. Это сегодня как знак качества сержант. Слава, это фейсбучные сообщения первые. Всем привет, Толи еще будет. До выборов 2.5 месяца в Ликуде уже начались разборки, как пауки в банке. Вроде взрослые дяди и тети, а ведут себя как малые дети. Чем дальше, тем интереснее. Всем спокойного продолжения дня. Желает Слава. Слава, ну, во-первых, там праймерис через 5 дней. Естественно, там идет какая-то борьба. Потому что все хотят остаться в обойме. Те, кто был в Кнессете, те, кто был на посту замминистра, министра, хотят остаться в обойме и влиять на то, что происходит в стране. Они 4 года влияли, хотят продолжать влиять. Поэтому борются за возможность влияния для того, чтобы остаться в списке депутатов. Так, шалом, самый бодипозитивный ведущий радио. Это заклинатель Кураги, он каждый раз ищет мне какие-то новые эпитеты. И остальные жители Африки. Это он к вам так обращается, уважаемые дамы и господа. Сегодня такая влажность, помимо того, что я уже поменял несколько футболок, мои трусики буквально промокли насквозь. Господа, гусары, пейте холодное пиво, ублажайте и увлажняйте красивых женщин, будет вам счастье, заклинатель Кураги. Уважаемый заклинатель Кураги, после этого сообщения, мне кажется, вы не совсем точно осознаете нижнюю планку, ниже которой не надо опускаться в своих сообщениях на радио. Я вам желаю присмотреться к этой планке и понять, где она проходит в ваших сообщениях. Привет вашим влажным трусам. Так, перехожу в WhatsApp. Нет, Павел, это Игорь из Германии. Он прислал это вчера, потому что он слепой. Только слепые люди пользуются функциями доступности. Потому что я слепой. У меня смартфон Samsung с функциями доступности. Есть функция Talk Walk. После этого есть функция распознавания речи. Это Джан. Уважаемый Джан, я про Игоря из Германии ничего не знаю. Может быть, вы правы, может быть, нет. Я такие предположения про незнакомого человека сделать не могу только из-за того, что он прислал что-то. Вчера было от него сообщение голосовое, которое оказалось не сообщением, а какими-то звуками WhatsApp, там что-то поднимитесь наверх, поднимитесь вниз, и больше ничего. Ну, такое бывает, я иногда отправляю. Нажму кнопку, оказывается, я нажал в микрофон и вижу, что там я приготовился отправить непонятные какие-то звуки. Я быстренько стираю. Такое может быть. Но, вы знаете...

0: в чем вы правы, уважаемый Жан? Мы, как ведущие, знаем, что человек, который отправляет нам сообщение или звонит на радио, он может быть кем угодно. Он может быть полностью здоровым человеком, может быть с физическими недостатками, с ограниченными возможностями, может быть слепым и так далее. Потому что я помню, что у нас было давным-давно была ситуация, после которой я научился вот этому правилу. И рассказываю своим коллегам. У нас была, по-моему, слушательница или слушатель, который что-то звонил, и как-то он непонятно, то ли он слишком часто звонил, то ли он как-то выражался. Вот, и мы немножко над ним подсмеялись. Не в эфире, конечно, вне эфира. Что вот он как-то звонит часто, трудно понять, что он говорит. Потом выяснилось, он нам сказал, что он слепой. Понимаете? И мы на этом... Опс, вы так сделали и поняли, что смеяться над таким человеком, над человеком, про которого ты ничего не знаешь, нельзя. Наши слушатели иногда позволяют себе это. Но я как раз-таки рассказываю вам, нельзя хихикать, подсмеиваться, подшучивать над неизвестным вам человеком. Вы про него ничего не знаете. А это может его причинить ему боль, обидеть, уколоть как-то и так далее. С этим надо быть очень осторожным. Вообще с людьми надо быть осторожным, внимательными, толерантными. Ира написала: «Моего мужа на работе коллега, одинокий человек, русскоговорящих, попал в больницу с тяжелой проблемой по здоровью. Хотя мой муж много раз говорил ему, что надо идти к врачу, начинать серьезное лечение, он сопротивлялся. И вот у меня сейчас на душе так тошно. Наверное, можно было бы его как-то заставить, и не было бы такой беды, которая сейчас с ним случилась». В моем окружении есть тоже такие случаи, которые вообще привели к смертельным исходам. Привели потому, что человек просто не ходил на проверку. А зачем? Все нормально. А когда пошел, уже было поздно. Поэтому, уважаемая Ира, я с вашей подачи сегодня еще раз, я периодически это делаю, обращаюсь к нашим слушателям с просьбой убедительной. Пойдите, сдайте кровь на анализ. Пойдите к своему семейному врачу. Скажите, я хочу сдать кровь на анализ. Он скажет, почему? Скажите, просто я хочу сдать. Я не думаю, что он скажет, вам не надо. Даже если вы чувствуете, все нормально, ничего нет, тут не колет, там не болит, тут это. Сдайте кровь на анализ. И это надо делать периодически. Потому что если из, я знаю, там, 300 случаев кто-то один поймает что-то у себя в организме вовремя, на ранней стадии, это уже можно считать выполненной задачей. Найдите полчаса, обратитесь к семейному врачу, попросите у него направление, пойдите в лабораторию, там вас уколят немножечко, да, возьмут немножечко кровинушки вашей родной, но это надо делать любому человеку, который здравомыслящий и следит за своим здоровьем. Так что да здравствуют анализы, положительные особенно. Сейчас реклама, господа.
1: Реклама. В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: Лякок. Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
3: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
5: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
9: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
5: Евгений Забежинский.
13: Первому радио 25 лет.

0: По-моему, одна из самых красивых песен группы Bee Gees была сейчас «Islands in the Stream». Так, еще несколько сообщений, господа. Давайте я сейчас прочитаю. Потому что у меня уже в студии гость. Он хочет тоже что-то сказать. Мы ему предоставим слово. Дед Изи написал: «Шалом, Павел. В этом году исполнилось 6 лет со дня ее смерти. Ее звали Ольга. Моя двоюродная сестра была соседкой в Петербурге. А сегодня исполнилось 26 лет со дня, как не стало мужа Ольги. До самой смерти она жила в горе после потери любимого мужа. Ее сердце просто не выдержало бесконечных слез. Но при этом она была героической женщиной. Именно благодаря ей, ее настойчивости, мир узнал, что, что написал ее муж перед смертью. И хотя бы часть, но правды открылась. Ольга Колесник, вдова погибшего 12 августа 2000 года, капитана Колесникова. Это подлодка «Курск» уже, господа, сразу выясняется. Сегодня 26 лет со дня гибели 118 человек К-141 «Курск». Виновный в этой трагедии сегодня руководит страной, которая их предала. Вечная память героям-подводникам. Дед Изя. Вы знаете, он не совсем виновный в этой трагедии, я бы так сказал, но он не сделал все для спасения этих моряков, этих героев. Это да, с этой формулировкой я согласен. Согласен. Хорошо, что напомнили. Надо будет послушать сегодня еще раз эту замечательную песню группы ДДТ «Капитан Колесников». Наблюдатели, ну что сказать, Бершева молодцы. Первый гол забил за Бершеву Златанович Серб. Серб? Может быть, нам сегодня про Сербию поговорить подробнее? Есть у меня такая мысль. Ну ладно, посмотрим. Может быть, получится. А у сербов вышел на замену наш футболист Абу Фани и получил красную. Так что едем в Баку с командой. Едем в Баку? Да что такое вообще? С командой Саба, хотя Павел не пустит в Азербайджан, Павел Маргулян. А я добавлю к фамилии букву С и буду Маргулянц. И зайду за своего, так что не волнуйтесь, я уже готов к поездке. Наблюдатели, есть еще новость хорошая. Можно лететь на Кубу и курить там хорошие сигары. На Кубе, говорят, там проблемы экономические, электричества нет, люди на пляжах живут, так что осторожнее. Самое главное, поставил 300 шекель на Бейершеву, а забрал Винер 1980. А, вот вы почему такой веселый, наблюдательный. Обогатились за счет победы нашей команды. Окей. Итак, мы продолжаем. Валерий Кругляк из компании «Агротрипс» у нас в студии. Валерий, здравствуйте.
1: Добрый день, Павел.
0: Слушайте, я не знаю, как это объяснить, это совпадение. Я вас спросил, про что мы будем говорить, и мне сказали про Сербию. Как про Сербию? Вы же нам про ручные круизы говорили. А вы говорите, а давайте разнообразим, покажем, на что способна наша фирма. Рассказывайте.
1: Окей. Да, Павел, я вначале задам вам один вопрос. Скажите, у вас, когда вы жили там еще, у вас была дача?
0: Да.
1: Да. Она была пятизвездочная, с мозганом, с ортопедическими матрасами, со всеми удобствами.
0: С двумя служанками, шеф с личным поваром, ну, как у всех советских у всех людей, да, да, да.
1: Вот. Мы в свое время очень активно работали в агроусадьбах Беларуси. Да. Это было наше такое основное мейнстрит. Наше название «Агротрипс», оно взято оттуда. «Агро» — «Земля», «Путешествие в земле по земле». Одно из таких наших направлений мы сегодня предлагаем израильским туристам из Израиля. Мы единственная, это я уверенно говорю, компания в Израиле, которая занимается деревенским отдыхом.
0: Так, но не в Беларуси, как
1: я понял. Но не в Беларуси, да. А сейчас это Сербия. Очень красивая, очень интересная страна на Балканах. Все агроимения, если там это была агроусадьба, то в Сербии это называется агроимения, расположены у нас в самых красивых местах. Мы отобрали 11 имений. Их там много, но мы отобрали 11, с которыми мы работаем уже достаточно плотно. Что это такое? Представьте себе дубовый лес. Так. На опушке дубового леса стоит, я расскажу по образцу одного из наших имений. Это эко-деревня Миланович называется.
0: Так.
1: Дубовый лес, на его опушке стоит несколько деревянных коттеджей. Большая территория, это заповедная территория. Въезд туда только для тех, кто там проживает. Вы располагаетесь, в этом коттедже есть 7 номеров. Они полностью оборудованы, все на втором этаже каждого коттеджа есть как гостиница, назовем, да, мини-гостиница. Да. Но гостиница — это чисто для проживания. Что важно, мы отбираем наши, когда отбираем наши агроимения в Сербии, принцип такой, это не должно быть, что человек подъехал, взял, нажал электронный ключ, взял этот ключ и дальше живет и делает, что хочет. Окей. Либо, что это место, где живут 200 человек, есть обслуживающий персонал, ресторан и так далее. И это не для нас. Для нас то, что должно быть живое общение с людьми, которые вас принимают, и вы можете участвовать при вашем желании в любых сельскохозяйственных и других их работах. Так. То есть вы можете... то, что наши туристы больше всего любят, печь ракию. Что такое печь ракию? По большому счету, это гнать самогонку сливовую.
0: А вот. А название интеллигентно красивое. Что это... вы делаете? Мы печем ракию.
1: Абсолютно.
0: А на самом деле самогонку
1: да,
0: гонит.
1: Ну, это, да. Вы можете собирать урожай. Мед, малину. Кстати, насчет малины. Чисто такая информация. Сербия номер один в Европе по экспорту малины. Если вы зайдете в наши магазины,
0: я читал, что Сербия.
1: Да, да. Если вы зайдете в наши магазины, вся малина замороженная, она сербского производства. Так. Вы можете идти леса, поля, красивые места. И вот здесь вся, кроме того, мы даем людям полупансион. Мы начинали с того, что давали полный пансион, так. Но люди сказали, мы не в состоянии съесть и половину того, что нам предлагают. Еда супер вкусная, Сербия очень мясная страна, там акцент на мясо, вот, хотя и хорошие запеченные овощи и так далее. И люди имеют возможность отдыхать, гулять, есть места, размеченные тропинки для прогулок. Кроме этого, там есть английская лошадь, вы можете на ней верхом покататься, вы можете покататься долго, можете какой-то пробный урок взять. Мы организуем отсюда еще на почти на целый день тюль-джипом. Джип. Мы едем к водопаду Великий Буг, там у нас пикник на улице, возле водопада и все остальное. То есть все наши туристы, которые находятся конкретно, скажем, в этом имении, это Восточная Сербия, они все время общаются при желании, никто их не заставляет. Но если это люди, которые хотят, то они общаются и различные, есть много опций. Кроме этого, есть имения, предположим, в которых для рыбалки. У нас есть имения.
0: Вот я вас хотел спросить, но да. Думал, вдруг вы сейчас скажете, что нет, это не это. Потому что это мое больное место. Можно где-нибудь порыбачить?
1: Да, там? Можно порыбачить. Не на Дунае. На Дунае, кстати говоря, очень много мошки, там, где рыбачить можно, поэтому мы не рекомендуем так, там именно. Так. У нас есть имение, которое на нашем сайте тур называется «Рыбацкая удача». Ага. Это бунгало со всеми удобствами. Кроме того, там есть бассейн, джакузи, все, что вы хотите. Но у вас до воды метров 30-40, скажем так. Пирс,
0: очень
1: лодочка.
0: Далеко.
1: Да, очень далеко. Очень. Туристы много у нас ловят там щуку, ага. На спиннинг, ловят белую рыбу, там есть жерех, там есть плотва, обычная стандартная лещ и так далее. Туристы ловят, имеют тот же полупансион, естественно. Но что важно сказать? У нас есть, допустим, прекрасное имение на берегу реки Дрина, но Дрина не река для рыбалки. Но здесь важно сказать, что туристы, которые едут участвовать в деревенском отдыхе, должны понимать, что это не места, где есть массовик-затейник, который будет их развлекать. Угу. Это люди, которые... Вот у меня женщина одна поехала, говорит, я пишу книгу.
0: Так.
1: И она прекрасно сидела.
0: Хочу
1: там
0: уединиться.
1: В лесу. Вот. Или же двое людей, пара, есть семьи с детьми. Для детей у нас есть отдельные, не то что отдельные, есть имения, в которых прекрасно для детей, где есть там для стрельбы из лука, и бассейны, и все, что хотите. Такие тоже варианты есть.
0: Слушайте, у меня вопрос. А в Сербии для рыбалки нужна лицензия? Потому что в некоторых странах нужна какая-то... Она просто
1: 18 оформляется? 18 евро в неделю. На неделю. То есть вы приехали, на каждого человека 18 евро оплатили, пожалуйста, ловите рыбу. Понятно. Это оформляется на месте, не отсюда.
0: Так.
1: Но, что я хотел сказать, что вот у меня, я по отзывам исхожу, которые я получаю уже много лет от туристов. Вот женщина говорит, я проснулась рано утром на берегу Дрины, я слушаю, как бежит река, я слушаю, как поют птички, от воды идет прохлада. Это день моего счастья. Угу. Это с этого же имения звонок, через 3 дня человек отдыхал, он мне говорит, Валерий, слушай, тишину я уже послушал, что дальше?
0: Что еще?
1: Вот. Поэтому, когда люди звонят, говорят, я выбрал такое-то имение. Я говорю, до того, как ты выбрал, это очень хорошо. Но теперь я буду задавать тебе вопросы. Человек говорит, я хочу, вот как вы говорите, я хочу поехать на рыбалку.
0: Так.
1: Вы едете сам или с женой? С женой. Что любите вы, что любит жена? Вы, понятно, рыбалку. Что жена? Жена любит шопинг. Я говорю, ну не построили каньон на берегу этого? И делайте, и там будет нечего. Если ей не понравится, то вам не понравится еще раньше, чем...
0: Жена должна быть очень терпеливой, если с мужем на рыбалку едет.
1: Да. Или она должна...
0: Что она не будет уделять ей внимания.
1: И кроме того, или она сама рыбачит. Вот. Или ей устраивает такое уединение, что она там джакузи и так далее, и отдыхает. Поэтому здесь очень важно правильно. Я задаю миллион вопросов до того, пока определяемся, какое же именно имение подойдет конкретно.
0: Я напомню, что все, вот вы нас сегодня четвертый день ходите, да, и каждый день вы подчеркивали, что вы у вас такой, есть такое выражение fine-tuning, то есть точная настройка под, персонально под каждого туриста.
1: Это да, мы не работаем с большими группами, поэтому когда даже два человека, там, пара звонят, мы хотим поехать там, отдыхать и так далее, я начинаю говорить, что любите, как, даже такие вопросы, когда вы просыпаетесь, вы сова или жаворонок? От этого тоже зависит, в какое имение лучше поехать. Вы любите активный, пассивный? То есть здесь есть довольно большое количество вопросов. Поэтому,
0: поэтому надо сейчас остановиться, потому что у нас будет еще... Ну, давайте я напомню ваш телефон. Через час вы к нам опять придете. Может быть, кто-то будет пока за это звонить, у него за это время звонить, у него появятся еще вопросы, и мы тогда их осветим тоже. 052-70-70-724. Есть сайт AgroTrips, где это тоже все описано.
1: Абсолютно.
0: Да? agro-trips.com. 052-70-70-724. Валерий Кругляк. Валерий, через час не пропадайте, поговорим еще. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мадана и Мания», Митхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Библиотека ТМ.
8: А разве ты не знаешь, что все делается к лучшему? Просто очень медленно. Надо идти дальше и не тащить с собой чемоданы, набитые прошлым. Рук не хватит, и выдохнешься на полпути. Эльчин Сафарли.

0: «Тайна для двоих». Садо и Анжелика Варум. Привет, это кот Пиночет. Следующее сообщение, которое читаю. Мне, когда стукнуло 50, позвонила моя докторка и сказала, что назначила мне все анализы, включая гастро. И сейчас, каждые 4 месяца, звонит и говорит, что давно не видела моих анализов. И прямо-таки заставляет сдавать кровь на анализ. Вот такая у меня семейная докторка. Коля, кого от вашей докторши? Она молодец. Это называется типуль и ши. Персональное обслуживание. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Доброго времени суток, Леон Аждоцкий. Просто хочу порадоваться с вами вместе. Поделиться, так сказать. Еду через несколько дней с женой, с дочкой в город, в котором родился, вырос. Ты не видел его уже 35 лет. Переживаю очень, очень.
0: Второе сообщение.
1: Мой любимый красавец Баку, я лечу к тебе. Мечтайте, люди, мечты сбываются.
0: Ну, смотрите, я слышал о Баку только положительные отзывы, говорят, очень красиво. Во-вторых, для дочки, я так понимаю, это будет то, что называется Тиюль Шорашим, экскурсия к корням. Молодцы, все будет нормально. Я понимаю, что волнуетесь, 35 лет не были, вау. Молодцы. Сергей Уморя, я с вами полностью согласен, что президент Руси не виновен в гибели Курска, как и наш премьер, так как его не разбудили вовремя. Не, ну ладно, это вы тут голову морочите мне. Хочется поддержать Визильбера с его правильным решением покинуть лучшее радио, с его не лучшим генсеком на этом радио. Генсеком? Господи, пожелать блогеру ЦВИ самостоятельного плавания, а поддержим его лайками и донатами, дворник. Насчет донатов тут я настаивать не могу, но я присоединяюсь к вашим пожеланиям. Удачи на новом пути Цвизильберу, да. Так, а где еще что-то я такое видел? Нет, по-моему, я прочитал все, что пришло к этой минуте, поэтому мы можем закончить этот час музыкально. А от нашей музыкальной редакции певица, которая мне неизвестна, Элла Лэнгли. Я сразу вспомнил, что Лэнгли — это ЦРУ, потому что они находятся в месте, которое называется Лэнгли в штате Вирджиния. Но Элла, я надеюсь, к ЦРУ никакого отношения не имеет. Choosing Texas называется.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Ля-кок
6: Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
5: Ля-кок.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
9: Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Хамас активизировал допросы и пытки жителей Газы после прекращения огня. Подробнее через несколько секунд. В 13:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цааль и Шабак фиксируют усиление репрессий Хамаса против жителей сектора Газа после вступления в силу соглашения о прекращении огня в октябре прошлого года. Об этом заявила представительница пресс-службы Цааля на арабском языке Элла Вауия, обратившись с предупреждением к жителям сектора. По утверждению Цааля, Хамас пытается таким образом укрепить свою власть и проводит жесткие допросы с применением пыток в отношении представителей различных групп населения, включая женщин и несовершеннолетних. Для задержания и допросов, как заявляют Цааль и Шабак, используются гражданские объекты – школы, больницы, мечети и государственные учреждения. В заявлении говорится, что репрессии направлены не только против политических противников Хамаса, но и против обычных жителей сектора. Цааль утверждает, что применяются физическое насилие, угрозы, шантаж, длительная изоляция и психологическое давление. В Яфу арестованы трое подростков в возрасте от 16 до 18 лет по подозрению в причастности к насильственным ограблениям. В последние дни в районе парка Давидов в Яфу было зафиксировано два ограбления. По подозрению, ночью у жертв под угрозой оружия отобрали мобильные телефоны. При задержании у одного из подозреваемых был обнаружен муляж пистолета, который предположительно использовали трое для совершения ограбления и который он пытался спрятать при бегстве. У другого подозреваемого был обнаружен мобильный телефон, предположительно украденный у одной из жертв. Кроме того, были изъяты пара электровелосипедов и телескопическая штанга. Полиция просит суд продлить срок их содержания под стражей. По данным информационного портала Вайнет, уклонист, из-за ареста которого ультраортодоксы проведут сегодня акции протеста в районе Бнейбрака, является подозреваемым в уголовном деле. Он был передан военной полиции после того, как его вызвали на допрос именно в качестве подозреваемого. По окончании допроса выяснилось, что мужчина еще и уклонист. Источники в полиции Израиля подчеркнули, что если бы речь шла о потерпевшем, который пришел дать показания, он не был бы передан военной полиции. По данным информационного портала «Вести», полиция сообщила о раскрытии поджога в филиале сети «Джапаника» в Геватайме. Обвинение будет предъявлено двум подозреваемым, 18-летним жителям Реховата. Инцидент произошел 12 июля. По версии следствия, молодые люди подъехали к филиалу «Джапаника» на двухколесном транспортном средстве, облили горючей жидкостью фасад ресторана, подожгли его и скрылись с места. В результате поджога зданию и имуществу ресторана был нанесен ущерб. Пострадавших не было. Филиалы сети «Джапаника» оказались в центре криминальных разборок, в ходе которых пострадали несколько ресторанов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью Киев атаковал российскую военно-морскую базу в Новороссийске с использованием беспилотников, ракет и беспилотных морских судов. По его словам, удар был нанесен на расстоянии более 300 километров от линии фронта. Подтверждены попадания по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта. Ранее информационное агентство Reuters сообщало, что после атаки приостановил работу зерновой терминал в порту Новороссийска. Компания, владеющая терминалом, подтвердила, что он был поврежден и приостановила работу. Этот удар мог быть ответом на непрекращающиеся атаки России на украинские грузовые порты на Черном море, а также на грузовые суда, в том числе привозящие украинское зерно на экспорт. Тем временем 67,2% жителей Польши поддержали предложение о депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не имеют легальной работы в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Ибрис», проведенного для польской газеты «Речь Посполита». Исследование прошло 7 и 8 августа, вскоре после того, как «Право и справедливость» представило новый концепт миграционной политики. Согласно предложению партии, из Польши следует высылать украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они не имеют легального трудоустройства. Отношение к этой инициативе заметно различается в зависимости от возраста респондентов. Среди поляков в возрасте от 18 до 29 лет ее поддерживают 43% опрошенных. В возрастной группе старше 50 лет доля сторонников депортации достигает 80%. Опрос также показал различия в отношении к инициативе в зависимости от религиозности респондентов. Верующие поляки чаще поддерживают предложение партии «Право и справедливость», чем неверующие. Исследование проводилось среди более чем 1000 человек. В польском правительстве инициативу оппозиции подвергли критике. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая назвала планы «Право и справедливость» популизмом. По ее словам, около 95% украинских мужчин в Польше имеют легальную работу. Тема миграции украинцев остается предметом активных политических дискуссий в Польше. В конце июля Совет Евросоюза продлил действие временной защиты для украинцев, одновременно установив дополнительные условия для получения этого статуса военнообязанными гражданами Украины, пребывающими в страны Евросоюза. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится, но будет выше среднесезонной. Жарко и душно, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе 33 градуса, в Ашкелоне и Аждоде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Стиви Вандер, Part-Time Lover. Любовник на полставки. Такой тоже бывает. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Ровно 10 минут 14-го время. Сегодня у нас 12 августа, Йом-Равии, среда, вторая половина недели. Завтра уже четверг, который маленькая пятница. А пятница потом будет уже средняя суббота, а потом суббота. Приветствую всех на первом программе PM, вторая половина. Напоминаю, как обычно, господа, приглашаю вас писать, делиться, общаться на любую тему, которая вам интересна, персонально вам, или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправлять сообщение на наш ватсаповский номер 054 20 70 800. 054 20 70 800. Скоро загадка. Наш слушатель из Афулы, который непонятно кто, в последнее время рыбак из Афулы, прислал голосовое сообщение. Обычно голосовые сообщения он нам присылает на тему футбола. Давайте слушаем сегодня.
1: Всем доброе время суток. На связи рыбак и охотник. Поздравляю 7-й колодец Апоэль Беэр-Шева с победой, великой победой, в общем счете 3-0 над Цеверной Звездой из Белграда. Натянули сервов конкретно, так что мой обратный прогноз зашел, как говорится, обратная психология. Всем позитива, хорошего настроения, очень жарко, очень душно, дышать нечем, без кондиционера, без мозгана. Берегите себя и своих близких, пейте водички холодненькой. Так что едем в Азербайджан. Сабах – это самая лучшая агрола, которая могла выйти, потому что из Беэр-Шева избежали Фенербахче и...
0: И последствия встречи с Фенербахче. Слушайте, мне интересно, как наш рыбак из Афулы подает свой абсолютно неправильный прогноз, который он дал нам вчера. Он вчера написал, как по мне, 7-й колодец, в смысле Беэр-Шева, чемпион Израиля, проиграет в одну калитку 3-0 как минимум. Беэр-Шева выиграла 2-0, а по двум играм 3-0. И сегодня рыбак из Афулы называет это обратный психологический прогноз. То есть опять угадал. В обратном психологическом прогнозе. Молодец. Так, но водичку пить надо, да, согласен с вами. Сержант пишет: Гозный, Голицына, теперь Зильбер. Бежит народ из филиала 14-го канала под названием «Лучшее радио». И таки да, теперь у них есть генсек. Пару раз слушала этот тихий ужас, во что они превратились. Возьмите цви обратно на первое, мы слушаем. Слушатели, петицию подпишем, если надо, сержант. Сержант, давайте так, и все остальные. Давайте не будем наезжать на наших коллег в нашем эфире. Это неприлично. В других местах высказывать. Наших коллег... Так же, как и моих коллег на Первом радио, можно только хвалить. Ругать нельзя. Так, это был Facebook, а это есть WhatsApp. Марк Оригинал. По-моему, он перешел на прозу по моей просьбе. Пришел я как-то в книжный магазин, пишет он, а там людей было много. Сейчас думаю про себя, отвлеку внимание их на себя. Посмотрю, потом прокатит или нет мой конек. Подхожу к кассе и во весь голос обращаюсь к девушке. А у вас есть тошнота? Все, кто был в магазине, повернулись к нам и утихли немножко. Все, кроме девушки. Но она, конечно, не растерялась и стала мне импровизировать и отвечает. Тошнота была с утра, но уже ее у меня нет. Наверное, может быть, никто, кроме вас, так и не понял, кроме нас, никто так и не понял, что речь идет о книге Жан-Поль Сартра «Тошнота». Всем юмора, позитива, душевного тепла и любви. Марк Оригинал. Смотрите, если продавщица сказала, не комментируя, о чем речь, что у нее утром ее тошнило, была тошнота, то про нее могли подумать кое-что другое. Марк Оригинал. Так что вы тут осторожны. Точнее, не тут, а там осторожны. Здравствуйте, Павел Михайлович. В очередной раз спасибо за утренний аншлаг. Шутки, задорный смех, анекдоты и так далее. Ну, просто петросянщина, лопух. Из обзора газет утреннего лопух запоминает только это. Лопух, знаете ли вы, что когда говорят уровень юмор уровня Петросяна, это имеется в виду уровень невысокий. Невысокий уровень юмора. Слышали об этом или нет? Вы на это намекаете, скажите мне, пожалуйста. Так, дальше. Сегодня вечером Ульяна. Ульяна, плюс 7. Это что? Это Россия, правильно? Плюс 7. Сегодня вечером будет один из самых красочных звездопадов. Не забудьте обязательно посмотреть его, ведь в следующий раз будет только через 1000 лет. Написала нам Ульяна. Плюс 7. Это Россия. Значит, я читал в обзоре газет, что сегодня в Европе вечером полное затмение Солнца. Впервые с 99-го года. Которое будет длиться. Луна закроет Солнце полностью в течение 2 минут. Так что я предложил слушателям срочно лететь в Европу. Но у нас красочные звездопады в середине августа каждый год. И поэтому я напоминаю, господа, я, собственно говоря, каждый год, последние годы, после того, как сам там побывал и это увидел, предлагаю поискать точную информацию и ехать на ночь в Негев, в пустыню. Там есть несколько вариантов. Можно поехать на своей машине, ну, взять какие-нибудь подстилки, потому что там камешки, так просто на землю не ляжешь, плотные подстилки, лечь и устроить соревнование, кто больше падающих звезд увидит, метеоритов. Можно поехать с палаткой, остаться там до утра. Но утром рано надо встать, что-то там поделать и уже уезжать, потому что потом будет жарко. На метеориты смотреть тоже можно до определенной части ночи, потому что там восходит луна, и она освещает небо, и уже оно не такое прекрасное, как до этого. Но эта поездка стоит того. Это хавайя, то, что называется. Впечатление. Так что спасибо, Ульяна, что напомнили нам об этом. А небо там, кто не видел, съезжайте и посмотрите, какое небо в Негеве, особенно в августе. Это небо там, оно обозначается одним словом коротким, из 3 букв. Вау! По поводу вчерашней победы Бершевского Апоэля над Цервеной звездой и попадания в плей-офф Лиги Чемпионов, пишет нам Антерсова. Некоторые так называемые специалисты, он взял слово в кавычки, футбола считали перед противостоянием, что команда из Балкан является явным фаворитом. Видимо, они взяли пример с нашего уважаемого ведущего, который, когда речь заходит о Западной Европе, думает, что на дворе 70-е годы, считает, что на дворе 90-е, когда Цервена Звезда была одной из лучших команд континента и выиграл в 91-м году Лиги Чемпионов. Всем здоровья, Антер Сават. Я всегда говорил, что предсказания в футболе – дело неблагодарное. Поэтому это можно делать. Ну, или ставить деньги, если у вас есть лишние. Или, если это бесплатно, вам за это ничего не будет. А Антер Сават все время нам тем или иным образом пытается намекнуть, что Европа погибла. Все. Привет нашим слушателям, которые собираются ехать в Европу, в любую страну Европы. Не слушайте Антерсовата. У вас будет отличное путешествие. Привет всем. Моему семейному врачу Ирина Берт, Петахтыква, и секретарю низкий поклон. Я плохой пациент, но за мной идет охота. Спасибо, Ира, Кирилл, 226. То есть это та самая охота, которая должна быть. Когда врач охотится, звонит, говорит, ты почему не пришел? Я тебя приглашала. У тебя колоноскопия должна быть, или там анализы крови, или еще что-то. Ты где был? Да я некогда, работы полно. Нет, ничего не принимаю. Быстро! Взял направление Тхайвут и вперед. Так должны действовать агрессивно врачи, которые заботятся о здоровье своих пациентов, клиентов. Я даже не знаю, как назвать нас в этой ситуации. Так, господа, раз нам дед Изя напомнил о годовщине одного трагического события, которое случилось в 2000 году, в этот день, я давайте еще раз поставлю песню, посвященную тому событию. И я бы сказал, что до 22 года это было самое мощное обвинительное заключение в адрес российской власти и того, кто стоит во главе этого государства до сих пор, с тех пор. Юрий Шевчук и ДДТ «Капитан Колесников». Пройдут годы, и мы узнаем, кто герой, а кто чмо. Эти годы еще не прошли, не пришли, но они придут обязательно.
2: Кто о смерти скажет нам пару честных слов? Жаль нет черных ящиков упавших моряков.

подлодка спит, но как далеко до земли. После о случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто чмо? Капитан Колесников пишет нам письмо. Кто из нас ровесники? Кто герой, кто чмо? Капитан Колесников пишет нам письмо. Давай, Ваня.

Капитан Колесников был в нашем эфире. Сейчас загадка, господа. Итак, я хочу вас спросить об одном... хотел сказать трагическое, но в какой-то степени трагическое, потому что там и погибло два человека. Но трагическое — это совсем точное описание. Некоторые называют это экологической катастрофой. Тоже, по-моему, не совсем точное описание, которое случилось где-то в середине 80-х годов в одном американском городе. Я стараюсь как можно меньше давать вам конкретных данных. Сами знаете почему. Значит, там произошло вот что. Точнее, не вот что, вот что вы мне скажите, там произошло. А из того, что там произошло, случились такие вещи. Более 50 автомобильных катастроф, отмена всех рейсов аэропорта, гибель двух рыбаков на озере, которые там есть, иск за причинение увечий арабским скакунам. Арабский скакун — это фактически автомобиль Феррари, по-моему, по стоимости, который предъявила одна владелица за то, что этим скакунам были причины увечья. И вообще исков было много, по-моему, на миллионы. Сахаколь. Всего. Значит, парализованные транспортные магистрали и так далее. Как вы думаете, все это было, давайте я скажу еще одну подробность, в рамках попытки побить рекорд книги Гиннесса, который был записан в книге рекордов Гиннесса. Как вы думаете, что это было, в чем заключалась эта попытка, которая привела вот к таким последствиям, господа? 50 автокатастроф, перекрытие транспортных магистралей, гибель двух рыбаков на озере, увечья арабским скакунам элитным, отмена всех рейсов аэропорта в этом городе и так далее. Как вы думаете, в результате чего это произошло? Попробуйте догадаться. Если хотите попробовать догадаться в эфире, то наш телефон 07-52-891.

0: 7-5-2-8-8-9-1. Ответы мы принимаем только по телефону. Середина 80-х прошлого века. То есть 1980 там чего-то какой-то. Вот. Пока я читаю сообщение. Господин заклинатель Кураги пишет. Господин блаженный ведущий радио. Я постараюсь подняться в ваших глазах. Моя планка подрастет. Биби намыло. Голосуем за Даная Либермана, заклинатель Кураги. Значит, голосовать вы можете за кого угодно. Про трусы нам в эфир писать не надо. Я надеюсь, что вы поймете. Значит, слушатели за фулы. Салам пополам пьем и всем европейцам. Бершева повезло с жеребьевкой в Лиге чемпионов. Сабах. Самая удобная команда, как по мне. Вы это же нам говорили в голосовом сообщении. Могли получить Леон из франков или турецкий Фенербахче. Ну, это почти это все вы сказали в своем голосовом сообщении. Второе сообщение от Лопуха. Паша, чуть не забыл. Утром мой коллега пацан приехал позже на работу. Спрашиваю, Макара, и что ты думаешь? На светофоре в него въехал водила семитрейлера. Араб. Не сильно, но багажник не открывается, Лопух. Я надеюсь, что у вашего коллеги не открывается багажник, а в семитрейлере не открывается крышка мотора от повреждений, которые были в нем. Добрейшего дня из Германии. Сегодня будем наблюдать 85% покрытия солнца позитивного дря Андрей МД. Подождите, вы же были в Молдове. Как вы оказались в Германии? Вы приехали смотреть солнечное затмение, что ли, туда? Окей, хорошего вам зрелища. Всем привет. Завтра едем с сестричкой в Мецпе Рамон на выходные. Потусите, посмотреть на звезды Таисия. Молодец, Таисия. Молодец, ваша сестренка. Правильной дорогой едете, товарищи. Смотреть на звезды. Все туда. Звонки. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Виталий Криворожский.
0: Виталий Криворожский. Виталий, слушаем вас.
1: Это было... Хотели побить рекорд по поводу надутия гелевых шариков около 1 000 000 штук.
0: С чего вы это взяли? Откуда вы это знаете?
1: На Первом радио.
0: Что, на Первом радио об этом рассказывали?
1: Да, было дело.
0: Кто этот мерзавец, который рассказывал об этом на Первом радио? Виталий. Фактически правильный ответ. Давайте чуть-чуть подробнее. Значит, дело в том, что в 1984 году на Олимпиаде в США было запущено в форме словосочетания воздушных шариков, там сколько, около 1 000 000. Потом есть у них такой фестиваль Balloon Fest, то есть фестиваль воздушных шаров. Они решили перекрыть и запустить 2 миллиона воздушных шаров. Что такое надуть 2 миллиона гелием воздушных шаров? Вы представляете, уважаемые дамы и господа? Значит, было сделано так. Они достали какую-то металлическую сетку. На площади ее натянули. Пришло 2500 студентов, которые стали надувать эти шары. Им сказали, надувайте быстрее, потому что идет холодный воздух и дождь. Может не получиться это дело. В общем, и поэтому они вместо 2 миллионов успели надуть только 1,5 миллиона. Потом сетку эту сорвало, и эта масса 1,5 миллиона воздушных шаров улетело на небо. Но так как, по идее, гелевый шар должен лететь, лететь, лететь, и потом он сдувается, и все нормально. В сдутом виде падает на землю. Здесь, так как пришел холодный фронт, холодный воздух, эти шары прижало к земле, прижало к озеру. Два рыбака, которые там рыбачили, оказались в воде, и нельзя было сделать спасательную операцию, потому что вертолеты не могли подлететь. Все было перекрыто этими воздушными шарами, и они погибли в результате. Арабские скакуны, элитные, испугавшись кучи шаров красных и оранжевых, которые на них падали, куда-то там побежали, врезались в заборы, покалечили себе руки, ноги, хотел сказать. Все четыре ноги. Значит, аэропорт был перекрыт по понятным причинам. Столкновение автомобилей, черт знает что. В общем, это была практически экологическая катастрофа из желания побить книгу рекордов Гиннесса и запустить максимальное количество воздушных шаров в небо. Так оно произошло. Это был Кливленд, 1985 год. Виталий Криворожский дал нам правильный ответ. Виталий, ваша музыкальная заявка. Алло?
1: Алло.
0: Да, ваша музыкальная заявка, Виталий.
1: Сердышко, все будет хорошо.
0: Замечательно. Песня настроения, я бы так сказал, после рекламы в нашем эфире. Спасибо вам, всего доброго вам. Хорошего дня, бай-бай.
2: Реклама. Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: «Ля Кок».
4: Освежающие летние коктейли с петушком «Ля Кок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Ля Кок».
3: «Ля Кок».
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: Реклама.
14: Голоса Первого радио.
15: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
16: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
15: Владимир Савостов.
17: Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Всегда с тобой.

0: У меня твердая уверенность в том, что если эту песню включить на какой-нибудь свадьбе в Таиланде или в Китае, или еще где-нибудь, там все равно все бросятся в пляс, потому что удержаться невозможно. Заявка нашего радиослушателя, Верка Сердючка была в нашем эфире. А наш гость Валерий Крыляк из компании «Агротрипс» говорит, что с ними будет хорошо и даже лучше. Валерий, снова здравствуйте.
1: Добрый день еще раз. Да, это все хорошо. Значит, теперь, что я хотел во второй части нашей программы сказать нашим радиослушателям? Более практическую информацию.
0: Я напомню, что в первом части мы стали говорить о другом виде туризма, который вы предлагаете. До этого мы говорили о речных круизах, а сейчас об отдыхе в лесу, в деревне, в Сербии.
1: Абсолютно.
0: Продолжайте.
1: Мы предлагаем для вас, сейчас еще только вторая половина августа, там, середина августа, да, понятно, что дети уже сейчас не в школе, и проблемы с тем, что куда их дети, что с ними сделать, но решать эти вопросы нужно не сегодня. Нужно это все делать значительно заранее. Но впереди у нас еще сентябрь и октябрь, которые в Сербии это очень хорошее время, и мы предложим вам отдых индивидуальный или отдых для пары, или отдых семьи с детьми в каждом из наших имений. Там вы можете получить, для детей особенно это актуально, это хороший бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, место для стрельбы из лука, общение с животными. Все это есть в наших имениях. И если вы не успеваете или по какой-то причине не сделали это в этом году, то подумайте значительно заранее о том, что такой отдых, вернувшись из которого ваши дети скажут: «Вау, это было круто», стоит заказать значительно заранее. И в плане того, что в каждом нашем агроимении всего-навсего 7 коттеджей, 6 коттеджей, 2 коттеджа, то есть в каждом месте по-разному, то их бронировать за нами, конечно, мы закрепляем, за нами целыми блоками мы все это держим, но спрос в данном случае превышает предложение. Поэтому запомните, введите себе в WhatsApp, в память наш телефон. И когда, если у вас возникнет, вы посчитаете, что этот отдых подходит для вас и подходит для ваших детей, для семьи с детьми, то обязательно обращайтесь к нам. Даже если сейчас вы скажете, что вас интересует отдых в 27-м году, естественно, как только обычно это начинается у нас с апреля, когда уже снег сошел и начинается первое цветение, тогда у нас первые туристы едут в Сербию. Лучшее время туда – это май, июнь. Первая половина июля, июль, август, вторая половина июля и август, это часто жарко. Да, у меня сейчас там находится 30-35 человек, и все получают удовольствие, но все говорят: да, жарко. Я знаю, что август это жарко, но жарко во всей Европе. Поэтому обращайтесь.
0: В этом году было очень жарко, да. Я так мягко выражаюсь, в Европе. Да.
1: Да, поэтому, если вы хотите реально получить удовольствие и такой совместный отдых, и чтобы дети ваши были на природе, зарядились энергией и все остальное, то обращайтесь к нам уже сейчас, бронируя 27-й год. Это первая тема, которую я хотел сказать. И вторая, тоже вот такая практическая тема. Я знаю, что рыбалка – это такое мужское занятие. Есть женщины, которые любят, но в основном это мужское занятие. У меня есть довольно много компаний, 5, 4, 8 мужчин, которые у нас ездят исключительно на рыбалку. Угу. Что хочу сказать?
0: Я тоже таких знаю.
1: Очень хорошие условия для проживания. Реально, бунгало, с мозганом, со всеми делами.
0: А жены их отпускают, что ли?
1: Ну,
0: отпускают. Договорились.
1: Да, договорились. Вот. Рядом с каждым бунгало есть мангал. Так. При том, что вас кормят, но вы можете рыбу либо сдать, вам ее приготовят, либо можете сами ее сделать. Есть бассейн, вы можете купаться в озере, ну, это водохранилище в данном случае. Это наш тур «Рыбацкая удача». Рыба есть. Реально есть, это не то, что здесь есть рыба, и словить ее реально любому рыбаку.
0: Рыба вас ждет, уважаемые рыбаки.
1: Вот, поэтому то же самое. Данное у нас имение работает со второй половины апреля и до конца октября, зимой не работает, то это надо учитывать. Еще один момент. Новый год. У нас есть некоторые имения, которые надо тоже значительно заранее бронировать, в которых мы организуем встречу Нового года. Да, там не будет фейерверка, может быть, но какой-то маленький. Да. Но это на природе мы делаем. У нас есть два места, в котором почти гарантирован снег. Сегодня снег нигде не гарантирован.
0: Есть не всегда снег.
1: Не всегда, но... да. Это будет достаточно высоко. И можно встретить Новый год в приятной компании. Но еще раз повторюсь, сербы больше встречают там, у них Рождество, причем православное часто, это 7 января. Но и Новый год. Если же вы думаете встретить Новый год в интересном, красивом месте, обращайтесь. Еще, насколько я сейчас представляю себе нашу таблицу бронирования, еще есть где-то какие-то места для встречи Нового года. Это такие практические советы для семей с детьми, для тех, кто любит рыбалку, для тех, кто хочет встретить красиво и интересно Новый год. Это, да, вот. Теперь еще один момент, который я хотел тоже рассказать. Не все люди готовы провести все время в имени.
0: Так. Хочется куда-то поехать, да, допустим. Какой-нибудь городок там есть?
1: Ближайший есть, городок? Да, это есть, но мы делаем обычно так. Если же самолет прибывает в Белград во второй половине дня, мы в тот же день не везем людей в имение, мы оставляем их в гостинице. Ага. На следующий день делаем экскурсию по Белграду, чтобы у них было понимание. И, опять-таки, согласовав с туристами, мы можем, обычно люди хотят, две или три первые ночи провести в районе Белграда. Мы тогда их везем в то, что называется культурная столица Сербии, в Новый Сад. Делаем там экскурсионную программу, посещаем Фрушка Гора, национальный парк. И только на там, третий или четвертый день въедем в имение. Потом еще у нас есть, если мы едем в имение в сторону Боснии, боснийской стороны, то у нас там есть в деревне, в одной из наших друзей, к которой мы приезжаем, в саду накрывается обед, или люди получают там обед в саду. То есть все, как мы говорили уже четвертый день, мы об этом говорим, все построено под то, что нет ничего твердого. Есть все время, мы достаточно гибкое, мы можем построить один день там, два дня здесь, три дня в другом месте. То есть
0: как Шерри Гордон вчера нам говорила, да, нас замечательную фразу: мы не предлагаем продукт на полке. То есть хочешь — бери, хочешь — не бери. Наш продукт гибкий, подстраивается под конкретного человека, конкретную компанию.
1: Именно так. Компания хочет не 7 ночей, а 6 ночей, компания хочет 9 ночей, 11 ночей. То есть ничего нету твердого, вот это будет так и не иначе. То есть вот так построены наши туры. Одна у меня основная просьба: запишите, введите себе в ваши мобильные телефоны наш номер телефона. Павел его более четко, чем я, произнесет. Внесите его себе и знайте, что если вы хотите индивидуальный тур, групповой, ну, или в небольшой группе, это ваш адрес в Израиле. Индивидуальные туры, деревенские. В данном случае я говорю про деревенский отдых. Пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы подготовим для вас интересные маршрут, интересный тур, точно в соответствии с вашими интересами. Мы 10 раз будем переписываться, пока не придем к тому, как вы хотите, вы получите именно то, что вы хотите.
0: Значит, я предполагаю, что ситуация будет, должна развиваться по следующему сценарию. Если это муж, который услышал нас сейчас, он услышит все это, приходит домой и говорит: жена, тут вот я слышал, у них есть не только ручные круизы, ты не хотела на реку, у них есть отдых в деревне, в Сербии. Может быть, это? Она говорит: ну ладно, позвони им, узнай подробности, как, что, почем, какие сроки, мы подумаем. Если это услышала жена, она приходит домой и говорит: слушай, дорогой, ты ведь давно хотел на рыбалку поехать, да? Тут, оказывается, есть такой вариант, что можно поехать на рыбалку в компании с твоими друзьями. Я не возражаю, если это идеальная жена. No. Если чуть-чуть меньше, то и я тоже поеду. Он говорит: ну давай позвоним, узнаем подробности. И тогда вот тут вот нужен номер телефона, потому что никто не будет звонить и говорит: я сразу заказываю. Будет узнавать, как, что, конечно, где, когда, конечно, и так далее.
1: У нас достаточно терпения и знаний предмета, чтобы объяснить все подробности.
0: Все подробности. Телефон, господа, 052-70-70-724. Значит, Валерий, завтра к нам придет последний раз на этой неделе, да, учтите. И поэтому телефон лучше запомнить. А вдруг у вас там петух клюнет в правильное место, надо позвонить, узнать подробности. 052-70-70-724. А совсем подробности предварительно можно узнать на сайте компании agro-trips.com. И все. И вы уже практически ловите рыбалку. Валерий, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Я сейчас поставлю песню для будущей компании рыбаков, против поездки которых не возражают их жены. Валерий Кругляк, Агротрипс. Спасибо, Валерий.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Бай-бай. Спасибо.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
7: Intelligo.
8: 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Так, мы сейчас пришли к последнему блоку ваших сообщений, которые я должен озвучить. Потому что время уже 51,5 минуты 14-го. Уже спортсмены приближаются к студии. Читаю сообщение в WhatsApp. Вадим написал. Настоящий мужской поступок совершил сегодня журналист Визильбер. И мне непонятно, почему нельзя на вашем радио об этом говорить, господин Маргулян. Здесь же не идет только разговор о ваших коллегах. И где же тогда еще можно об этом говорить, как не в СМИ? Или только сидя на кухне говорить, что хозяин лучшего, господин Нудельман, разогнав весь свой персонал, превратил радиофилиал 14-го телеканала, рассказывая нам о том, что не было, нет и не будет в Израиле лучшего премьера, чем Биби. А если у кого-то было другое мнение, он враг еврейского народа. Надеюсь, что сейчас в радиоэфирах Израиля станет чище. Вадим. Уважаемый Вадим, я хотел вам ответить, что если надо объяснять, то не надо объяснять. Но потом отказался от этого варианта и сделаю другой вариант. Значит, я не говорил, что об этом нельзя говорить. Я, цитируйте меня точно, я говорил о том, что в нашем эфире нельзя ругать наших коллег. Есть корпоративная этика. Мы же не политические партии, которые топят друг друга, рассказывают, какая та партия плохая, какие мы хорошие. Нас, мы в выборах не участвуем, ни на что не претендуем. И поэтому мы себе, это, по-моему, правило любого приличного человека, не позволяем ругать наших коллег в нашем эфире. Надеюсь на понимание, Вадим. В других местах все что угодно. У нас, во всяком случае, в программе PM точно нельзя. Говорить можно, ругать нельзя. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
10: Добрый день, Павел Михайлович. А я вот сейчас в аэропорту заехал, первый терминал. Здесь обычно с правой стороны стояли 10 американских заправщиков. Нет ни одного. И вот что мы думаем, хорошо это или плохо?
9: Ну, давайте второе сообщение послушаем, а потом я скажу, что я думаю по этому.
10: Хотя поводу. Сейчас я вот переехал в третий терминал. Здесь они тоже есть. Тоже больше 10 около того.
9: Значит, ситуация такая. В аэропорту в максимум было 70 с лишним американских заправщиков, еще штук 25 в аэропорту Рамон. Значит, сейчас у первого терминала не осталось. О чем это говорит? Во-первых, туристам радоваться, потому что у нас сейчас столпотворение вылетающих. И говорили, что нет мест для стоянки самолетов. Значит, меньше шансов на то, что отменят их рейс. Скажут, извините, ваш самолет мы не можем посадить, ему негде стоять у нас тут в аэропорту. Мы не резиновые. Во-вторых, это говорит о том, что вероятность военных действий против Ирана сократилась намного. И, скорее всего, в ближайшее время, во всяком случае, до выборов в ноябре в Конгресс, их не будет, этих военных действий. Скорее всего. Потом не говорите, что вы сказали не будет. Я говорю, что скорее всего не будет. Уменьшение количества заправщиков — косвенное свидетельство этому. Мне это говорит это. Слово «петросянщина» применимо на первом радио с 7 до 9 утра, а хвалить на первом это Кричевский, Маргулян, Солнцев, Дворник. Уважаемый Дворник, я только что говорил, что нельзя ругать наших коллег и моих коллег в нашем эфире. Вы, видимо, меня не услышали. Здравствуйте, Павел Михайлович, и все-все. Эти люди с фотографией из обзора прессы сказали спасибо Хамасу за их светлое будущее сегодня. Всем хорошего дня. Фотография с обзора прессы сказали спасибо Хамасу. Я не понял, про что вы. И я понял, что вы не подписались. Дорогой рыбак из Афулы, значит, еще раз к этому не подписавшимся. Господа, пишите сообщение, чтобы было понятно всем, в том числе и тормозу ведущему, о чем вы пишете. Называйте имена, называйте названия, чтобы было понятно. Дорогой рыбак из Афулы, антиарсават пишет. С вашего позволения, чуть-чуть вас поправлю. Дело в том, что Бершевский АПОЭЛ не мог попасть на турецкий Фенербахче, потому что футболисты столицы Негева являются чемпионами своей страны, а турецкий клуб нет. До 2010 года такое действительно было возможно, и чемпион условного Израиля или Кипра мог попасть в плей-офф и встретиться с третьей или четвертой командой ведущих лиг. Но начиная с сезона 9-10 годов это было изменено, и теперь есть путь чемпионов и путь лиг. Всем здоровья, антиарсават. Натанель. Здравствуйте, Павел. Хочу выразить искреннюю благодарность господину Кустов, состоящему во главе производства большегрузных беспилотников в провале производства и жена, которых своровал деньги. Это я о фашистской России. Браво, Кустов. Я вообще не понял, кто там что, кто куда что своровал. Куда, что, откуда. Меня вряд ли вообще... и интересует, и удивит то, что происходит в той стране. Апоэль Бершева никак не могла получить Леона или Фенербахче, так как Бершева проходит путь чемпионов. Они же перечисленные команды, не являются чемпионами. Рустам Бек написал. Ну вот, это нашему слушателю из Афулы два человека поправили его. Приятно слушать Верку Сердючку, а не рабов из империи зла России. Эдуард. Уважаемые радиослушатели, на этом мы что у нас будет? Все на этом будет у нас. На сегодняшний день. Завтра, четверг, мы услышимся с вами в 12 часов в программе PM. Сейчас встречайте наших спортсменов. Швидлер, Кричевский в программе «Топ спорт». Всем спасибо за внимание. Тем, кто слушал, спасибо. Тем, кто писал, еще одно спасибо. И всем хорошего продолжения дня. Услышимся. Всего доброго. Bye-bye.

0: Реклама.
1: Жаркое лето в Центр-кар.
2: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
1: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
3: Лякок
0: Blue Lagoon. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
3: Лякок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Жаркое лето в Центр-кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
1: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Отклонены апелляции против назначения в список Ликуда Исраэля Каца, Гидеона Сара и Хаима Каца. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Судебная инстанция Ликуда отклонила апелляции против предоставления забронированных мест в списке Исраэлю Кацу, Гидеону Сару и Хаиму Кацу. Суд подверг критике процесс предоставления места Хаиму Кацу. Это решение было в определенной степени неожиданным, а время, когда о нем было сообщено глубокой ночью, также вызывает удивление, говорится в решении суда. В то же время утверждения о конфликте интересов отклонены. Слухи и журналистские утки не могут быть основой для принятия решений, заявили в судебной инстанции. По поводу предоставления места в списке Исраэлю Кацу, в решении суда говорится, что оно было утверждено 2 августа. Отмечается, что никакого официального сообщения по этому поводу до 10 августа не публиковалось. В Ликуде заявляют, что Нетаньяу скрыл это решение от общественности. Посол Пакистана в России Термизи Файсал Нияз заявил связанному с Хизбаллой ливанскому телеканалу «Аль-Маядин», что официальный Исламабад не возражает против присоединения Ирана и Египта к соглашению в Мекке. Договор о совместной обороне, который уже получил название «Мусульманская НАТО», был подписан Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией 7 августа. Согласно пакту, нападение на одно из государств Альянса будет считаться нападением на Альянс в целом. Официальный Тегеран расценил его как направленный против Ирана, однако представители вошедших в договор государств заявили, что он носит исключительно оборонительный характер. На данный момент он не был задействован для ответа на удары хуситов по Саудовской Аравии. Украина с 31 июля прекратила атаки по объектам Каспийского трубопроводного консорциума. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, это было сделано по требованию вице-президента США Джейди Венса. Согласно публикации, именно в эту дату состоялся его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, где требование было озвучено. Издание отмечает, что Зеленский согласился, считая, что это поможет Украине получить лицензию на производство ракет «Патриот». Канцелярии обоих политиков отказались комментировать публикацию. Воздержались от комментария и совладельцы Каспийского трубопроводного консорциума, энергетические компании «Шеврон» и «ExxonMobil». Financial Times сообщает, что принадлежащий «ExxonMobil» танкер пострадал во время одной из украинских атак на Каспий. Несколько дней назад СМИ сообщили, что Украина удовлетворила и просьбу США воздержаться от ударов по несвязанным с Россией танкерам на Черном море. Через него осуществляется экспорт казахстанской нефти, и администрация США хочет снизить давление на рынке в условиях фактической блокады Персидского залива. В Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта, в том числе по плаванию. Израильтянка Анастасия Горбенко вышла в финал на дистанции 400 метров комплексным стилем. В квалификации она заняла 7 место. Анастасия Горбенко является чемпионкой Европы 2024 года на этой дистанции. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась, но выше среднесезонной. Жарко и душно, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 33 градуса, в Ашкелоне, в Аждоде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Топспорт» с Элли Швидлером и Марком Кричевским.
0: «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: День, дорогие друзья, действительно, Швидлер здесь. Да. Большое счастье.
7: Привет. Добрейший всем денечек.
3: Ох, как ты начал, добрейший.
7: Ну, сам понимаешь, почему.
3: Молодежь среди нас. Ну и Дарья Достоевская за звукорежиссерским пультом. Итак, друзья мои, давайте перед тем, как мы дадим слово нашему молодому и
7: но
3: яркому...
7: Но не подающему никаких надежд.
3: Да, молодому, но не подающему никаких надежд, Эли Швидлеру, я задам свой вопрос. Итак, Бершевский АПЛ вышел в плей-офф, в раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Для того, чтобы сыграть в Лиге Чемпионов, ему надо обыграть азербайджанский Сабах. Кстати, азербайджанский Сабах очень сильная команда.
7: Определенно.
3: Вот. И как вы считаете, друзья мои, есть ли шансы у Бершевы, ну, АПЛа из Бершевы, выйти в финальную часть Лиги Чемпионов и обыграть азербайджанский Сабах? Игры будут две игры. 19-го они будут играть в Румынии.
7: В Румынии.
3: На нейтральном поле. И 26-го, соответственно, уже в Баку. Итак, 0-5-4-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 0-5-4-20-70-800, есть шанс у Бершевы или нету? Напишите, как вы считаете.
7: Если есть, то, разумеется, в процентном отношении можете определить, кто фаворит, на ваше усмотрение.
3: Потому что шансы есть всегда,
7: да,
3: на самом деле.
7: Да, определенно.
3: Мы помним, как... Рубин, по-моему, выигрывал, да, у Барселоны.
7: Выигрывал, да.
3: А Батэ выигрывал у Реала.
7: И играл в ничью. И как Шериф обыгрывал Реал на выезде.
3: Да, поэтому всяко бывает в этой жизни. Итак, в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов, предпоследнего, АПЛ победил Цервену Звезду 2-0. Первая игра закончилась тоже победой наших 1-0. Пожалуйста, Эль.
7: Ты знаешь, что... Обычно болельщики, особенно фанатичные болельщики, в день игры такого уровня, такого накала, потенциала, они следуют, в принципе, песню, которую исполняла когда-то Нина Бродская. Говорит, я не знаю, что со мной, в голове туман сплошной. Они перестают функционировать и думают только об одном. Я симпатизирую Бершеве, может быть, даже очень симпатизирую. У меня весь день не оставляло ощущения, что Бершева пройдет, причем с запасом. Может быть, это не заносчивость, разумеется. Ты не можешь сравнивать европейские достижения Цервенской Звезды и Бершевы. Но на основании того, что видел по первому матчу, когда просто сербы были переиграны, и они даже ничего не смогли сделать против 10, играя более получаса против 10 соперников, и зная несколько характер Станковича, главного тренера. Я напоминаю, что 4 года назад Станкович с более сильной командой Цервеной вылетел против хайского Макави, там, проиграв в Хайфе 3-4, дома ведя 2-0, упустили преимущество в 2 мяча. Характер Станковича. Он же потом тренировал «Спартак», если помнишь. Каждый второй матч его удаляли. То, что увидел в стартовом
3: его
7: составе...
3: Его вчера удалили, вроде как.
7: То, что об этом я и говорю. То, что увидел вчера в стартовом составе вот, Мухаммада Буфани, которого тоже под конец
3: удалили
7: на
3: 91-й,
7: но он...
3: Да.
7: Ключевой игрок полузащиты.
3: То есть, получается, в первой игре с Сабахом его не будет?
7: А Буфани?
3: Да.
7: Причем не Сабах, не будет и против матча с Пельзеном у Цервенской Звезды. Он игрок Цервена. Вот для Цервена очень важно полузащиты. Вдруг я не увидел его в составе. Если, понятно было, что если при какое-то преимущество можно получить определенное преимущество в штрафной площадке «Цервена звезда», это выпустить «Арнаута», чего тоже не было.
3: Так его же потом выпустили.
7: Выпустили, ну вот, он создал момент, один раз поскользнулся-то. А где-то минуты с 10 и по 30-й проходной двор по центру полузащиты. Там если были более прицельными, более удачными, фактически борьба закончилась уже в первом тайме. Потом в начале второго промахнулся Букарин, правый вингер «Цервенной звезды», и две великолепные совершенно атаки Бершева закончились голами. Но я не... там были, конечно, ситуации в пользу «Цервена», но ни в один момент не возникало ощущения, что они смогут переломить.
3: Прекрасно.
7: Секунду. Как играла Бершева?
3: Играла
7: как минимум на уровне команды Лиги Европы.
3: Отлично. Теперь идем дальше.
7: Нет, мы еще не идем дальше. Да, мы же искали. Терпение.
3: Хорошо. Терпение, да.
7: Поскольку фактически, опять же, игра будет не дома. Игра будет с клубом, который, например, я опасался бы больше, чем чемпиона Дании, который не просто Сабах прибил дома 4-0.
3: Да.
7: Команда очень сильная. Команда, которая... Клуб был создан там, 9 лет назад. Не стоит забывать, он опередил Карабах.
3: Ну уже да.
7: У них нет никаких финансовых возможностей. У них там играли.
3: А мы помним, как Карабах в Лиге чемпионов играл.
7: В составе.
3: Да.
7: В составе вчера стартовом посмотрел, было трое азербайджанских игроков, было еще несколько на скамейке. Там великолепные нападающие немецкие. Там и бразильцы, там и аргентинцы, там нет такого ограничения дурацкого, как у нас. Теперь что? Что, да, разумеется, директорат лиги принято решение, что первый, например, первый матч лиги израильской, если команда участвует в Еврокубках, okay, она может перенести. Игра будет в среду
3: 19-го.
7: Да. Причем обратилась с просьбой в субботний матч Кубка Тота никому не нужного перенести, дабы не загружать там матч за пятое и восьмое место, никого это не интересует.
3: Okay.
7: Немедленный отказ. Мне не верится, что подобный отказ был бы дан не Макаби Тель-Авив, не Хайфскому Макаби. Это значит, что надо выступать вторым составом. Здесь ехать в Хайфу, болельщики, там, не дай бог, кто-то получит травму.
3: Окей, понятно.
7: Это уже было
3: понятно,
7: 10 лет
3: ясно.
7: Назад.
3: И давай идем дальше.
7: Так, 10 лет назад
3: все
7: это
3: понятно.
7: Уже было.
3: Не
7: Окей. все понятно. Тем не менее, победа заслужена, и будем
3: хорошо,
7: посмотреть.
3: Хорошо, идем дальше. Пара раунда плей-офф. Фенербахче, Стамбул, Леон, Франция. Самый сильный, так сказать, матч плей-офф. Фенербахче против Леона. Это, конечно, игра Лиги чемпионов, по-хорошему. НЕК, Нейминген, Нидерланды.
7: Нейминген против Бода Глимт.
3: Бода Глимт, в общем, тоже...
7: Бода Глимт победил в дополнительное время.
3: Да.
7: Там был скандал с удалением, но это не важно.
3: Слован, Братислава, Цели, Словения.
7: Наименее интересный
3: да.
7: матч.
3: Да, Селти, Глазго, Ласк, Линц, Австрия, Динамо,
7: Все,
3: Загреб.
7: Всяческих благ Линцу.
3: Динамо, Загреб, Хорватия, Викинг, Норвегия.
7: Не ясно.
3: Левский, София, Болгария, Аека, Финны, Греция. Но там такие матчи, да, вот это НЕК выиграл Олимпиакосы 2-1, в основное время 1-1, первый матч 0-0, дополнительное время. Цели выиграл у Арарата 2-0, первый матч Цели проиграла 1-2. Слован, Братислава выиграл у Мельбю, Швеции.
7: Вторично.
3: 2-0, 2-1, да, вторично. И Фенербахче выиграл два раза у Штурма. Грац, Австрия, 0-1-0-2.
7: Да. По поводу прогноза вот мы отложим под конец, разумеется.
3: Теперь.
7: Сегодня вечером играется ответный матч Лиги конференций Апоэль Тель-Авив против Катовиц. Выездной матч.
3: Окей.
7: С чем он связан? Что там интересует? 2-0. Апоэль смотрелся как более сильная команда. Проблема совершенно в другом. Фанаты Катовицы известны даже в Польше как абсолютно обезбашенные. устраивающие разборки и на стадионе,
3: Катовице
7: и в Нестане.
3: Катовице или Катовице?
7: Катовице. Катовице — это по-польски. Мы по-израильски называем Катовице.
3: Окей.
7: Катовице. УЕФА настолько обеспокоена возможными результатами этого противостояния на трибунах и вне, что она направила двоих дополнительных офицеров по безопасности и предупредила: любой лозунг, который нарушил подстрекающий, например, он может быть антисемитского толка, он может быть антипольского толка. То есть с помощью Макаби Хайфа отреагировали, там написали по поводу соперника польского год назад, убийцы, начиная с 39 года.
3: Okay.
7: Ведь, в принципе, это не с 39 года, можно на 400 лет раньше. Но это была реакция. И заваруха, которая затем была. Сегодня же иранским владельцем клуба «Погон Щечин» был опубликован пост.
3: Uh-huh.
7: Пост, ну, он не подстрекающий к погромам и убийству. Абсолютно антисемитский, абсолютно лживый, и призывающий Польшу, поляков отреагировать должным образом на клуб, который покрывает преступления соответствующего народа, одевая футболки. Которые в спортивном плане, как бы, он представляет тот... ту страну, которая не должна играть вообще ни УЕФА, должна быть заблокирована.
3: Что?
7: Мгновенная реакция. Разумеется, будет дисциплинарный комитет этому товарищу обеспечен, потому что Израильская Федерация мгновенно отреагировала жалобой, причем очень жесткой форме. Кстати, по поводу Сабаха, дабы не забыть, им не удалось обеспечить безопасность датским болельщикам. То есть они в отметном матче организаторы, то есть клуб, ответственный за безопасность, клуб «Сабах»,
3: uh-huh.
7: Подсадил вроде азербайджанских фанатов практически рядом с датскими. Вылилось это в драку. Стадион, конечно, дисквалифицирован не будет, но крупный штраф обеспечен. С предупреждением.
3: Okay.
7: И итоговый наш Макаби Тель-Авив, который, я понимаю, что у них происходит, по-моему, владельцу уже надоела вся эта компания, либо в меньшей степени серьезности относится. На этот раз, после домашнего, так называемого, поражения 0-3 от ЦСКА, Софийского ЦСКА, полетели все трое, которые не играли. То есть двое, которые не играли, в том числе Ревиво, Рой Ревиво, что его, там и агенты, и приближенные утверждают, что Макаби его обманывает, и не обещали, что его отпустят первого после матча с Шерифом, и этого не произошло. Втыкают палки в колеса. Сегодня заключена сделка, одна из самых крупных сделок в истории израильского футбола на локальном уровне. Сейда Абу-Фархи, единственный реальный нападающий, такой, продал в Колорадо за сумму 6 миллионов долларов плюс миллион бонусами. Полагается, по-моему, там 17,5% идет семье, и 25% дальнейших продаж оставляет у себя Макаби. То есть Макаби теряет ключевых игроков одного за другим, и я не совсем понимаю, куда эта волна приведет.
3: Итак, израильский полузащитник, болеем за наших в любом случае, Манор Соломон продолжит карьеру в Вестхэме. Подписан трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон, наконец-то. Он постоянно по трансферу...
7: Он травмирован.
3: Да, он постоянно был травмирован, постоянно по арендам.
7: Теперь обратите внимание на сумму, которую выплачивает Вестхэм. Всего лишь 5 миллионов фунтов, плюс 2 потенциальные за достижение. Цель Вестхэма совершенно четкая. Там считается, что Вулверхэмптон, Вулфс, это она чуть посильнее Вестхэма, а Вестхэм определенно должен попадать в двойку и возвращаться в премьер-лигу.
3: Да.
7: Теперь его зарплата будет составлять 80 тысяч фунтов в неделю брутто. То есть где-то в районе 50 тысяч нетто на 52 недели в сезон, что приближает нас к сумме, по-моему, 2 2,7-2,8 миллионов.
3: Ну, в чемпионшипе хорошая зарплата. Правый вингер сборной Израиля Анан Халайли продолжит карьеру тоже в английской премьер-лиге, как и Соломон.
7: Нет, это не тоже. Там это чемпионшип.
3: Да, но я имею в виду тоже в Англии, хотел сказать. Этот ушел из бельгийского Юниона Сен-Жулуаза в Кристал Пэлас. Ну, хорошая команда, а что нет.
7: Кстати, это команда, которая первая поддержала Израиль в 2020 году.
3: Он не смог перейти в Интер, но мы об этом говорили, не будем повторяться. А вот
7: причем Кристал Пэлас уплатила Сен-Жулуазу больше, чем Интер, 28 миллионов евро. Ну, но его зарплата будет меньше. Контракт подписан до 31 года, на 5 лет с потенциально еще одним сезоном. Но он как раз будет зарабатывать поменьше, чем Соломон, может быть, меньше 2 миллионов евро. Но не в этом дело. У него перспективы очень, очень высоки.
3: Окей. Барселона сделала новое устное предложение Манчестер-Сити по трансферу полузащитника Родри. Отмечается, что каталонцы готовы заплатить около 60 миллионов евро плюс бонусы за 30-летнего испанца. Однако тем временем Сити оценивает Хавбека 80 миллионов. В общем, посмотрим, что это будет. Так, друзья мои, давайте я повторю наш вопрос. Наш вопрос звучит следующим образом. Бершевский АПЛ, чемпион Израиля, получил шанс, большой шанс. Он вышел в раунд плей-офф, так сказать, для участия в Лиге чемпионов, будет играть с азербайджанским «Сабахом». И наш вопрос очень простой. Считаете ли вы, как вы оцениваете, скажем так, шансы Апоэля из Беэр-Шевы против азербайджанского «Сабаха»? 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. 054-20-70-700. Добрый день, Марк и Эля. Я думаю, что пройдут 65-35 в пользу АПЛа. А я постараюсь помочь. Временно изменю свой ник Сабаска на Сабах. И пройдем в Лигу чемпионов. Удачи нам. Так. Сегодня... Ну, короче, все хорошо. Про Марию Шарапову.
7: Да, там все всегда хорошо.
3: Раз в 10 лет команда с Израиля выходит в Лигу чемпионов, ну и так далее. Так, идем дальше. Шансы Беэр-Шевы пройти Сабах приблизительно 50-50.

0: После небольшой рекламы мы продолжим.
1: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
2: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Наш вопрос все тот же. Баяршевский АПЛ, это здорово, прошел в плей-офф, в раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Так что весну, скажем так, зиму, осень европейскую он себе обеспечил уже.
5: Нет, фактически это зиму, но включающую январь.
0: Да, да, да. Но, тем не менее, хотелось бы увидеть нашу команду в Лиге Чемпионов. Для этого надо обыграть азербайджанский «Сабах». Наш вопрос, какие шансы у Баяршевы, как вы считаете? 054-2070-800 номер нашего WhatsApp, потому что в следующую среду уже первый матч. Итак, давайте о золоте. О нашем с вами золоте. Израильский велогонщик Михаил Яковлев завоевал две золотые медали на крупных соревнованиях в Паневежисе в Литве. Он стал победителем турнира как в спринте, так и кейрине. В общем, Михаил Яковлев неоднократный призер чемпионата мира и Европы в спринте и кейрине. К сожалению, не повезло ему немножко на Олимпиаде, помнишь?
5: Но да? Через два года в следующей Олимпиаде.
0: Да, да, да. В Тульче, Румыния. Завершился женский юниорский чемпионат Европы по баскетболу в дивизионе «Б» спортсменки до 18 лет. Наши вернулись в элиту вместе с командами Румынии и Литвы.
5: Они заняли первое место, да, в дивизионе «Б» и,
0: да,
5: вернулись.
0: Да. В Белграде завершился юниорский чемпионат Европы по гандболу. Спортсмены до 18 лет. В финале немцы победили Словению. Ну, сборная Израиля заняла 10-е место.
5: Блестящий результат, потому что они попадают на чемпионат мира.
0: Попадают.
5: Да.
0: Блестяще. В Париже продолжается чемпионат Европы по плаванию. Наша Авив Барзилай заняла 7-е место, ну, в финале, на дистанции 200 метров на спине. А Анастасия Горбенко, как вы слышали, на 400 метров комплексом она вошла в финал.
5: Да.
0: А вот на дистанции 100 метров брасом она финал не вышла.
5: Я смотрел заплыв, она в определенный момент была 4-5, потом... Но это не ее дистанция. Ее основная дистанция — это 200.
0: Ну и комплекс, да, и 400 комплексом. В Бирмингеме завершился первый день. Там идет чемпионат Европы по...
5: водным видам спорта.
0: По атлетике. В Бирмингеме завершился первый день чемпионата Европы по легкой атлетике. Главным результатом для нашей страны, потому что мы говорим о своих, стал выход Адвы Коэн, финал бега на 3000 метров с препятствиями. Вот так.
5: Здорово.
0: Да, она восьмая, и это последнее место, которое давало напрямую путевку в финал. Ну, это круто, да.
5: Там великолепный результат, по-моему, британец показал бег на 100 метров вчера. 10.09 победа.
0: Итак, сборная Израиля приехала в Бирмингем в составе 18 спортсменов. Среди тех, кому еще предстоит стартовать прыгун в высоту, Йонатан Капитольник.
5: Что представить, он вышел в финал. Он вышел в финал, там 13 участников. По-моему, он первые два прыжка были легкие, потом он... свалил планку на 2.19 и сразу же
0: взял, да?
5: Взял, и кажется, что он завершил 2.25, и та это уже обеспечивала место в финале.
0: Ну, два наших, так сказать, две наши звезды легкой атлетики, Блессинг Африфа и Лона Салпетер, чемпионат пропускают из-за травм. Так, значит... Ну, как всегда, мы говорим про ситуацию с Джани Инфантино.
5: Угу. А он держится.
0: За него подписался

0: Дональд Трамп.
1: Ну, это понятно.
0: Да. Дональд Трамп. Он сказал, что ФИФА совершит огромную ошибку, если по какой-либо причине решит сменить президента Инфантино.
1: Это тонкий намек на толстые обстоятельства.
0: Это потрясающе. Знаешь, как он любит? Это потрясающий человек, который провел 4 успешных чемпионата мира, больше, чем кто-либо другой. Попытка, ну, в общем, короче говоря, потрясающий чек. И теперь этот потрясающий чек якобы...
1: Он потрясает казну ФИФА.
0: Да, но якобы предложил Мексиканской футбольной федерации поддержать ее на следующих выборах главы организации в обмен на содействие переходу страны из Конкакаф в Коннебол. То есть мексиканцы, с одной стороны...
1: Перейти на юг.
0: Перейти на юг, потому что, смотри, они сейчас играют Гаити... там и сильных команд только США и Канада, Кюрасао, все. Mm. Там они будут постоянную практику иметь.
1: И фактически постоянно будут при всем при этом, при сильных командах, они будут фаворитами попадать.
0: Да, потому что там Аргентина, Бразилия, Уругвай, Колумбия. Да.
1: Это доходы огромные.
0: Это огромные доходы от матчей. Кому интересно там матч с Ямайкой, при всем уважении к Ямайке, да, там. Кому это интересно?
1: Обиженная Аргентиной 5-0.
0: Да, да, да. Поэтому как бы... и вот Мексики долго отказывали в этом. Мексика хотела перейти туда, потому что тогда...
1: Из-за этого им отказали там, она полезла через стену на север.
0: Да-да-да. Короче, ты просто Конкакаф тогда резко ослабляешь, если убираешь оттуда Мексику. Поэтому никто не хотел.
1: Придется срезать квоту выхода на чемпионат мира.
0: Ну, естественно, да, если Мексики не будет. Поэтому он говорит, ребята, поддержите меня, я вот постараюсь. Так, в Перте, Австралия. Состоялся турнир MMA UFC 284, Махачев против Волкановский. Ну, Волкановский, как известно, австралиец, UFC делает такие бои на родине героев. Главным был поединок за титул чемпиона мира в легком весе. Ислам Махачев защитил титул, победил по очкам Александра Волкановский. Ну, вот такая вот история.
1: Баскетбола немножко.
0: Да, баскетбола обязательно. Обязательно.
1: Макаби никак не может успокоиться сама с собой. То есть это иногда кто пожирает свой хвост? Ящерицы, хамелеоны, либо определенный вид змей?
0: По-моему, ящерица.
1: Ну, не знаю, правильно делают ящерицы, но Макаби тут точно не должна этим заниматься. Выкупил, мы говорили о том, что семейство Раконати, который, кстати, владеет, по-моему, большей частью акций Пятого канала, выкупила федермановские 29% и мгновенно загнала их товарищу по фамилии Левин, который в свое время, когда в спорте разбирается, разумеется, выкупила за 50 миллионов, продала за 49 с чем-то, но не...
0: А в чем не прикол?
1: Не позволять... болельщику со стажем, миллиардеру Штильману, который является и главным спонсором Макаби, компании «Рапид», в принципе, контролировать этот клуб. То есть он сказал, что давайте я хочу 120 миллионов, я вам даю за ваши 58%, которые вы держите, но вы уходите, потому что вы тормозите, вы... И сейчас тебе расскажу, как функционирует система Макаби. У них на данный момент было 58% у Раконати, сейчас у Левина у них по 29%. Есть 14% у Мизрахи, еще 2 миллиардера американских. Весь вместе оставшаяся сумма 1,17%, 17,5%, это год 10%. Но они вот такие молчаливые компаньоны. Вот Левин в спорте разбирается. Он был, он был спортивным директором либо клуба Свонси Уэльского, и Мемфис Гризлис. Он много лет в этом. Но как работает система? Вот, выкладывается длительная неспособность. Мы получаем Макаби Тель-Авив, который, я напоминаю, 12 лет назад был чемпионом Европы. Последние два года они плюс-минус провальны. У них один-единственный скаут, с которым работает. И тот же скаут работает еще с 7 командами. И он находится в Лас-Вегасе. А как можно определять по летнему лагерю тебя подбирать игроков? Нет системы скаутинга. наблюдательного скаута, нет принятия решения, а нет, этот слишком дорогой, а нет, этот слишком старый, а вот у нас такой, это как лебедь, рак и щука. И реально Макаби повысил сумму зарплат с 10 до 18 миллионов в этом году. То есть они полагают, что у них усилились позиции центрового, они привлекли Яма Мадара на позицию разыгрывающего. И все равно считается, что они далее в 12 место в Евролигу не выберутся. Это, а тот, вот этот Штильман, о котором мы говорили, он фанат клуба до мозга костей. Он говорит, что нет никаких проблем с инвестициями. Дайте мне не вожжи, а дайте мне руль. Руль невозможно, что Феррари ездил как...
0: Трактор. Но Ламборджини, да. Он же из трактора, да, так сказать, ну, возник.
1: В принципе,
0: поэтому и, да, можно из трактора сделать Ламборджини.
1: Что получается? Вы повышаете потолок зарплат, а на фоне Апоэль, у Апоэля было 20, мы говорили, 22 миллиона зарплат только. Сейчас 31 миллион евро. Ни одна команда в Евролиге не достигает. У них 13 миллионеров. У них сумма, у Мичича остается его деньги, 5,6 миллиона долларов в сезон. Зарплату Брайанта, который был ключевым игроком, подбросили...
0: Слушай, ты мне скажи, вот эти все зарплаты...
1: Подбросили с 2,8 до 5.
0: Ты все это зарплаты, кому? Да, они важны. 2,8, 3,8, 4,8.
1: Это важный компонент.
0: Послушай, да, я согласен. Это хоть как-то отбивается.
1: А зачем? Им не надо отбиваться.
0: Нет, я просто, у них мне просто интересно. 2,8, 3,8, 5,8.
1: Это не является...
0: Это бизнес или это просто
1: это
0: так?
1: Это в той или иной степени бизнес. В Макаби Тель-Авив стоимость абонементов астрономическая. Они получают, как Апоэль это не интересует. Там четверо миллиардеров.
0: Я понимаю, миллиардеры.
1: Их интересует...
0: Подожди, но миллиардеры, секунду, они тоже не идиоты.
1: Секунду.
0: Они же миллиардеры.
1: Они миллиардеры.
0: Ты сказал,
1: они,
0: четверо
1: они
0: идиотов.
1: Они жертвуют эту сумму. Они понимают, что они...
0: Это просто выброшенные деньги.
1: Это не выброшенные. Это команда Апоэль. Я попытаюсь достучаться.
0: Достучись.
1: Если меня не будешь перебивать.
0: Да не ужасно. Не получится. Буду.
1: Значит,
0: давай.
1: Не бойся, иначе я в тебя швырну чем-то, чем наименее стоит.
0: На стаканчик. Помнишь, когда
1: компьютером,
0: кто-то дама кинула стаканчик в полицейского в
1: да,
0: шлеме?
1: Да, и получила тюрьму.
0: Или парень
1: вот получил тоже
0: тюрьму, потому что
1: тоже
0: это были ужасные страдания.
1: Да, страдания. Моральные страдания. Теперь их интересует закрепиться в Евролиге. Это раз. Они знают, что надо вкладывать деньги. Они хотят стать чемпионами Евролиги. Это два.
0: Окей.
1: И...
0: Обратно деньги дает
1: они
0: или нет?
1: Не, в такой степени им это не нужно.
0: Я
1: говорю,
0: не понимаю, как
1: там люди, которые были экзиты, и они зарабатывают огромные деньги. Что они тратят пропорционально своей финансовой мощи? Что тратят сейчас? Сейчас резко повысил свои инвестиции Эдельсон.
0: Эдельсон, да.
1: Они тоже подбросили для Еврокубка, тоже зарплату в районе 10 миллионов. Цель ясна. В Евролигу закрепиться, а Макаби тянет телегу в разные стороны.
0: Я понял,
1: вот
0: все, так и не ответил на вопрос.
1: Ну, понятно.
0: Кричал,
1: это чтобы...
0: Кричал, нервничал,
1: изменить.
0: Ответа нету.
1: Цели, если не доходит, повторяю четвертый
0: Давай.
1: Раз. Цель возвращения денег в полном,
0: не
1: может
0: стоит.
1: Быть, только в частичном объеме,
0: Я
1: и
0: понял.
1: Это не является целью.
0: Леонель Месси решил остаться пока в Аргентине после смерти своего отца Хорхе и пока не возвращается не к выступлениям за Интер Майами, сообщает Аморалия, как-то дал был Аморалия. 39-летний футболист после известия о смерти отца отправился в Аргентину быть рядом с семьей. Но он сейчас находится в Росарио. Посмотрим, на самом деле, когда он вернется. И, кстати, скончался, если про баскетбол. Умер,
1: да,
0: пятикратный
1: Есть.
0: Чемпион и трехкратный и лучший тренер года NBA Дон Нельсон.
1: Он был вторым по количеству достигнутых побед, да, после Грега Поповича. 1335.
0: Слушай, Попович, Нельсон, это же легенда.
1: Да. Но это
0: 86 лет.
1: 1335 побед. И всего лишь 1063 поражения. Это огромная разница, кстати. Это 250 побед в НБА за все сезоны который он тренировал. Кстати, его, по-моему, чемпионские титулы все были с Бостоном в качестве игрока.
0: Окей, да. Да, в качестве...
1: Ну, тренировал он Милуоки, Никс и Даллас.
0: Ну, разумеется, он...
1: В Зале Славы.
0: Да, был в Зале Славы с 2012 года. Хорошо, друзья мои, давайте, давайте вот еще... У нас обычно не хватает времени на слухи.
1: У нас полно...
0: Ну, давай я начну.
1: Не надо таких слухов, он еще интереснее.
0: Что интереснее? Что может быть интереснее слухов?
1: Слух осуществленные слухи уже.
0: Хорошо.
1: Притворившиеся в жизнь.
0: Пусть будет так.
1: Гимарайш, тот, может быть, лучший игрок сборной Бразилии на чемпионате мира, официально перебрался из Ньюкасла в Арсенал.
0: Хорошо.
1: 75 миллионов фунтов. Это до 30-го года. На 4 года контракт. И, конечно... И, по-моему, осталось еще 20% Ньюкасла. Да, в районе 15 миллионов.
0: Хулиан Альварес недоволен боссами мадридского Атлетико и своим аргентинским наставником Диего Симеоне. Альварес разочарован действиями руководства матрасников на фоне своего желания перейти в Барселону, сообщает Мундо Депортиво. Отмечается, что после возвращения в расположение клуба он хотел обсудить ситуацию и личность Диего Симеона, однако тренер улетел на Ибицу на пару дней. Альварес считает, что Симеона просто не хватило смелости поговорить с ним лично. Форвард также недоволен отсутствием генерального директора клуба Мигеля Анхеля Хиля. По информации источника, Альварес заявил сотрудникам базы, что на него рассчитывать не стоит.
1: Но когда я был 20 лет назад на Ибице, там, ну, там эти парусные клубы соревнования. Ну. Так, разумеется, я ни в кое море не выходил. Мы сидел там на какой-то барже
0: огромной.
1: Зачем
0: на Ибице куда-то выходить? Да, там не для этого Ибица существует.
1: Если бы он знал, что я на Альварес 20 лет назад, что я там, он мог бы переговорить со мной и взять меня в качестве агента.
0: Я говорю о том, что... На Ибицу
1: не надо выходить в какой-то...
0: Вообще никуда выходить.
1: Зато Хуан
0: не надо.
1: Карлос выходил-то в этот год, он приехал специально.
0: Душан Влахович, кстати, мне кажется, недооцененный игрок, продолжит карьеру в чемпионате Турции. По информации Фабрицио Романо, сербский нападающий достиг устной договоренности с Бешикташем о трехлетнем контракте. Отмечаю, что серб отправится в Стамбул уже сегодня. Тем временем, по данным Николя Скиры, форвард будет получать около 8 миллионов евро в сезон, плюс бонус, а также солидный бонус за переход. Влахович покинул Ювентус этим летом в статусе свободного агента. Ранее сербом интересовалась Барселона.
1: Давай сделаем, кстати, наш родной Винни-Пух продлил контракт с Реалом до 1932 года.
0: Все-таки сумел.
1: Да, и выясняется, что стоимость Диоманде, это очень большая редкость для Реала, но когда они инвестируют, они сильно вкладывают, ставят вообще не 125, а 140 миллионов евро, которые будут выплачены Лейпцигу.
0: Ну, смотри. Посмотрим, как человек отработает свои деньги. Так, Максим пишет. Я думаю, будет ничья, дальше на кого Бог пошлет. Окей, окей. Так, значит, наблюдательный Бершева пройдет 100%, но будет тяжело, будет не хватать родного стадиона. Родной стадион всегда там легче играть. Уважаемый Марк, то, что Махачев победил Волконовский, это информация трехлетней давности. Как? А вот в ближайшую субботу Махачев будет драться против ирландца Эндогари с уважением Антерсова.
1: А можем, чтобы оба проиграли?
0: Да нет. Да в Перте? Да нет. Ну что вы говорите? Неужели?
1: Нет, это без желания.
0: Я посмотрю, на самом деле. Может быть, я... чего-то напутал.
1: Путешествие во времени?
0: Ну, я сейчас не знаю. Сейчас я гляну. Хорошо. Ну, интересно. Даже если так. Значит, я чего-то там напутал. Потому что сам ебу этот... Ну, вот сейчас не смотрел. Ну, странно. Ладно, пусть будет так. Спасибо. На самом деле, видите, бывает, когда напутаешь. Все-таки предвыборной кампании живем, знаете, не до спорта, если честно. Нет, ну серьезно, я вот как бы не до спорта, потому что сейчас слежу в основном за другими событиями, кстати, не менее интересными, могу тебе сказать.
1: Mm-hmm.
0: Но один заговор в Ликуде чего стоит.
1: Это
0: как
1: прекрасно.
0: Как раз сидел, разбирался.
1: А какая часть потенциальных кандидатов, это не мнение радио, но может попасть в эту психушку из нынешних.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну смотри, психушка, это ж от психушки, как говорится, никто не застрахован, особенно в условиях
1: значит,
0: нашего...
1: Значит, никто застрахован от сумы,
0: от тюрьмы. С другой стороны, как ты можешь попасть в психушку, если ты уже находишься в дурдоме?
1: Браво,
0: вот.
1: Браво.
0: Ну хорошо, друзья мои, 054-2070-800, антиарсоват, окей, удивил, ну значит, я где-то что-то напортачил, бывает, ну что делать, и на меня бывает старуха. И бабушка. После небольшой рекламы продолжим.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
12: «Центр Кар Азур», Дер-Хашива 9.
2: Реклама. «Топ спорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. Давайте поговорим о слухах, продолжим. Энцо Фернандес может покинуть Челси этим летом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб готов рассматривать предложение по аргентинскому полузащитнику только до начала нового сезона. Челси оценивает 25-летнего футболиста в 120 миллионов фунтов и не намерен идти на компромисс после старта АПЛ, ведь руководство хочет сохранить стабильный состав команды. Главным претендентом на Фернандеса считается «Сити». Главный тренер Энцо Мореско заинтересован в воссоединении с аргентинцем, однако много будет зависеть от желания самого игрока.
1: Позволь мне на секунду вернуться к прелестям израильского футбола.
0: Давай.
1: Был матч Кубка Тото, там Петахтиква играла, дай бог, помню, с Натальей. Драка на трибунах болельщиков Петахтыквы, с кем бы ты думал, с структурой безопасности, частной охраны.
0: Зачем?
1: Компании. Ну, это получилась драка. Один взял там, типа, железный, один из обеспечивающих безопасность, взял какой-то лом, какую-то железяку, и чуть не пробил голову болельщика.
0: Отлично.
1: И подобное. Выяснил, потом он удрал. Его поймали. Он удрал еще один. Выяснилось, что эти товарищи живут в Восточном Иерусалиме, были набраны. То есть это не профессиональные. Когда 2 года назад обратились к Шмокричу с требованием предоставить солдатам приоритетные рабочие места с большой зарплатой и так далее, ответа не было. Понимаешь, от этого астронавта. Результат. Сейчас опять письмо. Он говорит, вы видите, что происходит. Дать разрешение, должны быть профессиональные охранные предприятия.
0: Да, у кого
1: из Восточного
0: можно.
1: Иерусалима они привезли.
0: Отлично.
1: Говорит, никакой реакции и до сих пор
0: в
1: нет.
0: В Восточном Иерусалиме, если
1: да,
0: ты знаешь...
1: Да там сплошные охранники
0: самые,
1: живут, да.
0: Самые законопослушные граждане живут. Это же как бы соль земли,
1: да,
0: русской.
1: Конечно, эту компанию надо пинками под зад, гнать со всех постов, то, что они творят. Упаси Боже, это не общее мнение радио.
0: Это
1: мое персональное.
0: Исключительно,
1: да.
0: Потому что мы вообще с Дашей не понимаем, о чем он говорит. Монако принял решение расторгнуть контракт с Полем Погба, пишет Найс Матин. Я просто не понимаю, зачем было вообще с Полем Погба заключать контракт. Издание отмечает, что решение было принято еще до очередной травмы француза. Несмотря на то, что Погба сыграл за Монако всего 6 матчей, команда выплатит ему всю зарплату за месяц, оставшийся по контракту. Текущее соглашение француза действительно до следующего лета. Я не понимаю, подписывать Поля Погба вот сегодня, это что?
1: Это когда крыша поехала.
0: Крыша поехала или деньги
1: либо
0: отмыть.
1: Либо надо что-то отмывать где-то, вот в каком-то бассейне.
0: Ну вот я
1: Манчестер Сити собрался выплачивать сумму в 130 миллионов евро клубу по фамилии Лиль за игрока, которого зовут Аюб Буади. Помнишь, кто это?
0: Аюб
1: молодой,
0: Буади.
1: 18.
0: Конечно.
1: 130 миллионов он стоит?
0: Я понятия не имею, кто сегодня сколько
1: стоит. По-моему, Сити уже до лампочки сколько платить и за кого платить.
0: Не, но, честно говоря, уже сегодня такие цены на все уже, это, знаешь, это уже перестало быть смешным на самом деле. Потому что когда-то, если ты помнишь, да, в 60-е еще годы был потолок зарплаты типа того, что футболисты не должны были там зарабатывать больше рабочих. Mm-hmm. Потом все это отменили, и это неправильно, потому что рабочий может работать долго до пенсии, а все-таки футболист может только...
1: Короткая,
0: да, короткая карьера, но когда уже сегодня такие деньги, это уже вообще не,
1: абсолютно.
0: Это вообще не смешно.
1: Но тем не менее, абсолютно. Теперь Араужо,
0: которого ушел в Ливерпуль,
1: он ушел на сокращение зарплаты по сравнению с Барселоной, экс-капитан Барселоны. Он хочет играть. Он хотел играть, но ушел, он согласился. Человек, который так он будет зарабатывать на 1.5 миллиона меньше.
0: Действительно.
1: Все по теме.
0: Хорошо. Нападающий Арсенала Габриэль Джесус покинет команду, пишет Никола Скира по информации инсайдера.
1: Но он засиделся на скамейке.
0: 29-летний бразилец уже дал согласие на переход в Наполи. Да, он засиделся, он должен играть. ПСЖ близок к подписанию нападающего Барселоны Феррана Торреса. Парижский клуб направил каталонцам официальное предложение на 50 миллионов евро с учетом бонусов. На текущий момент переговоры находятся на завершающей стадии. Ну, 26 лет, вполне возможно, он заиграет в Пари Сен-Жермен. Хотя, опять же, где-то место ему, ну, найдут.
1: Речь шла, кстати, в Манчестер Юнайтед, приходя, что делать с Решфордом? Вернулся из Бостона.
0: Он же классно отыграл.
1: Да, и скорее всего, он останется в Манчестере. На данный момент, во всяком случае.
0: А почему нет? Я не знаю, у него что-то не получается, но он в Барселоне играл замечательно. Ну, хорошо играл, он никогда не портил, он все делал правильно, он помогал, он забивал, ну, то есть он...
1: Кстати, по поводу Альварес, мы говорили, вот подкарауливает Арсенал там и смотрит, что с ними, смотрит, что с Баркулан.
0: Ну, смотри, ну, Арсенал для...
1: у него настолько... такое количество сильных футболистов.
0: Я просто говорю, все-таки Барселона, вот... Ты понимаешь, Реал, Барселона.
1: Да, ну понятно, что Арсенал
0: для аргентинского
1: нет, да.
0: парня это звучит гораздо более секси, чем Арсенал.
1: Да.
0: При всем уважении, классная понятно. Команда. Попасть в Арсенал это
1: да,
0: мечта практически
1: да,
0: всех.
1: Да, но звук, конечно,
0: но звук,
1: совершенно
0: да,
1: иной.
0: Совершенно справедливо. Поэтому Реал озвучивает возможность подписания полузащитника Арсенала. Апропо Арсенал Мартина Субименди. Мадридский клуб ранее уже рассматривал вариант приобретения игрока, когда тот еще выступал в Испании за Реал Сосьедад, а ныне возобновил к нему интерес после срыва трансфера хавбека Манчестер Сити Родри, который выбрал Барселону. Ну, посмотрим.
1: А, несмотря на то, что Анцо Мореско говорил, мы тебя ждем в Сити.
0: Кому?
1: То есть он фактически Родри говорил, мы тебя ждем на тренировке.
0: Подожди, Субименди они говорили или Родри?
1: Родри.
0: Кому кто говорил?
1: Энцо Мореско, тренер.
0: А, тренер Сити?
1: Да.
0: Ну, смотри. Ну, в общем, короче говоря...
1: Кстати, ты говорил о Влаховиче в Бешикташ.
0: Да.
1: Фенербахче смотрится очень прилично. Там будет битва с Лионом. Это самое интересное, конечно.
0: Ну, конечно, да.
1: Хотя
0: да.
1: они идут по линии так называемых клубов, не чемпионов. Это самое интересное, конечно. Лукаку,
0: да.
1: Ну как, они вот в Фенербахче...
0: Они же хотят его взять
1: да,
0: в Турцию.
1: Да, Фенербахче, они сейчас выглядят столь же мощно, как и Галатасарай. Но Галатасарай попадает автоматически.
0: Ну да, да,
1: выходит,
0: да.
1: А очень, кстати, у нас очень может быть, что будет две команды норвежские в Лиге чемпионов.
0: Ну, может быть, да. Но Лукаку, я тебе скажу, он... Вот то, что мы видели на чемпионате мира, он 4 года гола забил, молодец. Выходил на замену и забивал. Но он очень тяжелый. Ему надо худеть, ему надо, им надо заниматься. Он, очень, это, он не выдерживает это больше 20 минут.
1: Они его
0: минут.
1: Не будут. Они настолько сильны сейчас. И они играют столь хорошо и сбалансированно. Они могут его выпускать там на 30-35
0: типа
1: минут.
0: Сушера.
1: Он, да, он прекрасным образом, он протаранит там все эти команды второго-третьего уровня в лиге. Определенные ситуации там против Галатасарая.
0: Не, он вот эти человек-момент. Он показал на чемпионате мира, что он до сих пор может в любой момент забить. Это все нормально. Но я имею в виду, что все-таки на всю игру ему его уже не хватает. Просто не хватает. Он игрок запаса. Нравится кому-то, не нравится. Хорошо, давай...
1: И последнее. Может быть, мы, значит, слушатели вряд ли помнят такого игрока по имени Тарбу Чалоба. Финал чемпионата Европы до 19 лет. Сборная Англии. Но он, по-моему, был лучшим игроком чемпионата. Благодаря ему во многом Израиль и из-за него не стал чемпионом Европы тогда. Он центральный защитник Челси. Его выкупил Комо уже за сумму в 30,
0: Комо, да,
1: 30
0: да, видел,
1: миллионов,
0: да.
1: миллионов евро. А Фабригас умеет разбираться в потенциале. То, что он создал. Мы увидим Комо в Лиге чемпионов. Вот очень интересно будет посмотреть, как они себя проявят.
0: Не, Фабригас вообще умный. И он из Комо, из команды, которая вообще не нашла...
1: Да никто не толком не слушал 2 года назад.
0: Ну смотри, это команда, которая должна была, по идее, бороться за выживание,
1: да,
0: она борется за Лигу Чемпионов.
1: Так она заборолась, она попала.
0: Ну, я имею в виду попала, я имею в виду, она борется за верх турнирной таблицы. То есть крутая команда. Хорошо, давай так. Сегодня Суперкубок УЕФА Пари Сен-Жермен Астон Вилла.
1: Прогноз. Как мы, насколько я не очень долюбливаю Сен-Жермен и абсолютно индифферентен в отношении Астон Вилла, все-таки думаю, что Сен-Жермен победит. И сегодня же взрывоопасный матч Апоэль-Катовице, Апоэль-Тель-Авив, 2-0 преимущество Апоэля. Проблемы будут, будет грубости, будет много чего. Я думаю, что Аполь команда сильнее. В конечном итоге она не должна проигрывать в 2 мяча. Ну, может быть, ничья, может быть, 0-1, может быть, победит вот небольшим отрывом. Ничего страшного. Завтра Лига Европы. Горник, как мы говорим, Горник Забжи.
0: Горняк.
1: Горняк. Ну, Горник, да. Горник Забжи. С Ференцварышем. Ференцварыш сильнее должен проходить дальше. ЦСКА, Макаби, Тель-Авив. Я не знаю, это Макаби может и не проиграть, может выиграть этот мяч. Она перейдет бороться с Лугана в плей-офф Лиги конференции, скорее всего, с Лугана. И, по-моему, пролетит и там. Андерлехт, Паук. Паук приличная команда, абсолютно равная игра. И Карабах. Вот это интересно. Карабах принимает Киевское Динамо.
0: Это, я думаю, Карабах сегодня сильнее.
1: Это, насколько я помню, это в Лиге конференции уже. Карабах, думаю, что дома может быть посильнее. Минская Динамо проиграла дома Браге только 0-1.
0: Угу.
1: А вот не знаю, что он сможет сделать. Все-таки Брага фаворит пойти дальше. И тогда Иерусалимский Бейтар на выезд... в Австрию, введя 1-0 против Австрии, проиграли 1-2. Вряд ли перевернут игру. Но если да, то они, скорее всего, выходят на Брага. Я думаю, что Бейтар не выиграет и свои выступления закончит. В воскресенье Арсенал-Сити. Чемпион против обладателя клуба. Ну, это кубок британских чемпионов.
0: Ну, да.
1: Что думали с чемпионов? Ну, не знаю, там прогнозы вообще невозможно делать. Равный.
0: Но сезон уже начинается, да, потихонечку.
1: Да, определенно. Ланс, Париж. Не менее сложная игра для Парижа, чем против Астон Виллы. Ланс великолепно себя зарекомендовал.
0: Париж или ПСЖ? Потому ПСЖ, что там еще есть команда ПСЖ. Париж, которая тоже ПСЖ. Выиграет в высшей лиге.
1: Ну, знаешь, тот эквивалент, эквивалент лиге, да. Шахматного клуба, за который я играл 40 лет назад.
0: А, я
1: это
0: понял,
1: Рассинг,
0: поэтому
1: Париж.
0: Ты просто когда сказал
1: да,
0: Париж...
1: Да, я их симпатизирую, но это не того уровня команды.
0: Я понял, хорошо.
1: Сен-Жермен. Ланс все еще Сен-Жермен. И у нас прогноз на вторник из То есть и на вторник, и среду Лигу чемпионов. Борисов играет в среду, но я забегаю вперед. Я начну с поединка Фенербахче-Лиона. Фенербахче необходимо выигрывать, чтобы сохранить шанс. Я думаю, что она может победить в один мяч, либо ничья. Наймхен, голландский, против Бода Глинт. Наймхен небольшой фаворит дома. Левский, АЭК. АЭК, несмотря на защиту Левского, АЭК посильнее вроде. Может быть, тоже ничья.
0: И последний.
1: Скажем так, Динамо Загреб, Викингур, Динамо Загреб дома. Бершева, Сабах. Либо ничья, либо небольшое преимущество Бершевы. Слован, Селье, равная игра. И Селтик против ЛАСК, Линц. Успех австрийцам.
0: Окей. Все, друзья мои, это была программа... Топ-спорт на Первом радио 89.1 FM. Всем хорошего и приятного продолжения сегодняшнего дня. Эли Швидлер,
1: Марк Кричевский,
0: Дарья Достоевская. И в этой, так сказать, конфигурации, я надеюсь, мы встретимся в следующую среду.
1: Всего хорошего.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
15: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
16: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
15: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
17: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
18: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
19: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
18: Алина Дарк.
20: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Поиски пропавших в Вене израильтянок продолжаются. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», локация телефонов пропавших в Вене, Мали, Илиэль и Яломе, проведенная полицией Израиля и Австрии, показывает, что обе женщины, соблюдающие еврейские традиции, в последний раз были замечены в субботу, 8 августа, в районе городской железнодорожной станции на незаселенной местности. Там же расположен городской парк. Поиски продолжаются, проверяются все версии. Арест Омри Переца и Максима Бравермана, подозреваемых в убийстве Эльдара Даяна, продлен мировым судом в Петах-Тикве на 8 дней. В ходе слушания прокурор полиции заявил, что решение Института судебной медицины относительно темы Даяна еще не получено. По оценкам, это займет еще полторы недели. Государственная прокуратура предъявила в мировом суде Бершевы обвинение 72-летнему жителю Ашдода Марку Бен-Аврааму Невлеру. По версии следствия, он вместе с неустановленными сообщниками обманывал русскоязычных пенсионеров, выдавая себя и других участников схемы за представителей официальных ведомств, в том числе Института национального страхования, и получал от потерпевших наличные деньги и ювелирные изделия. Согласно обвинительному заключению, в одном случае пенсионерку убедили передать 26 тысяч шекелей и 2 тысячи долларов, в другом – 6 тысяч шекелей и 6 тысяч долларов. Еще у одной жительницы Ашдода, по данным следствия, Невлер забрал 4 кольца с бриллиантами, 2 браслета, 4 серьги и 2 цепочки общей стоимостью около 100 тысяч шекелей. Еще одну попытку мошенничества на сумму около 80 тысяч шекелей удалось предотвратить после того, как дочь и зять пожилого мужчины заподозрили неладное и вызвали полицию. Невлер был задержан на месте. Ему предъявлены обвинения в получении имущества мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах и в попытке совершения такого преступления. По мере приближения окончания 60-дневного перемирия, установленного в меморандуме о взаимопонимании, иранский чиновник заявил, что нет никаких обсуждений с Соединенными Штатами относительно продления. С точки зрения Ирана, нет даты начала перемирия, поэтому нечего продлевать. Соединенные Штаты нарушили соглашение и отступили от него. Одной из обсуждаемых тем является возвращение США к меморандуму о взаимопонимании и определении графиков выполнения обязательств. В этом вопросе не было достигнуто никакого прогресса, отметил чиновник в интервью информационному агентству Reuters. Землетрясение магнитудой 7,4, которое произошло утром в понедельник, стало одним из наиболее разрушительных стихийных бедствий в Колумбии за последние 100 лет. Сильнее всего стихия затронула кофейный регион страны. Подземные толчки привели к разрушению и повреждению жилых домов, многоэтажных зданий, школ и медицинских учреждений. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы обрушения или полного разрушения зданий. Многие пострадавшие семьи временно находятся на улицах. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под разрушенными конструкциями. По последним данным, которые информационное агентство Reuters собрало из сообщений властей пострадавших городов, число погибших достигло 254 человек. Более 2700 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают искать людей под завалами. Окончательный масштаб катастрофы пока неизвестен. Власти предупреждают, что окончательное число погибших может оказаться выше, поскольку спасательные работы продолжаются. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья посетил пострадавшие районы, пообещав оказать помощь людям, которые потеряли жилье в результате землетрясения. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась, но все еще выше среднесезонной. Жарко и душно, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе 33 градуса, в Ашкелоне, в Ашдоде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Добрый день. Спасибо моим коллегам. Говорю от своего имени и от вашего, господа и дамы. Я говорю спасибо Марку Кричевскому и Эли Швидлеру за программу «Топ спорт» и продюсеру Дарье Достоевской за этот замечательный триумвират, который предыдущий час отработал на все 100. Теперь я должен сказать о том, что этот час называется «Картина маслом». Меня зовут Влад Зерницкий. Музыкальный час. В нем у нас есть путешествие во времени, немного на ностальгии, любимая рубрика, в середине часа «Время служить», новости из армии обороны Израиля и примерно в 15.50 рубрика «Jive Time», музыкальный десерт. Это вторая на этой неделе рубрика. В 16 часов у нас гости и у нас прямая трансляция в Ютьюбе. Сегодня к нам приходят организаторы единственного международного чемпионата и фестиваля для бьюти-мастеров Израиля. Мы будем говорить с людьми, которые занимаются красотой 365 дней в году. И, надо сказать, будем говорить о очень интересном фестивале, который пройдет уже этой осенью и в котором можно принять участие. Так что в 16.00 программа не только в прямом эфире на волне, но и в Ютьюбе в прямой трансляции. Теперь, что я хочу сказать. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в нашем телеграм-канале, на который вы уже подписаны, а называется телеграм-канал «Первое радио Израиль», появилась такая вот сын, дочка, я не знаю, как правильно назвать, канал, да, сын, точно. Это такой канал, который тоже имеет отношение к нашей радиостанции, называется он «Без выгоды», «Без выгоды». В этом канале наши радиослушатели могут зайти и подписаться на него совершенно бесплатно на ближайшие 150 лет, и там могут разместить объявления. Объявления в таких четырех домиках. Если вам нужно что-то найти, есть домик «Ищу». Если вам нужно что-то отдать, домик «Отдам». Домик «Животные», где мы пытаемся найти дома для животных. И розыск людей. Для того, чтобы присоединиться к этой группе «Без выгоды. Первое радио», вам надо получить или линк в нашем WhatsApp, и вы можете сделать запрос, и мы вам пришлем тут же моментально, или попробовать найти в Телеграме, так называется «Без выгоды. Первое радио». Это то, что я хотел сказать. Мы будем рады вам прислать линк на эту группу. Присоединяйтесь, и всегда будет полезно посмотреть, что отдают, что ищут, кого ищут, и какие животные ищут дом. Ну, а еще два слова я хочу сказать о том, что в аэропорту имени Бен-Гуриона изменили порядок приема багажа на вылетающих рейсах. И это я говорю не только для тех, кто собирается в августе улететь в отпуск, это я говорю для всех тех, кто будет улетать и дальше. Теперь чемоданы принимают только за 3 часа до вылета, а не за 4, как это происходило раньше. Это вы должны знать и взять в расчет. Эти правила особенно сильно коснулись израильских авиакомпаний, которые, в отличие от иностранных перевозчиков, как правило, открывали стойки регистрации за 4 часа до рейса, что позволяло быстрее распределить поток пассажиров и уменьшить очереди. Но с 3 августа этого года управление аэропортов потребовало соблюдать 3-часовой лимит и не открывать стойки раньше. Причина – высокой нагрузки на систему обработки багажа и нехватки сотрудников. Если чемоданы поступают раньше, они накапливаются, их не сортируют, и порой появляется балаган, если так можно сказать. Ну и даже после того, как 3 августа ввели вот это новшество, хаос продолжился, то есть десятки чемоданов потерялись на багажных конвейерах. Вот. Скорее всего, сначала создали там какую-то команду, которая занималась чемоданами, поступающими раньше. Но неважно, что происходит внутри, это вас не должно касаться. Для вас означает следующее. Приезжать в аэропорт заранее теперь практически бессмысленно. Я приезжал обычно часов за 6, гулял, кушал, спал там, отдыхал, потом уезжал, потом снова приезжал. Это я так шучу неудачно. На самом деле, сдать багаж и пройти регистрацию раньше времени не получится. Так что возьмите это в расчет, пожалуйста. Чемодан у вас заберут за 3 часа. Но если вы не сдаете чемоданы в багаж, если вы сделали чек-ин из дома, у вас это была такая опция, то тут все остается так, как и было. Эта информация, надеюсь, была вам полезна. Те, кто сейчас по дороге в аэропорт, я желаю вам легкого, быстрого полета и яркого, солнечного, аппетитного, слегка, может быть, алкогольного отдыха.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Часов 17 минут. Время попутешествовать и отправиться лет на 30 назад. Это такое самое распространенное путешествие. Давайте сразу начнем вот с чего. Песня, которую мы сегодня будем слушать, появилась ровнёхонько 34 года назад. Да, то есть 10 августа 1992 года была выпущена песня как сингл. Называется песня «Гуляя по разбитому стеклу». И к песне я сейчас снова вернусь, но прежде я хочу сказать, что ее исполнит для вас шотландская певица Энни Ленокс. Сегодня Энни уже 71 год, или еще 71 год, правильно сказать. За свою карьеру она получила премии «Оскар», «Золотой глобус», 4 премии «Грэмми» и 8 премий «Брит Эвордс». Это британская музыкальная премия. Скажем так, ее период творчества можно разделить на две половины, наверное. Первая половина – это с группой «Eurythmics». И надо сказать, что это была очень успешная половина, хотя там было не так много, допустим, песен, которые пел весь мир, но все-таки они о себе заявили как следует, и все время нараставший, скажем так, внутренний конфликт привел к тому, что они сначала один раз расстались со своим партнером, музыкантом, и потом второй раз в 2005 году. Потом разочек они собрались для того, чтобы выпустить 25-летний такой альбом, и все. А вот сольная карьера Энни Ленокс, условно говоря, продолжается до сегодняшнего дня. Причем, надо сказать, что сольную карьеру она начала еще в 1990-х годах. Она тогда записала альбом «Дива», и сегодня она включена в список 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Rolling Stone». Ей присвоен титул самого успешного музыканта Великобритании благодаря ее коммерческому успеху. Она одна из самых продаваемых музыкантов, более 80 миллионов записей продано по всему миру. Ну и сегодня она очень активно занимается благотворительностью. Она борется за права женщин и лесбиянок, за сохранение лесов. Она борется против нищеты. Она борется против эпидемии ВИЧ. Она является послом доброй воли в ООН. И удостоена ордена Британской империи. То есть заслуженный человек, который продолжает максимально активно жить и приносить пользу. Энни Ленокс. И вот в 1992 году она записывает песню «Walking on Broken Glass». И эта песня заходит как раз вот в этот альбом, ее первый сольный студийный альбом, когда она стартовала со своей сольной карьерой. Надо сказать, что альбом добился коммерческого успеха, занял первое место в Канаде, появился в топ-10 Великобритании, американцы его заметили, и песня посвящена бурным эмоциям, которые проявляет женщина, пытаясь пережить боль расставания. Вот. Есть клип, посмотрите, там снялся замечательный американский актер Джон Малкович, и клип был номинирован на премию «Видеоклип года». Вот. Он участвовал в том числе в категории «Лучший женский видеоклип» на церемонии MTV Video Music Awards.

15:25 на первом на волне 89.1 FM Энни Ленокс и песня «Гуляя по разбитому стеклу», реклама и далее Зиверт с песней «Бери и беги». В середине часа в 15.30 вас ждет рубрика «Время служить», новости из армии обороны Израиля. Спасибо, что слушаете первое.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты.

0: Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-111. Intelligo. 03-944-111-111. Реклама. Программа «Картина маслом».
1: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: Вот она, родная.
1: На овощную базу похоже.
0: Это не овощная база, товарищ призывник. Это то место, где вы интересно и чрезвычайно увлекательно проведете ближайшие 2 года.
2: Не сомневаюсь.
3: Время служить. Новости армии обороны Израиля.
4: 15 часов и 31 минута. Таких новостей у нас достаточно. Выбрали самые главные для вас. Начнем с трагических. 1041 день войны «Железные мечи». Война продолжается. И за неделю, которая прошла, мы потеряли еще 2 наших военнослужащих. И общее количество погибших 7 октября 2023 года составляет 968 офицеров и солдат. Пресс-служба нашей армии в четверг, 6 августа, разрешила публикации информацию о гибели 2 военнослужащих армии. Майор запаса Арель Биреншток, ему было 34 года, из поселения Нокдим. Он был командиром роты 2855-го батальона 55-й десантной бригады. И старшина запаса Тамир Вакнин, 33 года, из Эйлата. Он был боевым медиком этого же батальона 55-й десантной бригады. Оба погибли на юге Ливана. В этом же инциденте получили тяжелые ранения еще 4 военнослужащих. По данным первоначального расследования, в ходе оперативных действий военнослужащие оказались на участке, где террористы замаскировали взрывное устройство. Оно сработало, пока точно не установлено, каким образом. Вспоминая майора Ареля Биренштока и старшину Тамира Вакнина, скажем, да будет благословенна их память. Канцелярия премьер-министра Бенимина Нетаньяху и министра обороны узнали о ночном инциденте в секторе Газа только после выхода новостного сюжета в эфир. Политическое руководство Израиля не было своевременно проинформировано о том, что боевики Хамаса проникли на контролируемую территорию и похитили инженерную технику. Об этом сообщает 14-й канал. Военные не открыли огонь по террористам из-за действующих директив командования. Согласно данным расследования, боевики Хамаса пересекли разделительную линию, украли инженерную технику и беспрепятственно вернулись домой к вечернему чаю. ЦАЛ и Общая служба безопасности Шабак фиксируют усиление репрессий Хамаса против жителей сектора Газа после вступления в силу соглашения о прекращении огня в октябре 2025-го. Об этом заявляет представительница пресс-службы армии обороны Израиля на арабском языке Элла Вавея, обратившись с предупреждением к жителям сектора. По утверждениям нашей армии, Хамас пытается таким образом укрепить свою власть и проводит жесткие допросы с применением пыток в отношении представителей различных групп населения, включая женщин и несовершеннолетних. Для задержания и допросов, как заявляет наша армия, используются гражданские объекты – школы, больницы, мечети и государственные учреждения. Теперь перенесемся на юг Ливана. Там десятки боевиков Хизбаллы заблокированы нашей армией в подземном комплексе на хребте Али-Тахер в Ливане. Они в сложном положении. Израильские военные ограничили доступ воды в район объекта. Попытки организации снабжать находящихся внутри боевиков с помощью беспилотников пресекаются нашей армией. Окруженные боевики пока продолжают удерживать позиции, однако изоляцию подземного объекта наша армия усиливает, и пить очень хочется. Израильские военные стремятся перекрыть все каналы снабжения и лишить находящихся внутри возможности получать помощь извне. Разумеется, конечная цель – прекратить сопротивление, выйти и сдаться нашей армии. Значительная часть подземного комплекса остается под наблюдением и огневым контролем ЦАЛа, хотя израильские военнослужащие постоянно там не находятся. Благодаря этому армия сохраняет возможность наносить по этому объекту удары с воздуха и серьезно уничтожать его инфраструктуру. Теперь, может быть, главные новости, которая, кстати, осталась практически незамеченной. Немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems официально передала военно-морским силам нашей страны подводную лодку «Дракон». Это 6-я подводная лодка класса «Дольфин-2». Она была построена на верфи в Киле. Но, в отличие от предыдущих лодок, церемония прошла очень скромно. Никаких оркестров, никаких выступлений, публичных объявлений. Аккуратненько подводная лодка впервые покинула верфь под израильским флагом, провела ходовые испытания в Кильском заливе. Этот момент, в принципе, ознаменовал завершение программы создания флота подводных лодок, и это один из краеугольных камней стратегических возможностей нашей страны. Но надо сказать, что лодка, которую сейчас очень тихо, скромно, аккуратно, без шума и гамма получили, лодку «Дракон», она отличается от предыдущих подводных лодок и вполне вероятно имеет потенциальные новые возможности. Согласно сообщениям, длина этой подводной лодки составляет 73 метра, что чуть больше по сравнению с предыдущими подводными лодками, которые мы получили у немцев. Причем больше на где-то 5,5 метров. Далее, значительно большая рубка, конструкция верхней части подводной лодки и там, где размещаются разные датчики и системы. Разумеется, что ни наша страна, ни компания ThyssenKrupp не раскрыли обоснование более крупной конструкции и не подтверждают, какие системы установлены внутри. Аналитики предполагают, что расширение связано с новыми возможностями выполнения задач, включая потенциальную систему вертикального запуска. Если это так, то на лодку могут установить дополнительное вооружение. И крылатые ракеты, и беспилотные подводные аппараты, и разведывательное оборудование, и средства для проведения специальных операций. Мы этого не знаем и не узнаем. Лодка имеет 10 торпедных аппаратов, которые находятся в носовой части. 6 из них стандартные, а вот 4 намного более крупные. Диаметром 65 сантиметров. Для чего эти 4 отдельных крупных, мы тоже не знаем и не будем выяснять. Название «Дракон» выбрано потому, что еврейские буквы в этом слове соответствуют буквам в слове «Дакар», символизируя силу и уникальность, и это название увековечивает память об израильской подводной лодке «Дакар», которая пропала, затонула вместе с экипажем по пути из Великобритании в Израиль в 1968 году. На этом я завершаю рубрику «Время служить» и благодарю сайты «Страна СОЛ», «Мик Ньюс», «Курсор Инфо», «Маариф», «Вайнет», «Валли Ньюс» за информацию для рубрики «Время служить».

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: В Маданэй Мане цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: В филиале Маданэй Мане промзоны Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
10: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
11: Однозначно.
10: Так и будем теперь называться.
0: Кристина Кипнис.
12: Первому радио 25 лет.
13: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: Минутка джаза.
1: Jive Time.
2: Да, добро пожаловать в рубрику Jive Time, но это одновременно еще означает завершение музыкального часа «Картина маслом», 15 часов 50 минут, и нас ждет американский джазовый гитарист, композитор Кевин Тайрон Юбэнкс. Это его полное имя, или просто Кевин Юбэнкс. Он родился и вырос в музыкальной семье. Мама преподавала музыку, дядя пианист, и, кстати, его брат тоже играет, между прочим, на музыке. Но, в общем, он учился в обычной школе, потом учился в музыкальной школе, потом поехал в музыкальный колледж Беркли. На всю Америку это практически колледж номер один для тех, кто хочет, скажем так, выучить музыку, получить диплом и, наверное, ускорение в своей карьере. И в Нью-Йорке он начал, в принципе, играть уже всерьез как профессиональный гитарист. В 1980-м его в свой Jazz Messenger, шикарный коллектив, приглашает Арт Блейки. Он там становится лидирующим гитаристом. Потом он работает с Майком Гибсом, Слайдом Хэмптоном. Играет музыку фьюжн, она ему очень нравится. Потом увлекается фри-джазом. И, надо сказать, выпускает альбомы один за одним, выходит на сцену. Гитарист невероятной техники, надо сказать. Ему в этом году исполняется, сейчас вам скажу сколько, 69 лет осенью, но он в шикарной форме, и я уверен, что еще много хорошей музыки сыграет, да и напишет. И вот вам одна из композиций, которую играет Кевин Юбэнкс.

Согласитесь, шикарная музыка, легкая, невероятная, техничная. И это все Кевин Юбэнкс, американский джазовый гитарист и композитор, который сегодня играл в нашей рубрике под названием «Jive Time».

0: Картина маслом. Реклама. Жаркое лето в Center Car.
1: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
0: Center Car Azur.
1: Дерех Ашива 9.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
1: Работаем в субботу.
0: Жаркое лето в Center Car.
1: 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой.
0: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
5: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
7: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
6: Светлана Карабут.
8: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Протесты ультраортодоксов на шоссе номер 4. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В связи с акцией протеста ультраортодоксальных экстремистов против ареста уклониста полиция сообщила, что шоссе номер 4 будет закрыто с 16 часов между развязками Алуф-Саде и Эма-Машавод для движения в обоих направлениях. Информационный портал «Вести» сообщает также о высокой вероятности заторов и на улице Жаботинский в Бнейбраке. Полиция рекомендовала водителям и пассажирам использовать альтернативные маршруты и следить за обновлениями в режиме реального времени. Госпрокуратура подала в окружной суд Лода обвинение против 52-летнего Гильбоа Дахана, спортивного инструктора из Нетании. Согласно обвинительному заключению, он совершал сексуальные преступления в отношении людей с нарушениями интеллектуального развития, проживающих в специальном интернате. По данным следствия, обвиняемый, работая 3 раза в неделю спортивным инструктором в доме для людей с нарушениями интеллектуального развития, злоупотреблял своим положением и близостью к беспомощным людям и неоднократно совершал непристойные действия в отношении 5 из них во время выполнения упражнений. По решению суда запрещены к публикации наименования интерната для людей с нарушениями интеллектуального развития, а также любые сведения, которые могут привести к раскрытию личных данных пострадавших от действий обвиняемого. По данным информационного портала «Вести», адвокат из Тель-Авива задержан по подозрению в контрабанде наркотиков во флаконе со средством для снятия накладных ресниц. Детективы 747-го подразделения Центрального округа полиции и следователи таможни в аэропорту Бен-Гурион перехватили посылку с флаконом, доставленную из Великобритании через Турцию. После доставки посылки в Тель-Авиве было произведено задержание подозреваемого. При обыске в доме адвоката были изъяты наркотические вещества, включая экстази, героин и GBL – наркотик изнасилования. Расследование продолжается. 9 августа на 87-м году жизни умер Дон Нельсон, человек, который изменил NBA. Американские СМИ пишут, что он много сделал для улучшения игры как игрок и как тренер. Форвард выступал за клубы Chicago Zephyrs, сейчас это Washington Wizards, Лос-Анджелес Лейкерс и Бостон Селтикс. В составе кельтов 5 раз становился чемпионом NBA. Бостон вывел его номер 19 из обращения. Он 3 признавался тренером года в NBA, 2 был главным тренером команды матча всех звезд NBA. Дон Нельсон неоднократно включался в списки лучших тренеров в истории NBA. Был рекордсменом среди тренеров NBA по количеству побед – 1335. В 2022 году этот рекорд побил Грег Попович. В Израиле понизились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 99,1 горы, что на 466 тысячных процента ниже, чем сутками ранее. Курс евро понизился на 485 тысячных процента и составляет 3 шекеля и 45 огород. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизилась, но выше среднесезонной. Жарко и душно, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 33 градуса, в Ашкелоне и в Ашдоде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжается. Продолжает «Гостиный двор» с Владом Зерницким.

0: 16 часов и 4 минуты в Израиле. Прекрасная среда, августовская. Кстати, в субботу обещают локальные дожди, поэтому перетерпите, ребята. Будем доставать зонтики, но это ближе к выходным. А пока, я думаю, что яркости и красоты в наш сегодняшний день добавят гости, которые пришли к нам в студию и которых я представлю буквально через несколько минут. Но прежде я хочу сказать, что это программа «Гостиный двор». Меня зовут Влад Зерницкий. И мы начинаем не только программу на нашей волне 89.1 FM, мы начинаем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube, который называется «Первое радио 89.1 FM». А стоит посмотреть, кстати, прямую трансляцию, потому что сегодня речь о красоте, и вы не только увидите наших гостей, но и увидите то, что будет происходить осенью этого года. Поэтому присоединяйтесь, поставьте лайк нашей трансляции, поделитесь ей, у вас тоже есть свои YouTube. Ну и чуть позже я начну смотреть, что же вы пишете нам в чате, который мы никогда не закрываем. А теперь пришло время познакомиться с теми, кто у нас в студии. Организатор единственного международного чемпионата и фестиваля для бьюти-мастеров Израиля. Ирена Кипершлаг. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, все гости.
0: Правильно назвал ваше имя?
1: Да, Ирина вообще.
0: Хорошо, да. Хорошо, я так и знал, это была проверка, но... Я сразу хочу спросить вас, мы будем объяснять нашей аудитории, что означает слово «бьюти» на всякий случай?
1: Ну, на всякий случай, думаю, да, потому что не все это понимают. «Бьюти» — это общее название всей красоты, эстетики, профессионализма в моде, в визаже, в парикмахерском искусстве, в искусстве художников. То есть все, что нас окружает красивое, это все называется бьюти.
0: Вот какой международный чемпионат и фестиваль затевается, и о нем мы сейчас поговорим. Но здесь еще слева от меня сидит легенда, живая легенда, главный судья самой мощнейшей секции макияжа, чемпион, вице-чемпион Европы. Он отвечает и за аквагрим, он и тренер, он и преподаватель, он и отец родной для многих, кто вышел из его школы, которая более 20 лет занимается красотой. Это генерал-аншеф Феликс Штейн.
2: Ну, вот так представил мне, конечно. Круто, спасибо, Влад, спасибо.
0: Это с любовью.
2: С любовью, я понял. Я смотрю на тебя, действительно, любовь, твои глаза излучают любовь, и это прекрасно.
0: Я преклоняюсь перед твоим авторитетом, перед твоей силой, перед тем, что ты делаешь в нашей стране для того, чтобы мы познавали самые современные методы и технологии красоты. И хорошо, что ты находишься в рамках этого чемпионата и фестиваля. Спасибо Ирине в том числе.
2: Спасибо.
0: Да,
2: спасибо.
0: А теперь я хочу представить вам многократного чемпиона. Многократного чемпиона по техническим прическам. Это Павел Голубев. Здравствуйте, Павел.
3: Добрый день.
0: Вы должны объяснить нам, что такое технические прически.
3: Технические прически — это прически, которые не делаются в салоне. То есть это чисто конкурсные работы, у которых... то есть это техническое исполнение в том плане, что... Четкость, то есть это должна в работе быть четкость, чистота, чтобы не было никаких пушистых волос.
0: Скажите, а скорость важна в создании?
3: Да, конечно. Да? На каждую номинацию отводится определенное количество времени.
0: Хорошо, давайте мы сейчас поговорим чуть более детально про номинации, потому что я хочу обратиться к Ирине Кипершлаг. Все-таки она организатор. Сначала меня интересует, я понимаю, что это уже не первый фестиваль, но как это все родилось? На базе чего? Например, вы утром проснулись и сказали, боже мой, почему я еще не сделал этот чемпионат? Или вам звонили со всего мира и говорили, Ира, ну давайте уже, ну что же, Израиль — то место, где все это должно зародиться. Расскажите.
1: Влад, в моей жизни это все началось еще в 87-м году, то бишь в России, когда я была мастером парикмахерского искусства, так как я изначально потомок парикмахера.
0: То есть это семейная династия практически.
1: Ну, дедушка мой был когда-то парикмахером, но я уже не застала это время. То есть дедушка был жив, но уже он не работал, поэтому я ничего не знаю. Получилось так, что я стала парикмахером, и когда я училась, честно говоря, даже не помню. Я помню себя все время в работе, вот как-то так. Но уже в 87-м году был мой первый чемпионат в России по парикмахерскому искусству, потом был 88-й. И закончился в 89-м, это был третий чемпионат. И у меня существуют три награды, которые сегодня, ну, они внесены были тогда в трудовую книжку, которая существует по сегодняшний день у меня на руках. И я уже про это забыла, а тут пришлось недавно вспомнить. Люди попросили прислать просто всю биографию, и получилось, что я вспомнила. Поэтому для меня эти чемпионаты уже давно. Но приехав сюда, в Израиль, в 90-х годах, конкурсным мастером, я не знала вообще, чем заниматься. И со временем решила перейти в ногтевую индустрию, и в 99-м году уже стала мастером по ногтевому направлению. Но, опять же, конкурсному мастеру уж не сидится спокойно, ему уж нужно куда-то двигаться. И, конечно, так как в Израиле ничего не было, мое движение было в России. Я ездила туда, участвовала там, потом поехала в другие страны. Вот, и участвовала, опять же, в ногтевом уже направлении, потому что уже перешла в него. И уже к 2009 году все-таки стала задаваться вопросом. Но я же живу в Израиле, ну что же будем мы делать-то здесь? Ну, все это, конечно, хорошо. Получилось, что были люди, которые начали организовывать здесь первый чемпионат. Я присоединилась к ним, со временем от него ушла. И решила уйти в отдельное течение, где создать возле себя, объединить талантливых людей, которые бы хотели двигаться, продвигать и быть со мной, так скажем, рядом, бок о бок, понимая то, что я делаю и хочу я сделать. Для
0: и
1: того,
0: нашлись,
1: чтобы...
0: нашлись такие люди, нашлись, которые вам, да, поверили, которые пошли с вами?
1: Я безумно благодарна, честно говоря, этим людям, которые по сей день находятся рядом, уже не один чемпионат, и видят, что я делаю, как я делаю, помогают во всем и прямо вот. И нету левой руки, все правые.
0: Так, хорошо, тогда я хочу спросить Феликса Штейна. Феликс, а вы, как вы появились в рамках этого чемпионата, этого фестиваля красоты? Я так понимаю, что есть и название «Искусство глазами смотрящего», правильно?
2: Нет, «Красота глазами смотрящего».
0: «Красота?»
2: Да.
0: «Глазами смотрящего».
2: Да.
0: Вот вы как появились вот в красоте глазами смотрящего?
2: Вот, собственно говоря, Ира все тебе рассказала, да? То есть у него родилась идея собрать под свое крыло, скажем так, мастеров, и сделать чемпионат честный, без, скажем так, честный и очень открытый, очень прозрачный. Okay? Который будет именно чемпионат не под эгидой какого-то бренда и не под эгидой какого-то мастера, а именно чемпионат, как и должен быть.
1: Независимый.
2: Вообще, независимый чемпионат. Вообще чемпионаты в таком уровне, да, это проходит с 30-х годов. Uh-huh. То есть это не то, что мы что-то сейчас придумали новое, да. В Израиле, к сожалению, нет у нас традиции. Нету традиции, как, допустим, в той же самой России и Украине, да, или во Франции, да, в Италии, да. То есть это чемпионаты, которые уже много лет. Ну, в Израиле по определенным причинам нету таких традиций. Мы сейчас создаем традицию чемпионатов, потому что в Израиле есть очень крутые мастера, поднялось имя Израиля уже лет как 10 хороших, да, то есть об Израиле говорят как уже стране, в которой есть бьюти-направление, и не только парикмахеры, и не только визажисты, и не только ногтевики, у нас уже есть чем похвастаться, поэтому мы, собственно говоря, что сейчас делаем? Мы сейчас ищем, мы сейчас обращаемся к мастерам, которые приехали совсем недавно в Израиль, которые хотят себя показать. То есть те же самые девочки, мальчики, визажисты. Ну, сейчас я все-таки говорю о своем направлении визажа, да, которые только закончили школу и хотят показать себя, показать вот себя своему миру, да, или те визажисты, которые уже давно в профессии. И это вообще толчок в нашем направлении, это хороший пинок, скажем так, под попу, да, чтобы тебя на 2-3 года вдохновляло вот это все это направление. То есть, когда ты видишь, как работают другие, когда ты готовишься, тут очень важно именно готовиться, да, к чемпионату, ты выходишь на совсем другой уровень. Ну, грубо говоря, девушка, визажист, каждый день делает свадебный макияж, окей? И тут ей задание сделать макияж креативный, который она никогда не делала, да, она заходит в совсем другую форму, да, или наоборот, то есть, в принципе, неважно, да, то есть ты создаешь для себя новое направление, ты создаешь вообще свою историю.
0: Понятно.
2: Как мастер, ты растешь и очень сильно растешь. Поэтому чемпионаты вообще вещи необходимые, хотя бы для того, чтобы понять, на каком ты уровне. То есть, грубо говоря, когда я закончил школу макияжа, в 98 году в Муля-центре. И я не понимал, кто я, как визажист. Окей? Ну, собственно говоря, наверное, так в любой профессии. Когда ты что-то закончил, и тебе говорят, что ты хороший кто? Ну, папа, мама, бабушка и близкий какой-то человек, допустим, жена и так далее, да? Или муж, да? Когда тебе говорит другой специалист, который в этом разбирается, да, или несколько специалистов, или целая толпа специалистов говорит, что ты вау, ты крутой, ты начинаешь понимать, окей, я в этом что-то в мире стою, я что-то в этом начинаю понимать.
0: Ну вот практически вы сейчас, Феликс, озвучили конечные цели чемпионата этого фестиваля, для чего он вообще, в принципе, проводится, я понял вас, я понял. Mm-hmm. Я сразу хочу спросить Павла. Павел, а вы каким образом оказались? Это первый у вас здесь чемпионат в Израиле или нет?
3: Это... Не первый мой чемпионат в Израиле, когда-то он проводился в другой организации, как Ирина сказала.
0: Да.
3: Это, по-моему, был 2019 год перед ковидом. И я там участвовал, то есть не в качестве судьи и тренера, как сейчас, а как участник. Потом, соответственно, случилась корона, это все чемпионаты исчезли. И я сейчас... Очень рад, что Ирина пригласила меня в качестве судьи и тренера этого чемпионата. Я очень надеюсь, что это будет с каждым годом все больше и больше развиваться, потому что чемпионаты действительно необходимы, как сказал Феликс.
0: Ну, так и происходит, на самом деле, даже я этому свидетель. Я хочу нашим радиослушателям сказать, что мы ведем прямую трансляцию в YouTube, присоединяйтесь, посмотрите, и там мы разместили опрос. Мы спрашиваем, какая бьюти-ошибка бросается в глаза у окружающих. Там есть 4 варианта, в конце результаты я объявлю нашим гостям. А вас, Ира Кипершлаг, организатор этого чемпионата фестиваля, я хочу спросить более конкретно. Во-первых, когда он состоится и где? Где? Это важно.
1: Чемпионат состоится 18-19 октября в Театроне Рамадган в центре страны. Там будет и у нас очень много всего на самом деле. Уже закрыта выставка-продажа. Это будет выставка и фото картин и художников.
0: Ну, насколько я знаю, предметы рукоделия там будут выставлены.
1: Предметы рукоделия будут, уже приглашены люди, уже все как бы со всеми уже договорено, уже полностью площадка эта организована, да.
0: Так.
1: Будет шоу-программа, будет показ мод, будет и мастер-классы, у нас запланировано больше 20 мастер-классов. И на самом деле...
0: Я сразу давайте будем уточнять. Да. Мастер-классы, я так понимаю, их будут вести ведущие специалисты нашей страны, да?
1: Ведущие специалисты.
0: Это важно. Причем во всех областях бьюти-сферы, да?
1: Да, конечно. Во всех пока у нас 3 направления, но мне хочется, чтобы к следующему чемпионату мы открыли уже 4-5 направление. Это такое, как брови, ресницы, татуаж, массаж. И расширяться с каждым годом все больше и больше, объединяться большую семью страны, где мастера бы выходили потом на международные площадки и представляли нашу страну уже на более высоком уровне в других странах мира.
0: То есть такая армия красоты создается.
1: Да.
0: Скажите, а дефиле, то, что обычно тоже сопровождает конкурсы, будет у вас?
1: И дефиле будет.
0: Показ мод.
2: Подиумный показ, да.
1: Подиумный показ, да. Будет все.
0: 18-19 октября.
1: Да.
0: Но вот нас сейчас слышат, вы же понимаете, огромное количество специалистов этой сферы в разных направлениях. И, разумеется, часть из них задается вопросом, а я бы тоже хотел или я бы тоже хотела принять участие в этом фестивале. Есть такая возможность или уже все, поздно?
1: Есть такая возможность у всех и всегда. Главное – желание. Если есть желание, это 80% успеха.
2: Желание связаться с нами, да?
1: Да.
2: В общем, все просто.
1: Да. Если хотите, присоединяйтесь, пожалуйста, билеты уже в продаже, свободные. На самом деле, очень такая, скажем, цена, как ее назвать?
2: Ну,
1: Сейчас это на самом деле не важно. 150 шекелей за 2 дня.
0: Вы даже цену можете сейчас не называть.
1: Нет, я
0: просто
1: назову. Люди
0: нет контактов.
1: Я вам скажу.
0: Давайте.
1: Люди должны знать, они платят 150 шекелей за 2
0: то
1: дня.
0: То есть не 15 тысяч, а 150 шекелей.
1: 150 шекелей за 2 дня. Могут они прийти в любое время с 10 до 7. Могут участвовать и в продаже, и смотреть, как проходит чемпионат, и посетить все мастер-классы.
0: А в самом чемпионате можно принять участие?
1: Конечно, но там другая цена в зависимости от количества взятых номинаций. Чем больше номинаций, тем дешевле цена.
0: Как могут установить контакт с организаторами фестиваля или чемпионата те, кто нас слышит, участники будущего?
1: Ну, во-первых, в Инстаграме у нас есть аккаунт, который называется Grand Beauty Israel. Кроме этого, можно быть всегда на связи со мной 0544-931-519. Можно быть всегда на связи с Феликсом.
2: 0545-740-530.
1: Ну и все вопросы, которые возникнут, мы с удовольствием на них ответим и сопроводим любого мастера в любом направлении.
0: Значит, мы обращаемся к тем представителям бьюти-сферы, которым интересен этот международный чемпионат. И почему международный, мы сейчас после рекламы тоже поговорим об этом. Кому интересен этот фестиваль «Красота глазами смотрящего», который пройдет с 18 и по 19 октября, 2 дня, вы можете позвонить и получить более подробную информацию, и в том числе стать одним из участников. Итак, у нас есть сотовые телефоны, я их сейчас повторю, 0544-931-519. Ирина ответит непосредственно на этот звонок. Но есть у нас волшебный телефон, который мы сегодня рассекретили, Феликса Штейна, 0545-740-530. В том числе заодно можете задать ему вопросы по его школе.
2: Да,
0: вот. Когда у вас день открытых дверей?
2: У нас 25-го.
0: 25 августа?
2: Да.
0: Я прям как чувствовал, смотрите, попал. Через 13 дней у них начнется там гулянка, как всегда.
2: Да,
0: это лучший день открытых дверей, который я знаю.
2: С удовольствием.
0: Друзья мои, сейчас время послушать рекламу на первом. Я обращаю внимание наших радиослушателей. Станьте телезрителями, смотрите прямую трансляцию в YouTube и, пожалуйста, примите участие в опросе, который мы разместили. Там сейчас размещен, кстати, линк на то, чтобы можно было записаться на участие в чемпионате. И там же в чате мы сейчас опубликовали 2 номера телефона, по которым вы можете тоже оказаться участником, с помощью которых можете оказаться участниками чемпионата. И если вы прозевали эти номера телефона, вы за рулем не успели, можете написать нам в мессенджер WhatsApp, мы тут же пришлем вам эти номера телефонов. Ну а пока реклама.
4: Реклама. Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее.

0: По-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Жаркое лето в Центркар.
2: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
3: Звоните 03-558-5458.
4: Лякок.
5: Лякок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
4: Лякок.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Реклама.
7: Гостиный двор с Владом Зерницким.
8: Продолжается программа, гостями которой являются представители международного чемпионата и фестиваля «Красота глазами смотрящего», который пройдет уже в октябре этого года. У нас организатор этого фестиваля, в принципе, идеолог, это Ирина Кипершлак, главный судья секции макияжа, аквагрима и тренер Феликс Штейн и многократный чемпион по техническим прическам Павел Голубев. Я хочу задать вопрос вам, Ирина, потому что я обещал радиослушателям... А, стой, подождите, прежде чем я задам вопрос, хочу сказать, что у нас идет прямая трансляция в YouTube. Пожалуйста, подключайтесь, и там у нас есть чат. Мы его никогда не выключаем. Можете писать в чат ваши комментарии, эмоции, задавать вопросы гостям, не вопрос, и участвуйте в вопросе, который там есть. А вот сейчас вопрос. Я обещал нашим слушателям объяснить, почему в названии есть слово «международный чемпионат».
9: Но можно я немножечко уйду от вашего вопроса и отвечу на тот вопрос, который интересует очень многих мастеров, которые боятся идти на это мероприятие.
8: Пожалуйста.
9: Можно?
8: Ну, давайте.
9: Все дело в том, что мастера не понимают, для чего существует это мероприятие и кто может там принимать участие. А на самом деле участие может принимать все, начиная от учебных заведений, учебных центров. Это те люди, которые только учатся на визаж, на парикмахера или на ногти, до людей, которые уже являются мэтрами, инструкторами, судьями. Конечно же, все распределяются по своим градациям, по своим критериям и по уровням. Потому что мастер, скажем, или инструктор международного уровня, да, или судья не может соревноваться с новичком. Поэтому новички, они соревнуются, конечно же, с новичками. И все это делится, называется, ну, как в спорте.
10: Юниоры-мастера.
9: Юниоры-мастера, да. Это в зависимости от, скажем, веса.
8: Ну, это логично.
9: Да. И поэтому нет... мастерами, которые не считают, что они еще не доросли до этого, могу ответить так. Доросли все. Раз человек пришел в эту профессию, значит, он хочет что-то из нее вынести. Вынести в плане профессиональном, позитивном, материальном, эмоциональном. И он должен развиваться со всех сторон.
8: То есть не робеть, не оглядываться назад, а
9: конечно,
8: просто позвонить 0544-931-519, сказать: «Ира, здравствуйте, я решила, я захожу в чемпионат, и я хочу удивить всех и занять первое место».
9: Да легко. Тем более, что...
8: Ну, у вас нелегко, я знаю, я видел.
9: Как Феликс сказал, что у нас абсолютно все честно и прозрачно. Это правда.
8: Это да.
9: Потому что я лично, как организатор и судья, в своем чемпионате не принимаю участие. Но для меня очень важно это так, как отсудят судьи. Я после каждого чемпионата всегда прохожу по оценочным листам и смотрю, как это проходит, и кто из судей в каких моментах где-то, может быть, тоже хромает, потому что мы все учимся, и на судей учатся тоже.
8: Да.
9: Соответственно, что я должна понимать, насколько это объективная оценка тому участнику, который ее заслуживает.
8: Но я видел Феликса Штейна, например, в прошлом году, он очень строгий судья, очень строгий. Вот прямо он напоминает этого знаменитого футбольного судью.
9: Я тоже.
8: Да.
10: Ну, я... Это, в смысле, естественно, что это такая профессия судьи, ничего с этим не поделаешь. Хотя это больше всего я не люблю делать. Вот больше всего я не люблю делать, это судить.
8: Судить.
10: потому что это

0: очень неблагодарная вещь. Ну, со всех сторон. То есть ты все равно будешь плохой для всех. Ну, кроме тех, кто занял первое место. Ну, первое, второе, третье место. И то еще под вопросом. Потому что те, кто взял третье место, могут сказать, почему же я не взял первое место. Да? То есть ты всегда будешь плохой. Поэтому это наша карма, скажем так. А насчет международного, я сейчас объясню, наверное, я отвечу, допустим. Да-да-да. Потому что это не только офлайн, это онлайн. Со всего мира могут присылать работы, фотографии. Мы делаем галереи, очень красивые галереи. Кроме этого, это галереи еще не только участников, но и судей тоже. Чтобы, в принципе, участник мог понять, до какого уровня он может дорасти.
1: Так.
0: И это очень круто смотрится. Окей?
1: Дипломатических конфликтов не возникает?
0: Да нет, что-то я не помню, что у нас были конфликты.
1: Хорошо.
2: Они политические сейчас иногда бывают.
0: Вот больше,
2: бывают.
0: Да, такого типа, да. Потому
1: хорошо.
0: Что, в принципе, там...
1: То есть, в любом случае, мы понимаем, что в том числе онлайн приглашены и судьи из разных стран, да?
0: Да.
1: Я, например, помню чемпионат прошлого года, там было очень представители разных стран, и Европа.
0: Ну, сейчас так да. тоже будет, тоже Америка, Европа, и, в принципе, с разных стран.
2: Сейчас и Германия, и Литва, да. и уже Болгария, и другие страны, уже судьи присоединенные в разных направлениях, и, естественно, участники тоже. Это почему международное еще? Ну, кроме этого, вы знаете, я вообще любитель площадки, вот честно. Всю жизнь была любителем, когда человек выходит именно вот на тот ковер, на котором, по-честному, идет, скажем так, бой. Но в сфере того, что сейчас происходит и происходило уже начиная с 2020 года,
1: да.
2: и не было возможности ездить, летать и так далее, сегодня с этим тоже существуют проблемы, существует онлайн-направление. И с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, я все-таки, когда люди приезжают с разных стран, они встречаются, знакомятся, обнимаются, делятся опытом, это очень важно. И все дружно общаются по всему миру.
0: Нетворкинг такой.
2: Да.
1: И пьют кофе с печеньем, это тоже присутствует на всех чемпионатах. Итак, 18 и 19 октября международный чемпионат, фестиваль «Красота глазами смотрящего» в Израиле. И мы ведем прямую трансляцию из студии, где сидят гости и участники этого фестиваля, организаторы, соответственно. Спасибо режиссеру нашей трансляции Екатерине Вергуновой. Вы можете участвовать в вопросе, писать комментарии. А у нас здесь в студии сегодня сидит и Павел Голубев. Он специалист по техническим прическам. Он пришел в студию не сам. Он пришел сюда в студию с прическами, если так можно сказать. Сейчас мы покажем. Екатерина, что нам нужно для этого сделать? Вот сейчас продюсер зайдет в студию, и мы покажем крупным планом. Присоединяйтесь быстро к камерам, вы сейчас увидите, что сюда принесли. А вы, Павел, пока расскажите нам, что это. Ну, в смысле, я понимаю, что это варианты причесок, но это как-то невероятно фантастически, космически обалденно.
3: Здесь представлены две номинации. Одна гала-прическа называется, это обе технические, то есть которые выполняются четко, последовательно, чисто. Это один из критерий оценки. И вторая — это техническая категория, также она еще женская классика когда-то называлась. Это самая сложная из всего конкурсного направления категория, потому что, во-первых, на нее отводится очень мало времени, и она сама по себе очень сложна без... выставить эти веера только на одном, скажем так, лаке, фене и удаче.
1: Это невероятно, да. Это... Скажите мне, ведь это все выполняется на живых моделях, если так можно сказать?
3: Раньше выполнялись, да, на живых моделях до, честно, я не скажу до какого года. Техническая категория, она выполнялась до 2011 года на живых моделях. Опять же, как сказали, то, что есть юниоры, есть мастера. Да. И юниоры на чемпионатах Европы, мира, они выступали только на манекенах. Мастера исключительно на живых моделях. Потом решили сделать, скажем так, реформу и технику только на манекенах. Это я как раз выступал на этом чемпионате мира в 2012 году, и количество участников, конечно, было огромное. То есть человек, наверное, 80. Что до этого, когда на живых моделях выступали, было, ну, человек 20, 25, максимум 30.
1: Слушай, я сразу хочу уточнить, а бывало такое, что вот модель закапризничала и сказала, я не буду ходить на сцену?
3: Да, конечно, были такие ситуации.
1: Да что?
3: Да. У моих коллег, я помню, были ситуации, в день чемпионата модель просто не пришла. А у меня была тоже, ну, не такая, конечно, ситуация, но модель, наверное, за неделю до чемпионата сказала, а я не хочу, а мне волосы жалко.
1: Угу. Я понял. И скажите, в этот раз, в этом чемпионате вы будете судьей в категории «Техническая прическа»?
3: Да. В принципе, я буду оценивать всю женскую секцию.
1: Окей.
3: Потому что, допустим, техническая вот эта категория, ее пока еще нету в Израиле. Я очень надеюсь, что мы в дальнейшем ее запустим. Опять же, потому что это очень сложно. И тренеров в Израиле
2: фактически
3: нету, да. Поэтому...
1: Хорошо. И это касается, естественно, только женских причесок, да? Мужчинам не попадают здесь.
2: Есть и технические мужские прически тоже на куклах. Есть, они существуют.
1: Существует?
2: Да, они существуют точно так же и на моделях, и точно так же существуют и на куклах. Просто, опять же, в стране пока это у нас не представлено, но я надеюсь, что мы расширим это все. Благодаря таких специалистов, как Павел, потому что, вы знаете, очень много в стране у нас есть самородков, вот честно.
1: Так.
2: Но их никто никогда не объединял. И я на себя взгрузила, вот на свои маленькие плечи, вот это вот все большое, которое я несу. И мне очень хочется, чтобы это очень раздвинулось и вышло за пределы нашей страны. И страна гремела и процветала в этом. Потому что есть люди, которые начинают участвовать в чемпионатах и очень быстро утухают и не понимают, зачем это вообще им нужно. Потому что у них нет тренеров-наставников, которые бы им объясняли и помогали им двигаться куда-то дальше. И это очень важно, честно говоря.
1: И с другой стороны, это как-то немножко печально, что вот...
2: Это печально. Это печально, но в то же время есть те люди, которые все-таки вдохновленные, и они хотят.
1: Нет, это здорово, тем более, что это уже не первый чемпионат, это говорит о том, что да, есть люди, и они хотят, и это развивается на самом деле, это не затухает.
2: Я когда обратилась с Павловым, прямо под...
3: Загорелся.
2: Загорелся весь, потому что действительно, насколько я понимаю... Мы вот с Павлом на самом деле видимся сегодня первый раз, чтобы вы понимали.
1: Я тоже, кстати.
2: Да, потому что у нас все в переписке, все в звонках, но мы очень быстро нашли между собой общий язык, поняли друг друга, потому что я человек очень открытый и говорю так, как есть, вот всю правду.
1: Нет, ну с вами сложно не найти общий язык, Ирина, я говорю из своего личного опыта. Вы знаете, что я хочу спросить? Если можно, например, допустим, Феликс. Вот, допустим, направление, категория, номинация «Визаж». Mm-hmm. Как это происходит? Вот вы можете нашим радиослушателям рассказать, как происходит чемпионат, в котором участвуют мастера по визажу? Что это такое?
0: Всегда есть несколько номинаций. Это салонный макияж, это, допустим, то, что сейчас будет у нас свадебный, красная дорожка, смоки айс, будет креативный макияж, мир и Сальвадора Дали.
1: Так.
0: Каждый участник выбирает себе номинацию, или одну, или две, да и три, да, могут все номинации, потому что мы делаем специально так, чтобы могли все принять участие, даже если хочет один человек принять во всех номинациях участие. Каждый будет 45 минут, каждая номинация 45 минут.
1: Это какая-то большая площадка.
0: Это большая площадка, да? Да, зеркала, все как столы, как положено, ага. Да. А вообще, если так разбираться, то чемпионаты, они дают возможность заглянуть в будущее. Даже вот если вы посмотрите на техническую прическу, да, или на креативный макияж, или, наверное, какие-то вещи по ногтям, да, то есть мы заглядываем в будущее. Что будет через 5, через 10 лет? В
1: принципе, мне нравится наше будущее. Вот видите, я сейчас смотрю.
0: Я как лысый, да? Ну и вот я представляю
1: себе. Я даже не представляю, что вы чувствуете, как лысый мужчина.
0: Очень интересное ощущение, да? Окей. Ну, грубо говоря, вот креативные направления, да, они дают нам направление, что будет через 5, через 10 лет. То есть заглянуть. Если брать участников, то они готовятся к своему направлению. Это, в принципе, заметят за два, за полтора. Они готовятся, они ищут модели, они придумывают образы. Я сейчас начинаю, вот с этого месяца начинаю тренировать. Окей? И, собственно говоря, вот так происходит. Так происходит.
1: Понятно. В принципе, я предполагал. Ирина, теперь вопрос к вам, соответственно. Еще раз давайте вернем непосредственно к самому фестивалю, к мегафестивалю бьюти-индустрии, индустрии красоты в Израиле. Красота глазами смотрящего. Какое количество участников плюс-минус предполагается? То есть, например, вы же не можете включить вот всех-всех-всех, кто захочет, да? У вас, наверное, есть какие-то ограничения по участникам в чемпионате?
2: Смотрите, на прошлом году мы дошли до 200. В этом году зал уже снят, который на 320. Конечно, мы будем расширяться, это понятно, да?
1: Да,
2: потому что и будет расширяться и выставка, и номинанты, будет все это, и количество разных номинаций, все это будет расширяться и продвигаться, соответственно, что все будет и расти, и двигаться.
1: А специалисты по бровям будут там?
2: Очень хочется.
0: Да,
2: очень...
0: и по бровям, и по ресницам.
2: И хочется по ресницам, по бровям, по массажу. Очень хочется, чтобы в парикмахерском искусстве сейчас очень модно наращивание волос, чтобы была номинация наращивания волос. Еще куча всего. Я уже присоединила несколько лет, как присоединила, точнее, еще в 2018 году. То, что называют подологией, да, сейчас модное слово, это обработка проблемной стопы.
1: Угу.
2: Вот. То есть не просто эстетический педикюр, а именно проблемный педикюр.
1: Да, мне очень нравится подология.
2: Да, и кроме этого еще, естественно, есть маникюр мужской.
1: Да.
2: И педикюр мужской. Они тоже отличаются друг от друга. Поэтому у нас все растет. Все раздвигается, расширяется.
0: Еще барберы, усы, бороды.
2: Еще будет,
0: узкие,
2: да, еще будет барберы, еще будет много разных
1: это
2: номинаций.
1: Это бескрайняя тема, конечно, да. Чемпионат. Понятно. Мы говорим о том, что 18-19 октября в Израиле пройдет мегафестиваль бьюти-индустрии. Вы можете принять участие в качестве непосредственно соревнующихся в чемпионате, или же можете прийти и участвовать в выставке художников, фотографов, где будут выставлены предметы рукоделия. В том числе там будут профессиональные препараты различные представлены, и косметические, и для визажистов, и для подологов, я так понимаю, и да, для парикмахеров. В общем, есть номер телефона Ирины Кипершлаг, она организатор этого фестиваля, 0544-931-519. Позвоните, если не успеваете записать, в чате нашей прямой трансляции в YouTube мы опубликовали эти номера телефонов и Феликса Штейна с его разрешения любезного, и мы можем вам в мессенджере WhatsApp прислать. Я хочу спросить вас перед рекламой, Павел, вот скажите, готовится... прическа. В данном случае это слово техническое. Я сейчас смотрю на эту прелесть. Даже как-то не очень... Ну, неважно. Готовится прическа, делается визаж, мейкап, все это. И вдруг потом заканчивается чемпионат, гаснут софиты, смывается грим и распускаются волосы. Вам не жалко вот такой работы, напряжения, всего этого? И потом снова обыденность.
3: А, нет. Не жалко, потому что все, оно уже закончилось. Уже неинтересно ее чесать. То есть ты, когда готовишься к чемпионату, тебе тренер дает работу. У тебя есть определенное количество времени для того, чтобы ее выполнить на конкурсе. И ты каждый божий день ее тренируешь. Естественно, под конец чемпионата она тебе уже надоедает. Поэтому нет, не жалко. И ты ждешь следующего чемпионата, когда тебе дадут новую работу, у тебя появляется больше вдохновения. Вдохновения, извините. И у тебя... Ты готовишься к следующему чемпионату.
1: Ну что ж, очень оптимистично вы ответили. И уверенно, в завтрашнем дне у нас остается даже перед рекламой, которую мы сейчас послушаем. И вернемся. Если будут вопросы у наших радиослушателей, то в чате нашей прямой трансляции вы можете их задавать. Но разговор продолжится.
4: Реклама. В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
5: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
6: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: В Маданей Мания цены тают. Виски Gentleman Jack 0,7 литра 99,90. Шотландский виски Лаудерс 1 литр 89,90. Коктейль Бакарди Мохито 0,7 литра 59,90. Только до конца недели в Маданей Мания. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111.
13: Intelligo. 03-944-1111.
15: Реклама.
16: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: Да, продолжается программа «Гостиный двор». И сегодня у нас в студии Ирина Кипершлак. Она организатор международного чемпионата и фестиваля «Красота глазами смотрящего». Это чемпионат и фестиваль для бьюти-мастеров, в первую очередь, нашей страны. У нас сегодня главный судья, ответственный за макияж, аквагрим, и тренер, и вице-чемпион Европы по макияжу Феликс Штейн, и многократный чемпион по техническим прическам Павел Голубев. Мы ведем прямую трансляцию, режиссер трансляции Екатерина Вергунова. Мы не только показываем наших гостей, вы можете видеть фрагменты фестиваля, вы можете видеть в том числе и координаты, которые помогут вам стать участниками чемпионатов, состязаться в той или иной номинации. Причем, как мы выяснили, вы можете это делать в нескольких номинациях одновременно, а не только в одной. Поэтому, если нас слышат специалисты бьюти-сферы, которые хотят попробовать себя, хотят в том числе проверить себя, вы можете позвонить Ирине 0544-931-519 и заявить о себе, сделать такую заявку на чемпионат, или позвонить господину Штейну, Феликсу Штейну, мастеру 0545-740-530 и сделать то же самое, сказать: Феликс, мы хотим участвовать в этом чемпионате 18 и 19 октября. Ну, а теперь я хочу спросить Феликса, скажите, Феликс, вот вы, я специально вас на «вы» называю, потому что я настолько вас уважаю, что мне хочется просто вас обнять и молча сидеть рядом. Скажите, вот вы занимаетесь уже десятилетиями гримом, мейкапом, визажем.
0: 30 лет, да.
1: 30 лет.
0: 30 лет. И пауза.
1: Я просто представил количество кожи, которое было накрашено за эти 30. Вопрос следующий. Вот грим, визаж, мейкап, это маскировка или, наоборот, это способ обнажить истинную суть человека?
0: Вот как это по-разному. Это философский вопрос, конечно, да? Это по-разному. Если мы делаем для девушки, да, и она хочет быть разной, а это классно. Так. То есть она сегодня хочет быть кошечкой, и завтра она будет кошкой, и там пантеры, тигрицы и так далее. А послезавтра она хочет быть просто домохозяйкой, но ухоженной. Окей? Это все по-разному. То есть если... вообще это... визаж — это психология. То есть я, когда говорю с визажистами, общаюсь с ними и говорю, что когда вы работаете с клиентом, вы психолог, а потом уже художник. А когда вы работаете с моделями, вы визажист, то есть вы художник, а потом уже может быть психолог. То есть это разный подход совсем. Поэтому это плюс, очень большой плюс к нашей специальности, визажист, да? То есть, если мы говорим про визаж, это, в принципе, салонная вещь что-то, да? Макияж – это какая-то салонная вещь, которую, в принципе, принято делать на улице для, для кино, для театра, для оперы, для балета. Это все-таки больше грим, окей? То, чтобы видели издалека. И это уже создание другого образа.
1: А вот что чаще просят, пантеру или кошечку?
0: Чаще просят, вот данный момент, последние 2-3 года, хотят научиться сами себе делать макияж. Окей? То есть они хотят разобраться со своим лицом. Очень часто хотят просто изменить, убрать какие-то как бы недостатки, которые мы сейчас принимаем как недостатки, это морщинки, да? То есть хотят научиться делать лифтинг-макияж. Окей? Вот просто если брать просто людей, просто девушек, женщин и так далее. А есть девочки, которые хотят научиться делать макияж другим, стать визажистами и работать и в театрах, и кино, и в опере, и балете, и кино, делать мастер-классы, ехать по всему миру, как бы у разных людей разные цели.
1: Хорошо.
0: Вот я, допустим, могу
1: вы
0: показать...
1: Сейчас, стоп, секундочку. Сейчас вы покажете. Давай. Потрясающие фотографии принес Феликс. Вы можете вместе с Ириной комментировать их. Я просто хочу пригласить к экранам наших радиослушателей. Включите, пожалуйста, трансляцию на YouTube, потому что мы сейчас с помощью камер, наш режиссер покажет вам работы прошлого чемпионата. Да, если я не ошибаюсь?
0: Да. Вот девочка из Сербии, допустим, да.
1: Это вот девочка,
0: она...
1: да?
0: Нет.
1: Да,
0: это, во-первых, она делала на себе. Да. Да. Да. То есть это одно из номинаций.
1: Боже мой.
0: Себе. Допустим, я на себе делать не умею. Окей, вот мой минус. Вот. Значит, вот эта работа из Сербии.
1: Не крутите фотографии, Феликс, просто показывайте.
0: Показываю, да. Ну, значит, была же тема «Алиса в стране чудес». Вот такая шикарная.
1: Это невероятно.
0: Работа.
1: Я считаю, это шедевр. Вот да, то, что вы сейчас покажете,
0: да,
1: шедевр.
0: Мне очень нравится, да.
1: Посмотрите все, прильните к вашим мониторам в YouTube.
0: Вот. И эта же работа, вот она по-другому.
1: Так,
0: да,
1: так меняйте фотографию местами.
0: Вот я меняю, все меняю. Вот она же. Окей. А вот другая девушка из этой же серии, тоже «Алиса в стране чудес», да?
1: Так.
0: А видите, разные образ — это один и тот же образ, только разные взгляды на этот образ, да?
1: Это потрясающе. Боже мой, какие талантливые участники чемпионата.
0: Вот, это совсем другая уже стилистика.
1: Вау. Ирина, ведь это работы прошлого чемпионата, да?
2: Это работы прошлого чемпионата.
1: Это победители или нет? Вон нам сейчас показывают работу.
0: Мне кажется, да, вот это.
2: Вот это заняла девушка первое место Сербии, да.
1: Из Сербии.
2: Да, Сербия, она заняла первое место, потому что это шикарная очень работа.
0: Вот свадебный,
2: вот свадебный макияж, да.
1: О, я помню, там было 10 или 11 невест, да?
0: 12 невест.
2: Это вы были не на прошлом чемпионате, это вы были на позапрошлом чемпионате.
1: А, на позапрошлом, да. Я терял сознание. 12 невест, одна другой краше.
2: Да. Просто дается тематика, а у каждого мастера есть свой взгляд, угу. Есть свое направление, есть своя рука, есть свое видение. Каждый мастер, просто делая работу, вкладывает и свой мир, свою душу. Поэтому они все получаются разные.
1: Но все равно вот я смотрю на эти работы, я дилетант, они настолько красивые, что я понимаю, насколько сложно все-таки судьям найти эту грань и определить, что вот это вот, например, чуть лучше, или есть какие-то технические еще вещи, которые помогают определить, насколько эта работа отличается от этой в лучшую сторону, да, ближе.
0: Есть технические, если брать по макияжу, допустим, то есть салоны, есть определенные правила, симметрия, допустим, чистота, да, то есть это как раз проще. Если мы говорим про креативные, то есть там работает фантазия, вот там сложнее определить,
1: да,
0: что лучше,
1: точно,
0: что
1: да.
0: красивее, да. И кроме этого, у нас сейчас новая номинация, которая не была в прошлом, вообще в прошлых годах не было. Для Израиля это новая номинация, не для мира, а для Израиля. Это аквагрим. Это шикарная номинация, потому что аквагрим сейчас очень занимает хорошие, интересные позиции по всему миру. У нас,
1: и вы судите эту номинацию,
0: я да, не только я, еще у нас есть еще Ирина Заманская, да, то есть еще есть судьи, которые судят эту номинацию. То есть, но это вот тоже то, что наш шажок как бы вперед, и мы получаем уже заявки именно на участие на этой номинации, поэтому тоже ждем визажистов.
1: Ира, скажите, а вот на чемпионатах, на бьюти-чемпионатах, которые вы проводите, скажем так, кто больше волнуется, кто больше эмоционально переживает, мастера, модели, которые есть, и они сидят неподвижно часами, или организаторы. Как это происходит? Что это за треугольник такой?
2: Вот, честно сказать, все, наверное, делится на части. Потому что, когда я тренер, а я тоже тренирую мастеров,
1: так.
2: Я, наверное, переживаю больше, чем они, потому что я иногда издалека хожу, как тот лев в клетке, со стороны в сторону, и внутри у меня прямо за всех болит нутро, и ты не знаешь...
1: Хочется подсказать?
2: Хочется подсказать, хочется подойти, хочется что-то сделать, хочется даже порой... сказать, встань, я за тебя сейчас быстро сделаю.
1: Слушайте, мне пришла мысль, а вот, например, в спорте есть допинг, а у вас на чемпионате есть допинг, который, например, запрещен, и за что вы можете, например, дисквалифицировать? Или...
2: Конечно.
1: Например, что это?
2: Да, тот же самый телефон, самое простое.
1: Когда подсматривает.
2: Телефон нельзя, чтобы звонить, говорить нельзя, если упало что-то из рук нельзя.
0: Даже
2: вставать
0: судьи,
2: с места,
0: когда проходят мимо,
2: нельзя.
0: Они не могут подходить к ним и что-то сказать. Да, то есть это выгоняет судью.
2: Да. Есть желтые и красные карточки у судей тоже. Все существует.
1: Чемпионат, фестиваль красоты в бьюти-сфере в Израиле 18 и 19 октября. Если вы занимаетесь этим, и пришло, видимо, время себя проверить, принять участие в этом чемпионате, отдать себя на суд международных судей, попробовать себя, в том числе в той или иной номинации, или в нескольких номинациях. Поэтому... Запишите себе 18-19 октября, театрон «Рамадган». Каждый день будет начинаться чемпионат в 10 утра, завершаться в 19:00. Но главное – это принять участие. И после этого прийти и сказать всем своим клиентам, самой себе и семье, сказать, я это сделал, и посмотрите как. И, может быть, вы станете вообще чемпионом. Поэтому позвоните Ирине Кипершлак или Феликсу Штейну. Номера телефонов мы опубликовали только что в нашем чате. Они есть, там их можно скопировать у нас, в том числе в WhatsApp, возможно, прислать. И я вам скажу так, у нас остается буквально 2 минуты.
2: Если можно, я хотела бы быстро показать работы, которые были сделаны мастерами.
1: В камеру, пожалуйста, и в
2: видеокамеру. Это работы уже совсем не нового, как бы не последнего, но
1: так,
2: тем не менее.
1: Давайте посмотрим.
2: Это разные номинации.
1: Подождите, как
2: если
1: красиво. Это ногти? Или что это?
2: Это имитация ногтей.
1: Да, в микрофон, если можно.
2: Это имитация ногтей, на которых и выполнена лепка.
1: Давайте, да я. Вот. Вай. Меня плохо слышно, слушайте, это практически какой-то лужок с пастушком здесь, они все
2: это. Да, это картина.
1: Это краеведческий музей, не ногти какие-то.
2: Так. Это различные номинации, различные техники, которые существуют.
1: Да.
2: И мастера, конечно, должны владеть этими техниками.
1: Так.
2: Все сделано из проб-материала. Абсолютно все. Вот это вот брошка, рука. Я вот так возьму, брошка, рука с розой.
1: Это шикарная
2: все,
1: брошка.
2: Это все профматериалы. Есть еще вот такая очаровательная.
1: Это тоже брошка?
2: Да.
1: Вот кто смотрит прямую трансляцию, удивляется со мной.
2: Можно это еще вставить в волосы.
1: Так, Ира, все... мы по времени...
2: Секунду еще.
1: Да.
2: Ну и, конечно же, хотелось бы показать мастерам еще вот есть плоскостные разные работы.
1: Что значит плоскостные?
2: Это плоскость, это то, что не чувствуется руками, это то, что не выпухлое, скажем так.
1: Послушайте, плоскость. Это что, делается вручную все?
2: Это все вручную.
1: Это невероятно, смотрите нашу трансляцию,
2: и
1: посмотрите.
2: И это тоже вручную.
1: Откуда этот ослик?
2: Это из Шрека 3D.
1: А, это Шрек, точно.
2: 3D-скульптура, да.
1: Я в восторге, на самом деле. Все-таки красота спасает мир. Спасает и, надеюсь, спасет. Мы только что завершили опрос. Мы выясняли, какая же бьюти-ошибка бросается в глаза у окружающих сегодня, в 2026 году. И вот что получилось. У нас было 4 варианта. Полоса тонального крема на шее. Когда, знаете, здесь лицо намазано. Огромные ресницы, скрывающие глаза, нарисованные большие брови и увеличенные губы. 75% респондентов сказали, что больше всего бросается в глаза увеличенные чрезмерно губы, вот, которые слегка даже пугают и иногда теряешь сознание. На втором месте нарисованные большие брови. Но я хочу, завершая нашу программу, спросить, наверное, Иру или вас, Феликс, все-таки, если посмотреть на сегодняшний 2026, если бы нужно было собрать образ, который бы символизировал ваш чемпионат и этот 2026 год, какие бы три главных элемента вы взяли из ваших номинаций, может быть, каких-то материалов, каких-то предметов, чтобы создать, чтобы вот передать этой красотой?
0: Образ чемпионата – это амбициозный девушка или парень.
2: Да.
0: С горячим, жгучими, горящими глазами, с желанием победить, с желанием показать себя миру. Вот такое.
2: Еще открытым сердцем и душой.
0: Да.
1: Ну что ж, мне кажется, в десятку вы попали своими ответами. У нас сегодня в гостях был организатор единственного великолепного международного чемпионата фестиваля «Красота глазами смотрящего» Ирина Кипершлак, многократный чемпион по техническим прическам, с которыми я уже сфотографировался и выставлю сейчас в своем инстаграме эту фотографию, Павел Голубев, и мой любимец, легенда, главный судья из секции макияжа «Аквагрима», тренер и владелец своей собственной школы Феликс Штейн. Я благодарю вас и желаю чемпионату успеха и в этом
2: спасибо
1: году.
2: Спасибо большое. Спасибо. Мы приглашаем спасибо. всех участников и всех спонсоров.
1: Спасибо, Ирина.
16: Гостиный двор. До новых встреч.
9: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
12: Реклама.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
17: Речные круизы по Европе с «Агротрипс» – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с «Агротрипс». Телефон 052 70 70 724.
13: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ле Цион», «Бен Цви 23». А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
18: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
19: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
20: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
21: Жаркое лето в «Центр Кар».
22: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
21: «Центр Кар Азур».
12: Реклама.
23: Первое радио. Новости.
24: Цааль атакует инфраструктуру Хизбаллы. Им подробнее через несколько секунд. В 17:01 в Израиле. В студии Лидия Доппельберг. Здравствуйте. Армия обороны Израиля атакует инфраструктуру Хизбаллы на юге Ливана. Как сообщают ливанские источники, нанесены как минимум 3 удара в окрестностях деревни Аль-Мансури в районе города Тир. С 17 до 20 часов на шоссе номер 4 в районе Гуждана пройдет акция протеста ультраортодоксальной общины против ареста религиозного уклониста. Демонстрация пройдет на участке между развязками Алуф-Саде и Эмма-Машавота и может привести к серьезным пробкам. Организаторы протеста утверждают, что учащийся Ешивы пришел в подразделение ЛААФ 433 для дачи показаний, после чего был передан военной полиции. В полиции это опровергли, заявив, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о тяжких уголовных преступлениях, а после выяснения, что он разыскивается военной полицией, информация была передана в установленном порядке. Как сообщает информационный портал «Вести», исполнительный директор Совета мира Николай Младенов обнародовал специальное заявление, в котором подчеркивается, что любые утверждения о финансовом соглашении между Советом и Хамасом являются ложными. «Такое предложение не рассматривалось и не будет вынесено на повестку дня», – заверил Младенов. «У Хамаса не будет никакой роли в управлении сектором Газа, не будет и доступа к средствам. Средства Совета мира не передаются через Хамас. Каждый контракт проходит проверки и утверждения, каждая работа проверяется перед оплатой. Все счета открыты для детальной проверки со стороны правительств, государств, доноров», заявил Младенов. В интервью радиостанции 103FM министр связи Шломо Караи заявил, что израильтянам, которые постоянно проживают за рубежом, не следует приезжать в Израиль только для участия в выборах в Кнессет. Левые пытаются привести из-за границы толпы людей. Тому, кто здесь не живет, не стоит приезжать лишь из-за своего «только не Биби», чтобы попытаться сменить власть, заявил представитель Ликуда. На вопрос, почему Израилю не разрешить своим гражданам голосовать за рубежом, как это делают другие страны, Караи ответил, что влиять на будущее государства должны те, кто в нем живет. Тот, кто не живет в стране, может репатриироваться. Каждый еврей имеет право приехать в Израиль, влиять на его будущее и участвовать в его строительстве, заявил министр. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего доцента Европейского университета Игоря Зайцева. По данным ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы, его подозревают в финансировании экстремистской организации. Как сообщило Петербургское управление МВД, Зайцев перевел 3500 рублей на счет запрещенной организации. Название организации в официальном сообщении не приводится. По данным ряда российских СМИ, речь идет о фонде борьбы с коррупцией, созданном Алексеем Навальным. ФБК объявлен в России экстремистской и запрещенной организацией. Зайцев задержан сотрудниками экономической полиции. Аргентинский футболист Лионель Месси через несколько дней после смерти своего отца Хорхе опубликовал в соцсетях прощальный пост. «Не знаю, что я буду делать без тебя. Не знаю, как продолжать жить. Я играл в футбол только ради тебя. Теперь меня одолевают сомнения. Не знаю, долго ли я еще буду играть», – написал футболист. И о погоде. Завтра, 13 августа, на большей части территории страны температура воздуха практически не изменится. Ясный слабый ветер до 5,4 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 33 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Твери на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 42 градуса. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Дорогие друзья, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Наконец-то этот день настал. Среда,
0: средушка, средица.
1: Да, она самая. Ура, ура, ура, выходные не за горами. Ничего, еще немножко осталось потерпеть. Алина, держись, держись. Господи, какая сложная неделя все-таки. Не знаю, как у вас, но у меня именно такая. Не жалуюсь. Да, бывают такие недели. Но когда у тебя выдается хотя бы иногда свободное времечко, которого у меня как раз и не было, там, не знаю, отдохнуть немножечко, сделать какие-то дела важные, нужные, тогда классно. Когда этого времени нету, да, однако. Ну что ж, ладно, сегодня будем с вами, опять-таки, надеюсь, на позитиве, на хорошем настроении ехать домой. И это замечательно, потому что дома вас любят, дома вас ждут, дома всегда классно, честно скажу. Была бы моя воля, я бы из дома вообще никуда никогда не выходила. Господи, доплатите мне деньги за то, чтобы я просто сидела дома. Почему? Почему так нельзя? Вспоминаю пандемию сразу. Слушайте, я периодически действительно с вами говорю, что вспоминаю пандемию, какое было прекрасное время. Нет, давайте так. По факту было ужасное время, но мне нравилось, потому что можно было сидеть дома, людей на улице нету, и как замечательно было, не правда ли? Вот. Ну, а в целом, давайте начинать. Сегодня подготовила для вас тоже интересную тему. Посидим, пообщаемся, ну а прямо сейчас давайте слушать музыку. И у нас Quest Pistols. Не похоже. Давайте, кто знает, подпевайте.

Пришло время для нашей сегодняшней темы. И сегодня мы погрузимся в самые темные, странные и невероятные тайны человеческой психики. Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько легко наше сознание может выйти из-под контроля, причем не у одного человека, а у сотен? Тысячи людей одновременно. Мы привыкли считать себя разумными и логичными существами, но история регулярно доказывает, что массовый психоз может вспыхнуть буквально из ничего, словно сухая трава от искры. И сегодня мы с вами разберем феномен коллективной одержимости, когда целые города или регионы охватывают безумие, выходящее за рамки любого здравого смысла. И это, знаете ли, не выдумки сценаристов и не сюжеты для фильмов ужасов, а официально задокументированные исторические и медицинские факты. Мы перенесемся в разные эпохи, от мрачного средневековья до, надеюсь, успеем 20 века, чтобы своими глазами увидеть, на что способен человеческий мозг под воздействием стресса и страха. Давайте узнаем, как обычные люди неожиданно для всех начинали делать абсолютно дикие, необъяснимые вещи, заражая этим окружающих и с молниеносной скоростью. Поговорим о том, как танцевали до смертельного изнеможения, и с этого мы как раз и начнем. Танцевальная чума 1518 года в Страсбурге. Да-да, именно в июле 1518 года женщина по имени Трофея, если не вру ее имя, вышла на улицу Страсбурга и неожиданно для всех начала безудержно танцевать без какой-либо музыки. Наблюдавшие за ней горожане сначала думали, что это странная шутка или временное помешательство, но женщина не останавливалась ни на минуту в течение нескольких дней, не знаю, как она ночевала, там, что она делала вообще, я не в курсе, потому что, ну, все-таки год-то 1518. Но вскоре к ней начали присоединяться другие люди, и уже через неделю танцующих было несколько десятков, а через месяц около 400 человек. Люди танцевали на раскаленных улицах до тех пор, пока не падали без сознания, получали травмы, а многие погибали от сердечных приступов и полного истощения. И городские власти пребывали в полном шоке, и вместо того, чтобы остановить безумие, решили, что людям просто нужно вытанцевать болезнь. Поэтому наняли музыкантов и построили деревянные сцены. И музыка только усугубила ситуацию, привлекая еще больше жертв этой смертельной такой танцевальный марафон. Это продолжалось до тех пор, пока истощенных участников не начали насильно увозить в святилище Святого Вита, где над ними проводили обряды. Современные ученые считают, что причиной был массовый психогенный шок, вызванный катастрофическим голодом, нищетой, болезнями, охватившими регион. Мозг людей просто не выдержал постоянного стресса, запустив механизм коллективной истерии. Эта история остается одним из самых таких задокументированных и пугающих примеров массового безумия в истории Европы. Так что, если мне не верите, загуглите, найдете подобную историю.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Речные круизы по Европе с Agrotrips – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Agrotrips. Телефон 052 70 70 724.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
8: Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома

Итак, сегодня мы с вами говорим про массовый психоз. Вы когда-нибудь слышали про эпидемию смеха в Таганьике? Нет, я расскажу. В конце января 1962 года в небольшой деревне Кашаша на территории современной Танзании произошел случай, который позже попал во все учебники по психиатрии. Все началось в женской школе-интернате, где три ученицы неожиданно начали неудержимо хохотать во время занятий. Смех оказался невероятно заразным. За считанные часы он охватил почти сотню школьниц в возрасте от 12 до 18 лет. Причем приступы продолжались от нескольких часов до 2 недель. Девочки не могли учиться, выполнять повседневные дела и даже нормально принимать пищу, так как плач и смех постоянно сменяли друг друга. Школу пришлось закрыть, но это не остановило эпидемию. Ученицы вернулись в свои родные деревни и заразили этим состоянием своих родственников и соседей. И вскоре заболевших охватило еще несколько школ, поселков и распространилось на 1000 людей по всему региону. Ну а местные жители были в панике, считая, что на них наложили проклятие или травят неизвестным ядом. Медицинские бригады, прибывшие на место, не обнаружили никаких токсинов или вирусов в организмах заболевших. Эпидемия окончательно утихла только спустя 1,5 года, закрыв за собой десятки учебных заведений. Исследователи пришли к выводу, что причиной стал колоссальный психоэмоциональный стресс молодых людей, вызванный резкими такими социальными переменами и высокими требованиями в школе после обретения страной независимости. Вот такой вот вам пример массового психоза. Но если вы знаете какие-то интересные кейсы, присылайте мне их на WhatsApp 054-2070-800. Возможно, что-то происходило в вашей жизни, вы наблюдали. Расскажите.

Maroon 5 с песней Feelings. Ну а мы продолжаем, и сегодня говорим про массовый психоз. И вот мне пишут, а можно мне немножко того, что употребляли эти девочки и жители окрестных деревень? Если бы мы знали. Говорят, вроде ничего. А далее сообщение. Самый массовый психоз — это коммунизм. Зрело Одессит пишет. Вот такое вот мнение, чтобы мы понимали. Ну а мы передвигаемся теперь в Луизиану. В 1939 год в одной из средних школ штата Луизиана произошла вспышка невероятно странного недомогания, которое сбило с толку местных врачей. Все началось с одной ученицы, которая во время урока начала непрерывно икать и не могла остановить этот процесс в течение нескольких часов. А в течение следующих дней аналогичные симптомы начали проявляться у ее подруг, а затем и у десятков других школьников. Икота распространялась по коридорам учебного заведения со скоростью лесного пожара, вызывая у детей панические атаки и полное изнеможение. Дети икали с интервалом в несколько секунд, из-за чего уроки было невозможно вести. Они были полностью сорваны, а школа временно закрыта на карантин. В город прибыли специалисты по санитарному надзору, которые тщательно проверили воду, еду, воздух в здании, но не нашли никаких отклонений. Врачи пытались применить самые разные методы лечения, от испуга и гипноза до приема успокоительных препаратов, но ничего не помогало. И лишь когда городские власти объявили, что закрывают школу до полного выздоровления всех учеников и отменяют предстоящие выпускные экзамены, симптомы начали быстро угасать. Медики констатировали, что это была классическая реакция конверсионного расстройства, когда страх перед экзаменами и общее напряжение материализовались в физические симптомы. Это происшествие вошло в историю как один из самых ярких примеров того, как коллективный страх может вызвать реальные физиологические судороги. Вот так-то. Вот такая история. Как вам?

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
4: Год без забот.
5: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Лякок. Освежающий летний коктейль с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
13: Лякок.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
16: А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
17: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
18: Жаркое лето в Center Car.
19: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
18: Center Car Azur.
19: Дерех Ашива 9.
12: Лякок.
15: Лякок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
13: Лякок.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Реклама.
0: Шестая передача.

Вадим пишет: «Добрый вечер, первое. По моему мнению, самые большие психожи – это Третий Рейх. И в одной из серий «Мастера Маргарита» хор, весь коллектив и всех психушку». Да, действительно. Ну, тогда вам понравится и следующая история массового психоза, которую я расскажу. И знаете, название его звучит как какой-нибудь фильм ужасов на самом деле. «Одержимость монахини в Лудёне». В 1632 году в монастыре во французском городке Лудон разразился скандал, который потряс всю Европу и закончился трагическим судебным процессом. Настоятельница монастыря и несколько монахинь начали демонстрировать крайне странное поведение. Они бились в конвульсиях, издавали лающие звуки, выкрикивали нецензурную брань, на неизвестных языках говорили и корчились на полу. Священнослужители немедленно объявили, что женщины одержимы дьяволом, и начали проводить публичные сеансы экзорцизма, которые привлекали глазеющих. Под воздействием допросов и публичного внимания все больше монахинь монастыря погружались в это состояние, повторяя движения и слова своих сестер. В процессе экзорцизма монахини начали обвинять в наведении чар местного священника Урбена Грандье, который был известен своими свободными взглядами и конфликтом с кардиналом Ришелье. В результате политических манипуляций и коллективного психоза Грандье был арестован, подвергнут жестоким пыткам и сожжен на костре, несмотря на отсутствие реальных доказательств. И самое поразительное, что даже после казни виновного приступы одержимости у монахинь не прекратились сразу, а продолжились еще несколько лет. Историки доказали, что причиной стал жесткий режим изоляции, строгие религиозные запреты и ловкая манипуляция со стороны церковных властей. Этот случай стал классическим примером того, как массовая истерия используется в качестве смертельного политического оружия. Вот такая вот интересная история.

вот, подходит к завершению первый час шестой передачи. Оставайтесь со мной на волне Первого радио 89.1 FM, потому что истории о массовом психозе у меня еще очень много, да, история человечества преподнесла нам много подобных случаев, оказывается. Кто-то слышал о них, кто-то нет, но сегодня мы узнаем немножечко побольше. Ну и, конечно же, совсем скоро выпуск новостей. Ну а также хочу напомнить, что сегодня у нас среда, а это значит, что с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Не по Фрейду, не про Сити», и я в том числе.

0: Шестая передача.
1: Голосуем на 101-м километре.
0: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Эли Швидлер, спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на двух олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ спорт».
11: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
10: Эли Швидлер.
9: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Новости.
13: Из-за новых правил Израилю могут отказать в принятии конкурса Евровидения даже в случае победы. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Европейский вещательный союз изменил правила проведения Евровидения после протестов против участия Израиля и второго места израильского исполнителя на последнем конкурсе. Теперь страна-победитель может не получить право принимать следующий конкурс, если ее проведение сочтут небезопасным из-за военного или геополитического конфликта. Нововведение потенциально может затронуть Израиль и Украину. Кроме того, минимальный возраст участников Евровидения – повышен с 16 до 18 лет. К другим новостям. Армия обороны Израиля атакует инфраструктуру Хизбаллы на юге Ливана, как сообщают ливанские источники. Нанесены как минимум 3 удара в окрестностях деревни Аль-Мансури в районе города Тир. Тем временем парламент Ливана накануне принял закон об общей амнистии. Он позволит вернуться на родину некоторым ливанцам, которые после ухода Цали из Южного Ливана в 2000 году бежали в Израиль, опасаясь преследования. Амнистия распространяется на членов семей бывших бойцов армии Южного Ливана, если они сами не участвовали в деятельности вооруженных формирований. Бывшие бойцы армии под действие закона не попадают. Закон также предусматривает освобождение некоторых заключенных, осужденных по политическим делам, включая так называемых исламистских заключенных, не причастных к убийствам. Перед голосованием депутаты от Хизбаллы и Свободного патриотического движения покинули зал заседаний. В эти минуты на шоссе номер 4 в районе Гуждана намечается акция протеста ультраортодоксальной общины против ареста религиозного уклониста. Демонстрация пройдет до 20 часов на участке между развязками Алуф-Саде и Эмам-Ашавот и может привести к серьезным заторам. Организаторы протеста утверждают, что учащийся ешивы пришел в подразделение ЛАВ-403 для дачи показаний, после чего был передан военной полиции. В полиции же это опровергают, заявив, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о тяжких уголовных преступлениях. А после выяснения, что он разыскивается в военной полиции, информация была передана в установленном порядке. Как сообщает информационный портал «Вести», исполнительный директор Совета мира Николай Младенов обнародовал специальное заявление, в котором подчеркивается, что любые утверждения о финансовом соглашении между Советом и Хамасом являются ложными. Такое предложение не рассматривалось и не будет вынесено на повестку дня, заверил Младенов. У Хамаса не будет никакой роли в управлении сектором Газа, не будет и доступа к средствам. Средства Совета мира не передаются через Хамас. Каждый контракт проходит проверки и утверждения. Каждая работа проверяется перед оплатой. Все счета открыты для детальной проверки со стороны правительств, государств, доноров, заявил Младенов. К другим новостям. В расписании аэропорта Бен-Гурион возможны изменения из-за действующих ограничений в воздушном пространстве Греции. Греческие авиавласти временно сократили число самолетов, которым разрешено пересекать страну по пути в Европу. Это может привести к задержке вылета некоторых рейсов из Израиля. Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт уточнить время вылета у своей авиакомпании. Воздушное пространство Греции остается открытым, ограничено лишь количество самолетов, которые могут одновременно находиться в нем. Подобные меры регулярно вводятся этим летом из-за высокой нагрузки на греческую систему управления воздушным движением. Организаторы всероссийского слета операторов боевых беспилотников «Дронница» отказались проводить мероприятие 29-30 августа в Новгороде. При этом они утверждают, что слет перенесен, а не отменен. Причиной названо предполагаемое нападение на участников мероприятия. По словам организаторов, полученные сведения указывают на возможность комбинированной атаки с применением баллистических средств и диверсионных групп. Для защиты слета потребовалось бы привлечь значительные силы ПВО и спецслужб, ослабив охрану военных и промышленных объектов в Новгородской и соседних областях. Новые дата и место проведения мероприятия пока не объявлены. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме и Тель-Авиве 33 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 36 и в Эйлате 42 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Шестая передача на Первом радио.

18.09 в стране, это значит, что второй час шестой передачи начинается. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что ж, продолжим нашу сегодняшнюю тему. Говорим мы о массовом психозе или массовой истерии. Это такое психическое состояние, при котором группа людей одновременно теряет связь с реальностью. Люди заражаются страхом, паникой или ложными симптомами через сильную внушаемость и подражание. И следующее, о чем хочется рассказать, это то, о чем вы хотя бы раз в жизни, но краем уха точно слышали, а может быть, кто-то даже углубился и знает подробнее. Салемская охота на ведьм. В начале 1692 года в небольшом поселении Салем в штате Массачусетс несколько молодых девушек начали проявлять странные и пугающие симптомы. Они падали на пол, издавали нечеловеческие крики, застывали в неестественных позах и утверждали, что их кто-то, какой-то невидимый, колет булавками, кусает. Местный врач, не сумев найти физической причины болезненных приступов, сделал роковой вывод. Девочки находятся под воздействием темных сил. Под давлением взрослых и религиозных общин пуритан девочки начали называть имена местных жителей, которые якобы посылали на них своих духов. Паника мгновенно охватила весь город, и жители стали видеть проявление колдовства абсолютно во всем, от испорченного молока до болезни скота. В результате массовой истерии было арестовано более 200 человек. Да, 19 из которых были повешены. Один раздавлен камнями, а несколько скончались в тюрьме. Судебные процессы строились исключительно на спектральных уликах, заявлениях пострадавших о том, что они видят дух обвиняемого. Лишь когда паника перекинулась на семьи высокопоставленных чиновников, губернатор вмешался и запретил использовать подобные доказательства, после чего судебный процесс рассыпался. Современные исследователи считают, что причинами стали суровые условия жизни, постоянный страх перед нападениями коренных жителей, религиозный фанатизм и, возможно, галлюциногенная какая-то интоксикация опарышами или чем там еще. Вот так-то, да. Вот так люди и попали под массовую истерию. Но если вы знаете какие-то случаи, можете поделиться именно на нашем WhatsApp 054-2070-800. Возможно, где-то в книге прочитали, вот мастера Маргарита уже упомянули. Возможно, что-нибудь и вы вспомните.

0: Ну что же, теперь перенесемся в Англию. На текстильной фабрике в Ланкашире в 1787 году одна из работниц ради шутки бросила под платье своей коллеги живую мышь, что вызвало у той сильнейший испуг. У девушки начались жесточайшие судороги, которые продолжались в течение суток и сильно напугали остальных работниц. На следующий день аналогичные припадки начались у трех ее подруг, а затем болезнь охватила еще 24 человека, среди которых были не только рабочие фабрики, но и жители соседней деревни. Люди падали на землю, бились в конвульсиях и начинали издавать звуки, очень похожие на громкие собачьи лай или рычание. Вся фабрика погрузилась в хаос, производство остановилось, а среди населения распространился слух, что через бракованный хлопковый тюк в здание занесли неизвестный смертоносный яд. На место был вызван известный врач Уильям Хаггард, который провел детальный осмотр пострадавших и быстро понял эмоциональную природу происходящего. Он применил крайне необычный метод лечения. Привез на фабрику портативный электрический аппарат и объявил, что любой, кто снова зарычит или упадет в судорогах, получит ощутимый заряд тока. Как только пострадавшие увидели искры и поняли решимость врача, симптомы моментально исчезли у всех до единого человека. Врач официально зафиксировал, что физическое состояние людей было результатом исключительно панического страха и самовнушения.
1: Шестая передача.
2: Реклама. Речные круизы по Европе с Agratrips – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Agratrips. Телефон 052 70 70 724.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: La Coque Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
9: La Coque.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
14: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
15: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
14: Лидия Топельберг.
3: Первому радио 25 лет.
1: Шестая передача.

что, я продолжу рассказывать интересные случаи массового психоза. Ноябрь, 1938 год. В английском городке Галифакс две женщины обратились в полицию с заявлением о том, что на них напал неизвестный мужчина с бритвой. Они утверждали, что таинственный незнакомец мгновенно подбежал к ним из темноты, сделал глубокие надрезы на одежде и коже, после чего исчез в ночном тумане. В течение следующих нескольких дней подобные заявления начали поступать десятками. Жители города утверждали, что видели маньяка, скрывающегося за углами домов. Город охватила самая настоящая паника. Мужчины сформировали отряды самообороны. Улицы опустели, а фабрики приостановили работу в ночные смены. Напряжение было настолько высоким, что разъяренные толпы горожан несколько раз жестоко избивали совершенно случайных прохожих, показавшихся им подозрительными. Скотланд-Ярд направил в Галифакс лучших детективов, которые провели детальную экспертизу порезов на одежде и теле якобы пострадавших людей. И результаты расследования оказались шокирующими. Большинство порезов были сделаны самими жертвами с помощью собственных бритв и ножниц. Поддавшись всеобщему психозу и вниманию прессы, люди причиняли себе вред сознательно или бессознательно, ну, чтобы стать частью общей истории. И когда полиция публично объявила, что никакой призрачной бритвы не существует, заявления о нападениях прекратились в один день.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Реклама.
7: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
8: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
1: Жаркое лето в Center Car.
10: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
1: Center Car Azur.
10: Терех Ашива 9.
6: Реклама.
0: Шестая передача.
11: Шестая передача в эфире. Сегодня я вам рассказываю о случаях массового психоза в истории. В 15 веке в одном из немецких женских монастырей произошел случай, который подробно описан в исторической и медицинской литературе того времени. Одна из монахинь неожиданно для всех начала кусать своих сестер по обители, не объясняя причин своего агрессивного поведения. И вместо того, чтобы изолировать заболевшую, другие монахини поддались странному импульсу и тоже начали кусать друг друга. В течение нескольких дней весь монастырь превратился в место, где женщины бегали друг за другом и наносили болезненные укусы. Вскоре новость о кусачей болезни вырвалась за пределы обители и накрыла соседние монастыри по всей Германии. Феномен распространялся с невероятной скоростью, охватив монастырские общины, а также в Голландии, и даже дошел до Рима. Религиозные власти пытались бороться с этим молитвами, пост, но испуганные, истощенные женщины продолжали кусаться. Проблема была решена только тогда, когда местное руководство применило жесткие физические угрозы, пообещав выпороть каждого, кто попытается кого-либо укусить. Наказание и жесткий контроль быстро вернули женщин в чувство, доказав, что причиной поведения было тяжелейшее психоэмоциональное выгорание и полная изоляция от внешнего мира. Вот такая вот интересная история. Ну что, продолжим.

продолжим узнавать о случаях массового психоза. В этот раз переносимся в сентябрь 1944 года. В городке Метун, штат Иллинойс, местная жительница заявила в полицию, что неизвестный распылил через окно ее дома странный газ с сладковатым запахом. По ее словам, этот газ вызывал у нее мгновенный паралич ног, сильную тошноту и жжение в горле, а ее муж якобы видел убегающего высокого мужчину. Местная газета вынесла эту историю на первую полосу под громким заголовком «Фантомный газовик нападает на жителей города». И на следующий день в полицию начали поступать десятки подобных звонков от перепуганных горожан, которые ощущали странные запахи и чувствовали недомогание. Город охватила настоящая военная паника. Люди запирали двери, задыкали щели тряпками, а вооруженные патрули прочесывали улицы всю ночь. Врачи же осмотрели десятки пострадавших, но не нашли в их организмах никаких следов химических веществ или следов физического отравления. И вся эта паника разворачивалась на фоне новостей о Второй мировой войне, когда люди панически боялись применения химического оружия. Через две недели токсикологи и полиция провели пресс-конференцию, где доказали, что запахи были обычными бытовыми испарениями, а симптомы – результатом страха. После этого заявления атаки фантомного газовика прекратились так же неожиданно, как и начались.

А на этой ноте подходит к завершению и второй час шестой передачи на волне Первого радио. Двигаемся дальше. Выпуск новостей совсем скоро. Ну а также хочу напомнить, что с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Не по Фрейду». Все как обычно. Ну что ж, продолжаем этот вечер и с нетерпением ждем приближающихся выходных. А с вами я, Алина Дарк.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Ля Кок. Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
5: Ля Кок.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
9: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
8: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.
10: Первое радио. Новости.
11: Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью контролирует Ормузский пролив и намерен сохранить этот контроль. По его словам, американская морская блокада лишила Иран возможности противодействовать США. Трамп также утверждает, что иранский флот и авиация уничтожены, КСИР ослаблен, а руководство страны дезорганизовано. Он добавил, что Иран переживает тяжелый экономический кризис и больше не способен претендовать на роль ведущей силы на Ближнем Востоке. Начальник генштаба ЦАЛИ Аль-Замир распорядился направить дополнительный пехотный батальон в район деревни Курса в Самарии, где продолжаются беспорядки. Резервные силы приведены в готовность. Армия действует совместно с полицией и Шабаком. Напомню, район Курсы и Джалуда объявлен закрытой военной зоной после нескольких инцидентов с участием израильтян. Пограничная полиция демонтирована установленный возле дома палестинской семьи навес и начала эвакуацию находившихся там людей. Военнослужащих, замеченных рядом с участниками инцидента, привлекут к дисциплинарной ответственности. Накануне несколько израильтян также пытались проникнуть в закрытую зону на палестинской машине скорой помощи. Армия обороны Израиля атакует инфраструктуру Хизбаллы на юге Ливана. Как сообщают ливанские источники, нанесены как минимум 3 удара в окрестностях деревни Аль-Мансури и в районе города Тир. Тем временем парламент Ливана принял закон об общей амнистии. Он позволит вернуться на родину некоторым ливанцам, которые после ухода ЦАЛИ из Южного Ливана в 2000 году бежали в Израиль, опасаясь преследования. Амнистия распространяется на членов семей бывших бойцов армии Южного Ливана, если они сами не участвовали в деятельности вооруженных формирований. Бывшие бойцы под действие закона не попадают. Закон также предусматривает освобождение некоторых заключенных и осужденных по политическим делам, включая так называемых исламистских заключенных, непричастных к убийствам. Перед голосованием депутаты от Хизбаллы и Свободного патриотического движения покинули зал заседаний. На шоссе номер 4 в районе Гуждана проходит акция протеста ультраортодоксальной общины против ареста религиозного уклониста. Демонстрация будет проходить до 20 часов на участке между развязками Алуф-Саде и Эмма-Мошавот и может привести к серьезным пробкам. Организаторы протеста утверждают, что учащийся Ешивы пришел в подразделение ЛАВ-433 для дачи показаний, после чего был передан военной полиции. В полиции это опровергают, заявив, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о тяжких уголовных преступлениях. А после выяснения, что он разыскивается в военной полиции, информация была передана в установленном порядке. В расписании аэропорта Бен-Гурион возможны изменения из-за действующих ограничений в воздушном пространстве Греции. Греческие авиавласти временно сократили число самолетов, которым разрешено пересекать страну по пути в Европу. Это может привести к задержке вылета некоторых рейсов из Израиля. Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт уточнить время вылета у своей авиакомпании. Воздушное пространство Греции остается открытым, однако ограничено лишь количеством самолетов, которые могут одновременно находиться в нем. Подобные меры регулярно вводятся этим летом из-за высокой нагрузки на греческую систему управления воздушным движением. Европейский вещательный союз изменил правила проведения Евровидения после протестов против участия Израиля и второго места, занятого израильским исполнителем на последнем конкурсе. Теперь страна-победитель может не получить право принимать следующий конкурс, если его проведение сочтут небезопасным из-за военного или геополитического конфликта. Нововведение потенциально может затронуть Израиль, а также Украину. Кроме того, минимальный возраст участников Евровидения повышен с 16 до 18 лет. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха практически не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 33 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Твери и на побережье озера Кинерет 35 и в Эйлате 42 градуса. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Стоп! Стоп! Шестая передача на Первом радио.

0: Ну что ж, дорогие друзья, приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Это третий завершающий час шестой передачи. Последний на этой неделе. О, да, наконец-то. Отдохнем немножко друг от друга. Ну, а тем временем давайте продолжим наш сегодняшний разговор. Говорим мы о массовом психозе или массовой истерии. Это такое психическое состояние, при котором группа людей одновременно теряет связь с реальностью. Люди заряжаются страхом, заражаются паникой или ложными симптомами через сильную внушаемость и подражание. И вот случай у нас. В 1849 году в приюте для бедных и сирот имени Святой Бригиды во Франции произошла страшная вспышка коллективного помешательства среди воспитанниц. Одна из девочек во время вечерней молитвы упала на колени и начала издавать дикие вопли, утверждать, что видит призраков, и биться головой о стены. В течение часа идентичные симптомы появились у более чем 30 воспитанниц этого заведения. Девочки демонстрировали нечеловеческую силу, для их удержания требовалось по несколько взрослых мужчин. При этом дети кричали и отказывались реагировать на внешние раздражители. Местный врач, прибывший на место, пытался привести детей в чувство с помощью холодной воды, но это только усиливало судороги и крики. Религиозные обряды также не давали никакого результата, а ситуация внутри здания накалялась с каждым часом. Причиной такого всплеска стало сочетание воздействия ужасных условий проживания, хронического недоедания и жестокой дисциплины, подкрепленной религиозным страхом. Лишь когда детей расселили по отдельным семьям и обеспечили нормальным питанием, симптомы одержимости полностью прошли. И этот случай стал важным аргументом для реформы детских приютов и медицинского осмысления детских психозов.
1: Нет, нет, нет.

Расскажу еще один случай. Это уже ближе к нашей современности. В мае 2001 года в густонаселенных районах Нью-Дели вспыхнула невообразимая паника, вызванная слухами о загадочном существе по имени Манки Ман, то есть человек-обезьяна. Жители утверждали, что по ночам на крышах домов спрыгивает получеловек, обезьяна с металлическими когтями и сияющими красными глазами, которые нападают на спящих людей. За несколько дней в полицию поступили сотни заявлений от граждан, которые демонстрировали царапины, ушибы и порезы, якобы полученные в стычке с монстром. На улицах города начались настоящие беспорядки, и испуганные люди дежурили по ночам с палками и арматурой, избивая каждого, кто казался им подозрительным. В результате этих ночных паник и давки погибло несколько человек, которые в страхе прыгали с крыши, услышав крики «Он идет!». Полиция Дели задействовала более 5000 офицеров для патрулирования улицы, привлекла к расследованию экспертов, медиков и психиатров. Экспертиза показала, что все полученные царапины были сделаны обычными котами, колючей проволокой или самими испуганными людьми во время ночной суматохи. И как только властям удалось убедить население через СМИ, что никакого существа не существует, количество нападений моментально сократилось до нуля. Вот такой вот случай массового психоза.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Реклама.
3: В Маданэй Мане цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое «Руть» пломбир номер один 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
4: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
5: Ля-кок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Жаркое лето в Центр-кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-кар Азур. Дерехашева 9.
2: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
9: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
8: Марк Кричевский.
10: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Инквизиции. Все началось с того, что одна из монахинь по имени Мария Рената фон Саундминт упала на пол во время службы, испытывая сильные судороги и заявляя, что ее тело душит невидимая сила. В течение месяца похожие припадки начали происходить у большинства монахинь обители, которые утверждали, что видят демонов и ощущают уколы иглами. Женщины издавали странные звуки, корчились в присутствии святых предметов и обвиняли друг друга в тайном колдовстве и наведении порчи. Во время обыска в келье Марии Ренаты нашли странные травяные сборы и мази, и что мгновенно сделало ее главным врагом и виновницей безумия всех остальных сестер. Женщину обвинили в колдовстве, подвергли жестокому допросу и в итоге приговорили к смертной казни через обезглавливание и сожжение. Это был один из последних официальных процессов над ведьмами на территории Германии, вызванный коллективной галлюцинацией, паникой. И даже после казни обвиняемые симптомы у монахинь сохранялись долгое время, пока монастырь не был расформирован, а женщины не разъехались по домам. Вот такая вот интересная история. Ну что ж, это еще не все. Далеко не все, поверьте.

Переходим к следующей истории. Массового психоза. 16 декабря 1997 года в Японии произошел уникальный случай массовой физиологической реакции, вызванной телевизионным вещанием. Во время показа 38-й серии популярного аниме «Покемон» на экранах на протяжении нескольких секунд демонстрировалась вспышка с чередованием красного и синего с частотой 12 Гц. И в течение нескольких минут после этого эпизода по всей стране более 685 детей в возрасте от 3 лет были экстренно доставлены в больницы с симптомами эпилепсии. Дети жаловались на слепоту, судороги, тошноту и потерю сознания, причем многие из них никогда ранее не страдали неврологическими заболеваниями. Показывая симптомы, такие вызвали невероятную панику среди родителей, и на следующий день еще сотни людей обратились к врачам, посмотрев повторы опасного фрагмента в новостях. Врачи выяснили, что помимо реальной фоточувствительной реакции, у сотен детей появилась психосоматическая реакция, вызванная испугом и сообщениями в прессе. Показ сериала был приостановлен на 4 месяца. Эту серию удалили отовсюду раз и навсегда. Этот случай вошел в историю как шок от покемонов и привел же к жестким стандартам анимации по всему миру. И теперь, если вы перед фильмом, мультфильмом, да неважно чем, видите какой-то дисклеймер, что там, возможно, сменяющиеся кадры, поэтому людям с эпилепсией лучше их не смотреть, это именно как раз-таки из-за этого случая и произошло.

0: 26-я передача.
1: Реклама.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар.
3: 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Лякок. Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
6: Лякок.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: 6-я передача.

июле 1980 года в городке близ Белфаста во время проведения школьного музыкального фестиваля на открытом воздухе произошел массовый обморочный коллапс. Во время выступления оркестра один за другим начали падать без сознания молодые музыканты и зрители. В течение часа с симптомами глубокого тошнотного такого состояния, головокружения и потери сознания было госпитализировано около 300 человек, и в основном детей. Местные сразу власти оцепили место, подозревая утечку токсичного газа с соседнего химического завода или биологическую атаку. Но на место прибыли эксперты-токсикологи, военные вирусологи и спасатели в костюмах химзащиты. Тщательные анализы крови пострадавших и показали, вообще ничего у них не было. Причиной стало сочетание реально просто легкого теплового удара у первых детей и мгновенной панической реакции у всех остальных присутствующих. Этот случай считается одним из самых изученных примеров того, как визуальный вид падающих без сознания людей вызывает мгновенный ответ у здоровых окружающих.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. И на этой неделе в том числе пошла домой отдыхать. Ну а вы и дальше оставайтесь на волне Первого радио, потому что далее вас ожидает итоговый выпуск новостей. Ну а сразу после этого начнется программа «Не по Фрейду». А с вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Услышимся на волнах Первого. Всем пока!

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
4: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
6: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
9: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
10: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
11: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
12: 03-94-94-88. Год без забот.
0: Реклама.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
15: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: Можно еще ниже.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Еще ниже.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
21: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
22: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио, родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
23: Дедушка!
22: С 1997 года выступает на израильской сцене.
24: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
22: Влад Зерницкий.
25: Первому радио 25 лет.
26: Первое радио. Новости.
27: На севере Газа ликвидирован командир Хамаса.
1: Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Израилю могут отказать в принятии конкурса Евровидения даже в случае победы. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Цаль нанес точечный удар по командиру ячейки Хамаса на севере сектора Газа. По данным армии, боевик готовил нападение на израильских военнослужащих и представлял для них непосредственную угрозу. В армейской пресс-службе подчеркнули, что удар был нанесен для предотвращения готовящейся атаки и защиты сил Цааля, действующих в секторе. Информация о результатах операции уточняется. Тем временем армия обороны Израиля атакует инфраструктуру Хизбаллы на юге Ливана. Как сообщают ливанские источники, нанесены как минимум 3 удара в окрестностях деревни Аль-Мансури в районе города Тир. Начальник генштаба Цааля Аль-Замир распорядился направить дополнительный пехотный батальон в район деревни Курса в Самарии, где продолжаются беспорядки. Резервные силы приведены в готовность. Армия действует совместно с полицией и Шабаком. Район Курсы и Джалуда объявлен закрытой военной зоной после нескольких инцидентов с участием израильтян. Пограничная полиция демонтировала установленный возле дома палестинской семьи навес и начала эвакуацию находившихся там людей. Военнослужащих, замеченных рядом с участниками инцидента, привлекут к дисциплинарной ответственности. Напомню, накануне несколько израильтян также пытались проникнуть в закрытую военную зону на палестинской машине скорой помощи. К другим новостям. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью контролирует Ормузский пролив. По его словам, американская морская блокада лишила Иран возможности противодействовать США. Трамп также утверждает, что иранский флот и авиация уничтожены, Окси ослаблен, руководство страны дезорганизовано. Он добавил, что Иран переживает тяжелый экономический кризис и больше не способен претендовать на роль ведущей силы на Ближнем Востоке. Тем временем Госдепартамент США предупредил американские посольства на Ближнем Востоке о возможной длительной работе в сокращенном составе из-за конфликта с Ираном, сообщает CNN. Окончательное решение пока не принято, однако эвакуированным дипломатам все чаще разрешают завершить командировку без возвращения в страну прежней службы. Ранее США вывезли часть сотрудников посольства и семьи дипломатов из Бахрейна, Ирака, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. По данным CNN, ограничения могут сохраняться от нескольких месяцев до нескольких лет. В расписании аэропорта Бен-Гурион возможны изменения из-за действующих ограничений в воздушном пространстве Греции. Греческие авиавласти временно сократили число самолетов, которым разрешено пересекать страну по пути в Европу. Это может привести к задержке вылета некоторых рейсов из Израиля. Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт уточнять время вылета у своей авиакомпании. Воздушное пространство Греции остается открытым. Ограничено лишь количество самолетов, которые могут одновременно находиться в нем. Подобные меры регулярно вводятся этим летом из-за высокой нагрузки на греческую систему управления воздушным движением. Европейский вещательный союз изменил правила проведения конкурса Евровидения после протестов против участия Израиля и второго места, занятого израильским исполнителем на последнем конкурсе. Теперь страна-победитель может не получить право принимать следующий конкурс, если его проведение сочтут небезопасным из-за военного или геополитического конфликта. Нововведение потенциально может затронуть Израиль и Украину. Кроме того, минимальный возраст участников Евровидения повышен с 16 до 18 лет. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме и Тель-Авиве 33 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Твери и на побережье озера Кинерет 35 и в Эйлате 42 градуса. Вы слушали итоговый выпуск новостей на сегодня. Я прощаюсь с вами и передаю слово лучезарной ведущей программы «Не по Фрейду» и ее интересному гостю.
2: Не по Фрейду. Добрый день, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». Еще раз напомню, хотя уже и объявили, в студии Владлина Прешель. И сегодня я одна. Вот так получилось, ну, из ведущих, по крайней мере. Но у меня сегодня великолепный, интересный и невероятно талантливый гость, между прочим. Если вы хотите посмотреть на него, а не только послушать, вы можете зайти на YouTube «Первого радио». Так он и называется, так страничка и называется «Первое радио». И посмотреть онлайн-трансляцию. Поэтому я думаю, что стоит сегодня это сделать, потому что гость сегодня пришел не с пустыми руками. Я уже вижу этот пакетик с воздушными шариками, мне уже самое интересно. Сегодня в гостях у меня Максим Цибулевский, основатель уникального хлебного производства «Максим Вождози». Он объединил ремесленное производство крафтового хлеба с обычной розничной торговлей. Настоящий ремесленный хлеб можно купить теперь прямо в супермаркете уже какое-то время, я так понимаю, да? И вот, в общем-то, об этом мы сегодня и поговорим. Как сделать так, чтобы бизнес был процветающим. Максим, привет.
3: Привет, Влада.
2: Скажи, пожалуйста, ты в Израиле не так давно, правильно?
3: Да, 7 лет.
2: 7 лет. Ну, это совсем вот еще юный израильтянин.
3: Еще не оперился,
2: да, но при этом у тебя уже успешный бизнес. Ты знаешь, есть такая проблема, ну, не то что проблема, а тенденция, да, многие новые репатрианты приезжают, и у них есть какие-то идеи. У них просто в голове, не знаю, какой-то поток постоянных идей, потому что там, где они жили, я не знаю, это Россия, Украина или еще другие страны, там очень много всего, больше, возможно, чем в Израиле, да, каких-то бизнесов, каких-то там в сфере услуг, еще в каких-то сферах. Они приезжают, понимают, о, здесь столько всего можно открыть, начинают это открывать, а не идет. Вот, наверное, 90% бизнесменов, которых я знаю, которые были успешны в своих странах, они здесь открывают то же самое и не идет. Как ты попал в эту струю? Из чего вообще это все начиналось?
3: Во-первых, хочу сказать, что это хорошо, когда много идей. Хуже, когда нет идей. Вот. А то, что у меня получилось, это просто чудо. Я считаю, это чудо, это никакие не мои заслуги, ничего, это вот просто чудо, что так получилось.
2: По-моему, ты самый скромный из всех бизнесменов, которых видела эта студия, потому что обычно говорят, да я, потому что я профессионал, да мои заслуги, да потому что у меня такой опыт, да я там самый уникальный, а ты говоришь, что это чудо.
3: Абсолютное чудо, потому что то, что есть сейчас, это не планировалось вообще. Сначала была задумана кондитерская, магазин кондитерской, кофейня. Вот. Дальше это перешло в пекарню, где мы бы пекли булочки, пирожки, сладкую, что-то такую выпечку. Дальше это преобразилось во что-то другое, и в итоге мы ушли от всего, и мы стали заниматься только хлебом. Вот. Что будет дальше, я не знаю, но планов тоже много, а времени мало.
2: То есть, получается, сначала вы открывали кофейню или вы планировали только открыть кофейню?
3: Я планировал, да, но вмешалась корона.
2: Ну, вмешалась жена, и все.
3: Да, была корона, и все кофейни, все рестораны, все закрылось. Когда это откроется, было непонятно. Мне уже хотелось что-то делать, и я подумал, что производство-то работает. Вот, поэтому я переключился на производство.
2: А чем ты занимался до репатриации? Ты тоже был бизнесменом успешным? И откуда ты вообще?
3: Я был бизнесменом, да. Я как-то так получилось, что с 20 лет стал заниматься бизнесом. Я еще учась в институте, стал параллельно заниматься бизнесом. И так получилось, что я там к окончанию института был уже таким крепко стоящим на ногах предпринимателем.
2: Но это что-то связанное тоже с хлебом, с продуктами? Нет, или нет, это вообще нет, другая сфера?
3: Это была абсолютно другая сфера. Начинал я с рекламного агентства. Мы занимались распространением...
2: разбег какой-то.
3: Да, распространением печатной продукции по почтовым ящикам. Потом плюс еще какие-то виды деятельности. Дальше я учредил газету, издавал свою газету, потом несколько газет и так далее. Потом я переключился вообще в другую сферу, сфера B2G, мы занимались госзакупками и так далее, и так далее. И много лет этим занимался, но я перестал испытывать какое-то чувство удовлетворенности, да. Я понимал, что заработок идет, но чего-то глобального я не делаю, такого глобально полезного,
2: White
3: хорошего.
2: White people problem, слушай, еще, и надо, чтобы еще удовольствие было. Мало того, что деньги, еще и вот, понимаешь...
3: Деньги без удовольствия не то.
2: Подожди, а как тут оказался вообще хлеб? Газета, пиар-агентство, госзакупки и хлеб. С чего вообще?
3: Да, это было мое хобби, выпечка.
2: А, твое хобби,
3: мое
2: выпечка?
3: Хобби, да, да, то есть, когда...
2: Это очень неклассически для мужчины.
3: Мне кажется, очень даже.
2: Выпечка? Ну, мясо приготовить, окей, там, стейки приготовить, да. А что, прям хлеб пить?
3: Нет, в принципе, вообще кулинария — это да. мое хобби. Но отдельная страсть — это выпечка.
2: Вау.
3: Ну, если бы ты,
2: вау.
3: Если бы ты представил какое-то удовольствие мять тесто в руках и из него что-то творить.
2: Можно пластилин просто помять, и все.
3: Нет.
2: Так. А что ты еще творишь, кроме хлеба? Творил?
3: Детей.
2: Детей? Ну, это не с помощью теста ведь.
3: Нет.
2: Ну да, там другая технология. Да. Но это мы потом поговорим, да. обсудим за эфиром. Так. И, в общем, тебе это было твое хобби. И ты
3: да,
2: его решил как-то монетизировать?
3: Это было мое хобби много-много лет. И это было такое хобби, успокоительное хобби для меня. Когда самые тяжелые времена, когда мне было там очень... стрессово, напряженно я себя чувствовал, я шел на кухню и пек, и пек, пек, пек целый день. Вот. И на следующий день я был полностью восстановлен, как заново родившийся человек. Вот. А приехав сюда, да, у меня тоже было много идей. Вот.
2: Ну, из самых таких безумных, что было? Вот я тебе могу сказать, что у меня, когда я приехала сюда, ну, вот так, для примера, да, у меня была идея, есть, ну, я из Москвы, и есть в Москве такие автоматы с зарядками. Когда я приехала в Израиль, это было 4 года назад, их не было. То есть ты в любом... Их очень много точек. Я не знаю, кому-то бизнес-идею, может, сейчас подбросила. Но они есть уже сейчас в Израиле. То есть много точек, да, на разных станциях, ЖД-станциях, больницах, везде. И от одной и той же сети. То есть ты берешь зарядку... портативную зарядку для телефона, там много разных разъемов в одном месте, и сдаешь ее там на станции, не знаю, взял в Ашкелоне, сдал в Хайфе, то есть такое тоже возможно. Я так хотела это открыть, но меня так приземлили люди, они сказали, да, мы пробовали, здесь ничего не идет, здесь это не идет, там людям это не надо, и все, и как-то крылья пооборвали. Вот какие у тебя были самые такие, ну, безумные какие-то идеи, я не знаю?
3: Во-первых, я хочу заметить, что никогда не стоит слушать людей,
2: да?
3: которые говорят, что что-то не нужно делать, не нужно их слушать. Вот.
2: Вау.
3: Это первое.
2: Да.
3: Второе. Безумные, ну, наверное, самые безумные, они не совсем приличные.
2: Ну и хорошо, вот. Так мы для этого здесь собрались.
3: Поэтому...
2: Ты имеешь в виду секс-шоп какой-то открыть?
3: Ну, это более неприличное.
2: Еще более?
3: Да.
2: А ну там
3: вот.
2: Законом
3: да.
2: запрещено.
3: Поэтому из всего, что законного, это был только хлеб.
2: Слушай, как интересно, да, из одной сферы в другую, из вроде как хлеб, это такое что-то вот блаженное, я не знаю.
3: Ну, смотри, как я приехал, языка не знаю, вообще не знаю, да. Ульпан я несколько месяцев поучился, да, уровень алев такой с натяжечкой. Я вообще не любитель учиться. До этого по образованию я юрист, да, то есть с моим дипломом юриста я тоже не сильно буду котироваться без знания языка и местной практики. Стал думать, что я могу делать, да, и вот подумал, а что я могу делать с удовольствием.
2: Ну, скажи мне, а как это все началось вообще? Ну, окей, ты печешь хлеб, классно. Ну, то есть много кто печет хлеб. Как это вообще сделать бизнесом? Как выйти вообще на этот рынок, там, я не знаю, что для этого нужно сделать?
3: Чудо. Только чудо.
2: Ну, правда, ну что за чудо? Что, все равно какие-то действия определенные.
3: В самом начале, когда я решил, что хочу открыть кофейню.
2: Да.
3: Вообще, сфера общепита, она такая для меня была интересной давно, еще до приезда в Израиль. У меня были мысли про ресторан, но ресторан для моего того бизнеса был слишком какой-то мелкой работой, поэтому мне не было это интересно. Вот. А здесь любая работа была для меня крупная, поэтому жизнь чистого листа. И я начал искать помещение в аренду для кофейни. И мне позвонил один человек, говорит, у меня здесь почти кофейня, приезжай, посмотришь. Я приехал, это оказалось Чебуречная.
2: Почти кофейня, да?
3: Да, в районе Алев, где все пропитано запахом такого прожаренного масла. Там параллельно какой-то плов или еще что-то. Он говорит, давай вместе заниматься бизнесом. Я говорю, ну это не совсем то, что я хотел. Это место, безусловно, очень атмосферное, но это твое, я как-то не вписываюсь. Он, ну давай ты вот будешь, вот ты что там хочешь, булочки, пирожки, давай вот половина мое будет, половина вот твое. Я говорю, ну как-то вот, ну не лежит у меня душа здесь вот работать. И тогда я говорю, слушай, хорошо, я могу дома испечь. Давай я дома испеку, тебя привезу, ты будешь продать. Он говорит, о, то, что нужно, давай.
2: А, вот так все и началось.
3: Так и началось, я дома испек, привез ему, он начал продавать. Булочки там были сладкие, очень вкусные булочки. Но он мне говорит, что через пару дней, говорит, нет, знаешь, булочки не пойдут, народ жрать хочет. Да, я дословно.
2: Хлеба не зрелище.
3: Да, да, дай мне там пирожки с картошкой, с капустой, с мясом. Ну и так далее, я сделал.
2: Подожди, а чем твоя жена занимается? Вот если ты готовишь, она вообще не готовит? Ну, не прямо сейчас, а вообще, готовит, в принципе, да. Тоже готовит?
3: Ну, я повар выходного дня.
2: А, то есть ты не, да. Не так?
3: Я, сейчас я готовлю, у нас традиция, каждый раз еда на шаббат, это моих рук дело.
2: Вау.
3: А среди недели это все только жена.
2: Скажи мне, а сейчас твой хлеб, чем он отличается от остального хлеба, который стоит на прилавках?
3: Да, это очень хороший вопрос. И когда я начал, уже перешел к хлебу, мне нужно было быть каким-то оригинальным. То есть это не может быть еще пятый хлеб или шестой производитель такой же, как у других. И есть понятие магазинный хлеб, да, то есть тот хлеб, который в магазинах лежит. Есть понятие ремесленный хлеб, это тот хлеб, который продается в пекарнях. И вот я подумал, что ну, если мне, к примеру, нравится какой-то хлеб в пекарне, но он находится там, в соседнем районе или в другом городе, но он там классный, вкусный, но мне неохота туда ехать. А как бы сделать так, чтобы хлеб такого уровня, такого качества, крафтовый, настоящий, без не тот, который хранится там полгода или
2: американские булочки вот эти.
3: Да, а который вот настоящий хлеб, чтобы он продавался в магазинах. И от этого я пошел. То есть уникальность моего продукта в том, что он по качеству, по уровню, это крафтовый ремесленный хлеб, который делается абсолютно вручную, а продается в магазинах.
2: Очень интересно, потому что вручную сделать столько хлеба, это у тебя большое производство, значит? Да?
3: Большие руки.
2: Ну да, я понимаю, потому что это же... А где можно найти твой хлеб? В центре тоже можно найти?
3: Его можно найти практически во всех городах от Бейершевы до Хайфы и даже Крайот. Просто нужно искать магазины. Но чаще всего это русские, так называемые русские магазины. Это Мада Наймания, Карлберг, Елисеевский, Миксмарт и так далее. И много частных магазинов, не сетевых.
2: А есть какой-то хлеб с отрубями, потому что такое ППшное, чего-нибудь?
3: Ой, с этим очень такая интересная история.
2: В Израиле не идет?
3: Когда я привожу хлеб,
2: да.
3: А еще очень часто я подменяю водителя, то есть я сам на доставке и так далее. Мне говорят, ну вот почему ты не делаешь хлеб без сахара? Нам нужен хлеб без сахара. Вот будешь делать хлеб без сахара...
2: И без дрожжей.
3: Да, и без дрожжей,
2: и без хлеба.
3: Без муки, да, вообще самый класс. Я говорю, ну окей, ладно, сделаю. Сделал хлеб без сахара. Но люди не покупают его. Ну, покупают, но очень мало. Ну, потому что хлеб с сахаром, он вкуснее. Ну, тут, опять же, это такой маркетинг, когда говорят хлеб без сахара. Да, есть хлеб с сахаром, но там сахара, это просто для раскрытия вкуса. Это, я не знаю, там, в чашке чая в 1000 раз больше сахара, чем в хлебе.
2: Мне кажется, основной враг в хлебе это не сахар, а дрожжи. Я, например, ем только бездрожжевой хлеб в основном. То есть, ну, иногда, конечно, я бывает там халу поем или еще что-то, но в основном я ем бездрожжевой. Мне кажется, самое зло вот эти дрожжи, на которых многие поправляются.
3: Ну, На самом деле вокруг хлеба очень много мифов. Я не буду их все развеивать.
2: А вот мы развеем после рекламы.
3: Да.
2: Сейчас у нас реклама. Вы можете писать ваши вопросы, если у вас есть какие-то вопросы, к Максиму Цибулевскому, основателю хлебного производства «Максим Вашдоди», на номер 054-27-800. Это номер WhatsApp Первого радио. Он обязательно ответит на них, пока мы слушаем рекламу, рубрику про ведущего Первого радио Павла Маргуляна. И после этого песню, и мы снова с вами.
4: Реклама.
5: «Ля Кок
4: Блю Лагун» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Блю Лагун» с петушком.
5: «Ля Кок»
6: содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: «Центр Кар Азур».
8: Дерых Ашива 9.
4: Реклама.
20: Голоса Первого радио.
23: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
27: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
23: Павел Маргулян.
26: Первому радио 25 лет.

0: не по Фрейду.
1: И снова добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду», и у нас сегодня в студии Максим Цибулевский, основатель хлебного производства «Максим Вождоди». Сколько слов, Максим, в одном предложении. Я не повторяюсь, не повторяюсь, как говорится, да. И мы уже поговорили о том, как открыть производство свое в новой для тебя стране, что особенно сложно, причем в Израиле, в достаточно дорогой стране, специфичной в плане вкуса, потому что действительно, даже мы вот сейчас поговорили, да, в кулуарах, что не все идет. Например, какой-нибудь ПП-хлеб на трубях, если его еще назвать каким-то названием, супер-пупер каким-то помпезным, он не пойдет. Что люди не привыкли к этому, люди пугаются этого, да? Есть такое, что просто каких-то, не знаю, новых названий или еще чего-то?
2: Есть такая большая проблема. Люди немножечко у нас зациклены и порой не могут даже посмотреть налево-направо. Правда, люди в Израиле очень много работают. И да. Когда они идут в магазин, они идут к своей полке, к которой они привыкли идти. Они, у них даже нет времени постоять, поглазеть, потом поковыряться, что-то новое, какие-то бутылочки. Да? Люди идут автоматом, покупают тут. Да. Почему я это знаю? Очень многие люди говорят, ну где же купить твой хлеб? Я говорю, да вот в этом магазине. Да я каждый день хожу в этот магазин, там твоего хлеба не вижу. А там он 2 или 3 года уже продается. Да? То есть человек приходит, хлебная полка, но он уже знает, куда идет. У него нет времени остановиться, посмотреть. То же самое новые вкусы. Я так полагаю, тоже с этим проблема. Да, есть люди, которые экспериментируют, но очень часто люди к чему-то привыкли. Достаточно консервативных взглядов у нас люди. Вот. Но все-таки по чуть-чуть пытаюсь показать свой продукт, рассказать, дать попробовать. Я с батонами хожу. У всех визитки, а у меня вместо визитки батон. Я с батоном хожу.
1: Кстати, к твоему высказыванию сейчас, что люди не знают, где купить. Вот нам пишет радиослушатель Ригас Балс. Повторите, пожалуйста, где можно купить хлеб? Прослушал. Везде спрашиваем, и нигде нет.
2: Ну, на самом деле, справедливости ради нужно сказать, что его быстро покупают, слава богу.
1: Ух,
2: потому
1: ты,
2: что
1: хорошо.
2: Да, его любят. Тот, кто пристрастился, кто распробовал, его любят. А хлеб продается в таких магазинах, как Мания, Карлберг, Елисеевский, сеть Тбилиси, Миксмаркт, ну и так далее. И еще в разных сетевых магазинах от Бейершевы до Хайфа. Иногда даже в Эйлат привозим.
1: Вау.
2: Балуем.
1: Далеко. Но это же довезти надо. Если он еще быстро портится, то это же как бы... Или вы его замораживаете. Как там технология? Я просто вообще не в курсе.
2: Мы везем только свежие испекли. Есть хлеб, который мы везем в бумажной упаковке, еще горячий. То есть вот только-только вынули, вау, упаковали в бумагу. И тут же наш там водитель-курьер отправляется скорее, пока он еще не остыл, к магазину. А есть хлеб, который должен остыть. Это тоже такая процедура. Достаточно долго, он должен хорошо остыть. После этого мы его режем, упаковываем и также развозим в магазины.
1: А есть ли какой-то урок в бизнесе, который очень был таким больным, наверное, который сильно научил вести бизнес по-новому, может быть, как-то и не совершать какой-то ошибки? Было ли что-то такое? Это для начинающих бизнесменов у нас опрос.
2: Уроков мне очень много жизнь преподносила, и в Израиле тем более. Важно, наверное, не про урок говорить, а свое отношение к ошибкам. Я человек, который совершил 1 000 000 ошибок и совершаю, еще совершу. Вопрос, как к этому относиться. Если переживать и винить кого-то или какие-то обстоятельства, да, то можно с ума сойти. Я, опять же, человек, как часто ошибающийся, я это все принимаю как урок. Ну, вот такой урок. Научился. Дальше буду знать. Вот. Дальше,
1: конечно... Какой самый жесткий, такой жесткий урок, который повлек за собой большие траты или потери денежные, или еще что-то?
2: Ну, разве денежные потери это, ну, что-то страшное? Нет. Это ничего.
1: Обожаю.

0: Ну, это всего лишь деньги, да. То есть самое главное, вот бывают моменты, были моменты, когда у меня все, у меня нет сил. Я так как я работу начинал один вообще, то есть я закупал сырье, затаскивал в пекарню, делал замес теста, пек и сам развозил. Это первые, наверное, полгода я работал один в пекарне. И я работал круглыми сутками. И был еще такой период, я знаю, вот с 2 до 4 утра просто хотелось выйти от одиночества, от усталости, от вот всего.
1: А хлеб же начинают печь рано, да, для того, чтобы свежий был уже на прилавках. Вот я знаю, что проходишь мимо пекарен, я раньше на утренних эфирах работала, в 4.45, как вот соловей каждый раз, как жаворонок, да. И идешь вот в 5 утра, а уже там какая-то работа идет, уже булочки привозят, там что-то уже эти запахи. То есть это во сколько нужно встать, чтобы в 5 утра уже был готовый хлеб? Это во сколько вообще начинается?
0: Желательно не ложиться.
1: Ну, серьезно, то есть это с ночи прям начинается?
0: Да, да. То есть, чтобы... Ну, опять же, у всех процессы разные. На самом деле в Израиле очень много пекарен, которые говорят, что мы пекарня, но это пекарня не полного цикла, чаще всего. То есть к ним привозят замороженные продукты, они оттаивают, они подходят, их допекают или выпекают и продают. То есть, в принципе, как бы, ну, как будто это вот пекарня. Но это, ну, по-настоящему это такой разогревочный пункт. Вот. А если говорить про нас, у нас особенность, опять же, нашего хлеба, что он такой вкусный, у него долгое брожение, он очень долго готовится. Он как бы... Можно сделать так: замесил тесто, сразу его поделил на кусочки, оно час поднялось, и его испекли. Все. У нас тесто готовится порядка недели.
1: Вау!
0: То есть есть холодное брожение, есть закваска, есть предтесто. И все это очень долго бродит, и только после этого мы делаем тесто. И это тесто с минимальным количеством дрожжей. Не потому, что дрожжи вредны, они, на мой взгляд, абсолютно не вредны, а только для того, чтобы тесто медленно поднималось, и за это время смогло впитать в себя все полезные качества и раскрыться полностью.
1: Я вот с тобой общаюсь, да, сколько уже? 33 минуты, и ты настолько спокоен. Я не знаю, что ты принимаешь, но обычно бизнесмены — это люди, которые постоянно, ну не то что в стрессе, да, но постоянно они держат руку на пульсе, потому что постоянно что-то может случиться. Сотрудник подведет, что-то пойдет не по плану, там что-то случится на производстве, это может быть ночью, днем, хоть когда, и постоянно вот какие-то есть тревоги. Ты очень спокойный человек. Ты и в бизнесе такой же, или это просто уже у тебя выработалась какая-то броня такая?
0: Возможно, со мной уже произошло много всего разного, что оказало на меня такое воздействие. Ну, из-за чего нервничать? Я не понимаю, из-за чего нервничать. Ну, вот.
1: Ну, у тебя неужели ничего не случается там на производстве или еще что-то случается же?
0: Постоянно что-то случается.
1: И ты не нервничаешь? Как такой дзен поймать тогда?
0: Я не то, что не нервничаю. Нет, внутри я, может, я, конечно, нервничаю, переживаю, но я концентрируюсь на том, как решить эту проблему. Не вот что-то случилось. Можно думать обо всем, да, можно вот как же так произошло думать, да. А кто это, вот давайте разберемся, кто это сделал.
1: Кто виноват?
0: А что, почему? Нет, я сначала, это произошло так, что нужно сделать, чтобы исправить, да? После того, как я это исправил, я ищу причину, почему это возникло, чтобы предотвратить это, чтобы в следующий раз такого не было. А нервничать, ну, постоянно какие-то бывают ситуации, но из-за них нервничать. Очень часто люди ведут себя некрасиво, непорядочно. Но...
1: Сотрудники ты имеешь в виду? Или
0: и те, сотрудники, и не сотрудники. Множество всего, да, но если из-за этого нервничать, можно с ума сойти. Вот. И в какой-то момент я просто сумел найти подход, вот, как я говорил, к ошибкам и к людям, которые поступают некорректно, на мой взгляд.
1: Я просто их убиваю.
0: Я их прощаю, да.
1: Я просто их заказываю, все.
0: Я отношусь к ним, но... Вот смотрите, есть люди с какими-то особенностями, да, там, мы же не можем их винить, что вот он так поступил, или вот он так, там, я не знаю, криво идет, ну, он вот такая физиология у него. Мы же не можем ругать. Вот если человек поступил непорядочно, плохо, там еще что-то, почему мы должны на него злиться? А он не может вообще по-другому поступить. В принципе, не может. И нет его вины. Ну, вот он такой вот. И то, что там порой подводят, обманывают, подставляют. Я просто отношусь к этому так, что человек, в принципе, этот не может по-другому поступить.
1: Как интересно, да? Потому что послушаешь какого-нибудь Олега Тинькова, там вообще не такая психология.
0: Ну, поэтому я и не Олег Тиньков.
1: А вот, как думаешь...
0: Поэтому я пеку хлеб здесь.
1: А чтобы стать таким, такого масштаба, как Олег Тиньков, нужно быть жестким?
0: Это нужно Олега Тинькова спросить. Это к нему вопрос.
1: Я слушала интервью с ним, ну, не с некоторыми еще довольно обеспеченными людьми, кто идет на контакт, потому что обычно они не дают, крупные бизнесмены не дают интервью. То есть они как-то вот в закрытом пространстве живут. И я слушала, они очень жесткие, максимально жесткие. То есть там вообще не прощается ни одной ошибки. Там кричит на всех, на все и так далее. То есть там какие-то вещества постоянно присутствуют. То есть и я на тебя смотрю и такой спокойный, и думаю, как такое вообще возможно, потому что, ну, это интересно. Какая черта помогает тебе, возможно, зарабатывать деньги, но мешает жить? Есть ли такая черта какая-то?
0: Такой интересный вопрос. Зарабатывать деньги и мешает жить?
1: Да. Ну, я объясню, потому что бизнесменам обычно помогает трудоголизм, ну, что-то в этом роде, да, в карьере, в том, чтобы зарабатывать, но мешает в жизни, потому что не может человек расслабиться, не может отключиться, нет времени на семью, нет времени на что-то еще, то есть постоянно, ну, вот этот трудоголизм, может быть.
0: Ну, собственно говоря, да, ты ответила на свой вопрос. Да, есть такая проблема, что, наверное, это действительно присуще предпринимателям, самоорганизованность и дисциплина, да, то есть если я сказал, что я что-то сделал, я должен это сделать. Если я понимаю, что это нужно сделать, у меня нет такого: ой, а можно я не приду на работу, я там плохо себя чувствую, я заболел, я там еще что-то. Нет, мне нужно. Даже если я действительно заболел, я должен это сделать, потому что если я это не сделаю, никто другой это не сделает. Вот, конечно, это все мешает там, семейной жизни, да, отнимает время. Но вот я к этому стремлюсь, к какому-то вот этому дзену и какой-то такой. Сейчас жена меня будет слушать, а потом скажет, ну-ка расскажи мне, как ты там планируешь совмещать работу и дом. Да, вот это вот очень важно найти.
1: Но ей не хватает тебя дома?
0: К счастью, да.
1: Не хватает?
0: К счастью, да, не хватает.
1: Почему к счастью?
0: Ну, если бы ей хватало, значит...
1: Все это... хорошо, значит, наоборот. Нет?
0: Когда чего-то хватает, значит, это уже нет ценности в этом. Ценность
1: вот
0: только тогда, когда чего-то не хватает.
1: Ну да, про это мы еще про семью мы чуть попозже поговорим после паузы, а пока я прочитаю сообщение Виктора, от Виктора из Ашкелона. Добрый вечер, вы очень интересный и трудоголик. Я дома вывела ржаную закваску и пеку дома ржаной хлеб с разными добавками. Спасибо тебе, что ты есть. Вот так. Очень много, кстати, благодарности за твой хлеб. Вот пишет тоже человек, который не подписался. Добрый вечер. Он родился в апреле. Это вопрос или утверждение? Я не знаю. Ты родился в апреле?
0: Может быть, это про хлеб?
1: Не знаю.
0: Нет, я родился не в апреле, я родился в июле.
1: Ну, может, имелось в виду Овен, поэтому, кстати, очень много успешных предпринимателей Овны, потому что это огонь, идут вперед, вообще ни на что. У меня мама Овен, я все знаю о них. А также дальше Олег пишет. Для Максима: считаю, прекрасное решение это продавать половинку хлеба, цена приемлемая. Я в первые годы репатриации никак не мог привыкнуть к дороговизне, и не только хлеба, а торты. Цены заоблачные. Кстати,
0: да.
1: 20 шекелей за хлеб. Что?
0: Про ценообразование мог бы отдельно сказать, да? Мы должны понимать, сначала кажется, что цены высокие. Действительно,
1: да?
0: Они высокие, действительно. Но когда понимаешь, из чего это складывается, и, к примеру, моя цена — это почти в два раза меньше, чем цена на полке магазина.
1: А, да?
0: Практически так.
1: То есть твой хлеб стоит не 20 шекелей за булку? Буханку. Как это правильно называется? Буханка?
0: Буханка.
1: Ну да.
0: Вот. И некоторые говорят, вот магазины, у них такие наценки, они такие там вот нехорошие, нехорошие. Но это вы не были магазином, да? Когда вы понимаете... Купите магазин, и вы поймете, да? Какая там арнона, какая аренда, какие сотрудники, сколько нужно платить. А помимо этого нужно... за электричество заплатить, а помимо этого, а воровство.
1: Да, да, да.
0: А сколько крадут? Это же вот, и когда все это посчитаешь, и в итоге нету здесь кого-то, кто зарабатывает каких-то бешеных денег.
1: Но цены все равно на хлеб приличные. Ну, кстати, я понимаю еще почему, потому что продается большой такой, не знаю, большая буханка хлеба, да, порезанный, например. Я вот обычно такой беру там с какими-то зернами, еще с чем-то. Я не хочу столько, я столько не ем. Я ем ровно половинку. И вот действительно вопрос такой, почему нельзя продавать половинку хлеба?
0: Можно. Специально для таких людей, которые мало едят хлеб, но при этом хотят его есть свежим, не так, что купили буханку и неделю едят, а чтобы там через день, через два, но покупать свежий, для таких людей у нас есть половинка. Она так
1: есть,
0: называется.
1: Да?
0: Мы мило его назвали хациюш. Это как половинка, половиночка, хациюш. Вот.
1: А есть... Я такого еще не видела в Израиле. Вот, возможно, посмотрю. Мадана и Манину надо зайти.
0: Да, да. Есть такие у нас, есть хациюш классический и есть без сахара.
1: Угу. Ну что, сейчас мы прервемся на небольшой перерыв. Пишите нам еще сообщение на номер 054-2070-800, если у вас есть вопросы к Максиму по поводу хлеба и не только. А мы после этого вернемся и снова будем разговаривать про очень интересные вещи, между прочим.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Не по Фрейду.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, снова. Это программа «Не по Фрейду», в студии Владлена Прешель. Вместе со мной сегодня Максим Цибулевский, основатель уникального хлебного производства «Максим», ваш Додя. У нас очень много сообщений, Максим, представляешь? Всем нравится твой хлеб. Да, и сейчас мы еще расскажем про историю, которую ты мне рассказал за эфиром. Это правда классно, это показательно и очень мило. Потому нельзя об этом молчать. Я считаю, что нельзя. Виктор из Ашкелона пишет: в продолжении к тому вышесказанному про ржаной хлеб, я так же, как и ты, по пятницам готовлю обед. Приходит вся мишпаха. Был недавно в Грузии и загорелся грузинской кухней. Как вкусно, особенно хинкали. Вот такими соображениями делится Виктор из Ашкелона. Это, кстати, к чебурекам. Вот тоже.
3: Да, ну, на самом деле классно, что в Израиле есть разные традиции, есть религиозные, нерелигиозные. Религиозные, которые стали уже такими и светскими традициями для нас. Пятничный ужин — это просто святое. Это вот мы редко-редко его пропускаем. А если так получается, что у нас какое-то мероприятие в пятницу, там театр или еще что-то, которое нельзя перенести, то вместо пятничного ужина со всей семьей мы устраиваем пятничный обед.
2: Ой, как мило.
3: Но обязательно, что мы все равно все собираемся. У нас там дети разновозрастные. Вот, но чтобы все мы собрались и обязательно увидели друг друга, чтобы я что-нибудь приготовил.
2: Идеально, идеальная семья. Ну, про семью мы еще поговорим, у нас есть время. Нам пишет Надя: добрый вечер, ваш украинский хлеб очень схож по вкусу с белоцерковским черным хлебом. Теперь покупаю только его, правда, не всегда успеваю, разбирают. Спасибо большое вам, Максим.
3: Спасибо большое. На самом деле, вот такие вот... отзывы, они очень-очень поддерживают. Гораздо больше, чем какие-то там даже финансовые стороны. Очень-очень-очень приятно, когда люди звонят, пишут. Мне так было удивительно. Я как-то дал объявление про... ну, не знаю, там, кто-то на работу требовался в какую-то группу в Facebook. А вместо того, чтобы сотрудники пошли там как-то реагировать, люди начали писать: ой, а я знаю ваш хлеб, а я покупаю, я люблю. Так приятно, правда. И после этого думаешь: ну, не зря, все не зря.
2: Ну, давай расскажем историю, которая меня очень умилила. Я прямо аж раскраснелась от умиления. О том, что есть женщина. Ну, это недавно, да, было? Ну, расскажи сам.
3: Ну, сегодня позвонила мне.
2: А, это сегодня?
3: Да, сегодня. Вот прям сегодня позвонила мне.
2: Так вот, да, давайте по горячим следам.
3: Мне дама говорит: я большая любительница вашего хлеба, я никогда такой вкусный в Израиле не ела. Очень-очень наша вся семья пристрастилась, и мы любим ваш хлеб. Но он так редко бывает. Она из севера. Вот спрашивает: когда будет в Мигдалемике хлеб? Я говорю: как раз сегодня, в среду будет. А во сколько? Я посмотрел по графику и говорю: ну, это будет с утра, но точно до 12. Прям точно-точно до 12 будет хлеб. Говорит: хорошо. В районе 2 часов она мне пишет, что я по жаре, или звонит даже, по-моему, позвонила мне. Я по жаре пошла в магазин, а там нету хлеба. Я уже думал, что ну, разобрали. Нет, его еще не привезли. Я говорю: как так? Что случилось? Почему у меня в графике стоит? Я говорю: сейчас я разберусь. Позвонил водителю. Водитель говорит мне, чтобы там успеть в другие места, я немножко подвинул маршрут, перекроил его, и потом поеду, в конце маршрута поеду в Мигдалемик. Я ей звоню. Говорю, что вот водитель только к 4 часам будет в магазине. Но мне как-то так стало неудобно перед человеком пожилым, что она там по жаре шла, еще раз идти. Говорю: если вы хотите, напишите мне адрес, водитель по пути заедет и привезет вам хлеб. Вот, ей было так приятно, она оставила адрес, водитель привез. И...
2: доставка на дом получилась.
3: Да, да. Ну вот я искупил свою вину, что дезинформировал.
2: Ну это да, это вообще не каждый, наверное, бизнес может похвастаться таким сервисом, и в Израиле в том числе. То есть, ну как бы не привезли, ну слегка, и все. А тут понимаешь, что на дом привезли, извинились еще, как комплименты. Ну классно, в общем...
3: Ну, возможно, потому что в Израиле все очень такое, все местечковое. Здесь все друг друга знают, если не через вторые, то через третьи руки, через третье рукопожатие все друг друга знают. И там, в многомиллионной Москве, может быть, там сказали,
2: в Москве как раз-таки бы и не сказали, наверное. Там очень хороший сервис, не знаю. Я защищаю все время сервис московский, мне очень нравится там сервис.
3: Вот, а здесь, да, здесь какая-то такая ответственность, ну, не знаю, мне было
2: здорово.
3: Неудобно.
2: Ну, наверное, поэтому нам и многие пишут, потому что есть такое душевное отношение к своим покупателям, к своим клиентам, потому что, ну, не у каждого есть такое доброе, я прям чувствую вот эту доброту, которая исходит, и я по глазам вижу, да, что настолько было...
3: Смущаете меня.
2: Не, ну, настолько хотелось порадовать эту женщину, да, что даже сделали доставку на дом. Здорово, это очень круто. Ну, давайте поговорим про семью. У тебя четверо детей, правильно?
3: Да.
2: Как это вообще? Это же, ну, то есть вы когда еще жили в России, да, вы жили, уже, получается, было четверо, трое?
3: Нет, трое.
2: Было трое. Ну, то есть это не классическая ситуация для семей, которые репатриируют, что было четверо детей. То есть, во-первых, это время нужно на всех. Все равно это нужно воспитание. Я так понимаю, что ты хороший папа. Ну, судя по тебе, я не знаю, насколько это правда.
3: Это нужно детей спросить и жену.
2: То есть это бизнес, это четверо детей. Ну, у меня вот один, я уже зашиваюсь, да, тут четверо. То есть как ты это все совмещаешь? Возможно ли это быть хорошим бизнесом? И еще хорошим отцом, или ты где-то там...
3: Быть хорошим отцом, это еще время покажет, вот. А на самом деле дети Израиля, это такая у нас история очень интересная. У нас каждый ребенок появлялся после посещения Израиля. Мы до этого приезжали туристами, до репатриации.
2: Как продуктивно.
3: Вот, и первый ребенок, как он, не появился... Мы узнали о том, что мы ждем ребенка, сразу как вернулись из Израиля. Второй раз мы прилетели в Израиль, и через полгода мы узнали, что будет доченька. И вот как только мы репатриировались, буквально через 4 месяца мы узнали, что еще один малыш у нас будет. Поэтому Израиль очень такая для нас судьбоносное место.
2: Плодовитая, да?
3: Да.
2: Сколько я вижу. Ну, и удается совмещать? Времени хватает на семью? Или
3: нет.
2: В основном жена занимается?
3: Времени ни на что не хватает. Хочется и работе уделить больше внимания, потому что живу все время в режиме, когда я что-то не успеваю. Нет такого, что я закончил день и думаю, я все успел, все классно. Я все время с опозданием, все время не успеваю сделать вчерашние дела, позавчерашние дела, недельной давности. Всегда большой план, что нужно сделать, было уже давно. Вот. Помимо этого, мне хочется уделить внимание, время и детям, и жене, и...
2: Ну, вот. Но это обратная сторона медали, наверное. Бизнесмена любого ты выбираешь либо успешный бизнес, либо время с семьей.
3: Ну, у нас есть такие маленькие традиции. К примеру, как пятничный ужин, так у нас традиция с сыном ходить в шаурму. Это прям у нас традиция. У нас неделя начинается в субботу вечером, муцей шаббат. Мы с сыном идем в пекарню. Делаем закваску, и после этого идем есть шаурму. И это наш час времени общения. То есть мы не просто едим, мы едим, общаемся, чем-то делимся, просто смотрим друг на друга. Это очень приятно.
2: А ты планируешь передать свой бизнес детям? Или такой цели нет?
3: Я сына спрашиваю, говорю, сынок,
2: Давид,
3: ты уже все участки в пекарне знаешь, ты... Знаешь, как упаковывается, как делается закваска, как вот это. Ты бы вот подрастешь руководителем какого участка хотел бы стать? Да я бы вообще хотел быть продавцом в скейт-шопе. Вот поэтому...
2: Ты настаивать не будешь, чтобы они продолжали твое дело?
3: Нет, конечно, нет. Я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что ему приятно. Зачем мне навязывать что-то свое? Это мой бизнес, это... Я его открыл для себя. Мне это приятно. Если сыну будет приятно и интересно, ради бога, я сделаю для этого все. Если ему интересно скейты продавать, Пусть он получает удовольствие, продавая скейты.
2: Ну да, я поняла. Пишет еще Даниэль, наш радиослушатель. «Вечер добрый, при всем уважении, и оно есть, нигде в мире путешествовать я люблю, не платил 2 шекеля за кусочек хлеба. Специально пересчитал. Учитывая, что в Израиле не самые высокие операционные цены и налоги, извиняюсь, но нет успехов».
3: Спасибо.
2: Что скажешь?
3: Нигде не ел за 2 шекеля.
2: Ну,
3: что-то
2: дороже, чем везде во всем мире. Хлеб в Израиле золотой просто.
3: Ну, при всей значительности моей персоны я не должен отвечать за государство. Все-таки цены в большей степени зависят от налогов, от прочих моментов, которые устанавливает государство. Зарплаты, минимальные зарплаты, налоги, отчисления — это основные затраты. На самом деле, да, я могу сказать, что в смете расходов сырье далеко не на первом месте стоит. На первом месте это стоит заработная плата со всеми отчислениями. И уже потом сырье, потом все остальное.
2: Угу. А сложно ли вести бизнес в Израиле? Вообще, есть ли какие-то особенности?
3: Это такой интересный вопрос. Я когда поступал в институт, меня спросили, а сложно было поступить? Ну, как? Если я поступил, значит, несложно. Если бы я не поступил,
2: сложно.
3: Я бы... Ну, если ты знаешь, ты сдаешь, и тебе несложно. Если ты не знаешь, то тебе сложно. Я вел бизнес
2: сложнее,
3: в России.
2: Сложнее, чем в России, или
3: он,
2: нет?
3: Он по-другому, он просто другой. Он нельзя
2: сказать,
3: что... Ну,
2: тебя не отожмут, как минимум, его.
3: Наверное. Есть вещи, с которыми я еще не сталкивался. Почему говорю еще? Потому что я с ними не сталкивался. Может быть, не столкнусь никогда. Допустим, с коррупцией в Израиле я ни разу не столкнулся.
2: Ну, вот я про это.
3: Вот ни разу абсолютно. При этом я не могу утверждать, что ее нету. Но сказать, что я с ней не сталкивался, вот, а в России это постоянно, в России это прям...
2: Ну, то есть ты не зайдешь в крупную сеть супермаркетов, пока ты не кому-то не занесешь чего-нибудь
3: в России.
2: Интересного.
3: Да,
2: в России.
3: Конечно.
2: По-другому. Слушай, ну у нас остается всего 2 минуты, и я вижу, что ты принес подарок. Так давай его покажем нашим радиослушателям, чтобы они посмотрели воочию на то, что нам сегодня принесли интересного. И как это... Спасибо. Да, я думала, что я сейчас камеру покажу. Так, это выглядит вот так на прилавках для тех, кто не знал или кто не видел. Слушайте, пахнет просто невероятно. Я не буду руками трогать, но вот посмотрите, какой хлеб. Боже, все, мне теперь хочется домой.
3: Ну, все, сейчас закончим, пойдем
2: для того, чтобы съесть этот хлеб, потому что запах просто невероятный. Так что, дорогие радиослушатели, ну, стоит попробовать. Я думаю, что точно стоит, тем более такой приятный сервис. Пишите Максиму напрямую, он вам будет домой привозить. Повозмущайтесь чуть-чуть, правильно я понимаю? Нужно чуть-чуть повозмущаться, что хлеба нет вовремя, и тогда вы привезете домой, я правильно?
3: Ну, на самом деле, очень хорошо, что у нас граждане сознательные и лишний раз не тревожат. Только когда вот прям исключительный случай.
2: Ну да, это, конечно, все шутки, я понимаю, но, тем не менее, спасибо большое, Максим, за сегодняшний разговор, за то, что ты делаешь для жителей Израиля и вообще для Израиля, и потому что вкусный хлеб — это залог хорошего настроения в том числе. Когда ты вкусно поел, то у тебя вообще все хорошо после этого, поэтому спасибо тебе большое за то, что есть возможность покупать именно такой ремесленный хлеб на прилавках магазинов, а не только... Тот, который фабричный, да?
3: Спасибо. Спасибо, Влада, спасибо, что пригласили.
2: Напоминаю, что в студии у нас был Максим Цибулевский, основатель хлебного производства Максим в Аждоде. А мы с вами услышимся в следующую среду, ровно в 20:00. Программа «Не по Фрейду». А сейчас у нас по плану рубрика про ведущих Первого радио, которая приурочена к 25-летию Первого радио. А сейчас мы будем слушать информацию о Милане Левитине, а после этого все, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю трансляцию. Пока-пока.
1: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
4: Тут я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
1: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

мгновенье. Ты закрывай глаза, поверь мне. Я приближаюсь, дышу, ты заполняй пустоту. Эти минуты жарче огня. Не говори ничего, не надо. Я так хочу касаться взглядом, и не могу без тебя.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: удержать, пытаясь ладонями слов небес.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про гранитный камушек в груди. Мужики заказывают Владимирский Централ. Однажды один мне ее 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга-пианиста, начальник Горонян. Вообще я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или лабухом быть, или двор мести. Программа типичная, не дать не взять. И каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни, ведь я голосист. Сочинил песню, пою ее иногда для местных армян. Песня про то, как вора закрыли.

блядь, дерьмо, конечно. Но местным нравится. Говорят, у меня талант, и я должен прославиться. Уже толпы на входе в кафе у бобра. Все ждут мою персону, все меня встречают на ура. Хозяин бобра доволен, бабки текут рекой. Уволил сессионную певицу, повысил мне ставку. Ты, говорит, только Вася, пой мою песню мы начали продавать в рингтонах. На концерты приходят люди в погонах.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник ваш дом придут. Да, мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Yeah, my girl got some ass.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: to it, nigga. Mitchie, we out, blood.
1: Whoa. Get ass.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido. Ah.